0: чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое — авьют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим. То есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают больше наслаждения. А если видит, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают больше и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово легкомыслие. То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом. Тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, как и массы. Однако в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры. А это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение, и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек упирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши, и бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях, выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выясним то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему тогда, как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку? Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему, я дал тебе выбор победить злое начало. Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними, получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости, и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры святости упали в клипот. И этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение. Ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься, помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситры ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но это сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает, ему книга Зоар говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами, злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства наранхай своей души.
0: А второй вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
1: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
0: Тут он поднимает вопрос о вере в высшее знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
1: Откуда он возьмет силы преодоления? Не от собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
0: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
1: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполнится быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь действия ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать выше знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними — над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
0: Что касается сокращения, на каком этапе?
1: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как, но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из того, что мы желание получать, решать, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да, и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его. Задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем, иначе, то, что происходит в рожь парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания получать, со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это я делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще в большую глубину желание получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю в каждой мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который раскрывается мне. То есть каждый уровень имеется в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе и произвожу расчеты только для себя. И это распространяется на четыре уровня виюта. То есть насколько... И внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения — это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хисаронами, с его келем. Ну.
0: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
1: Этап сокращения — это уже после осознания человека, состояние совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, поскольку человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости. И когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыш от этого, потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать приходит к тому, что все желание получать как раз опустошается. Мы видим это как слабость, что мы не способны ничего делать, у нас нет желания, и становимся апатичными к этому миру и неуспешны как будто. Но это имеется в виду, что человек сопротивляется этому, идет против этого, иначе это просто он уходит с пути. И когда мы приходим к состоянию фараона, и тогда получаем просто казни, то есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона, что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомый Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним действительно. Это уже, и это еще до Махсома. Потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения, когда он выходит из Египта своего, на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, что если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне. Это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Так что спрашиваешь?
0: Я спросил. Если есть порядок в работе и есть этапы, человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца, Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
1: Сокращение — это всегда...
0: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
1: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, сделай шаг назад, сделай реверс. Ну, как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
2: Знаешь,
1: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло, и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения. Фараон — это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто позитивные и негативные — это намерение ради Творца или ради для себя. Да. Желание получать, о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире, и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии по сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходит еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гагальтейнаем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
0: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
1: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
0: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
1: Думаешь, плохих?
0: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что различение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
1: Какое точно, что происходит всем хороших и всем плохих лет этих?
0: В семи плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое ради отдачи. И он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствуют внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное. Мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу, у меня еще нет здесь слов, приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это миллион долларов. Но если дать миллион долларов и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона, Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. Иначе его поймают, иначе смерть. То есть, но это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть к желанию получать все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. Ночью, во тьме, неожиданно. Человек не видит, как это происходит, и в чем именно это происходит с ним. Вообще, каждая ступень такова. Каждый переход, каждое новое состояние приходит, когда человек совершенно не понимает, совершенно не знает, что с ним происходит. Он запутан. После путаницы и потери ориентации приходит новое, более светлое состояние. А потом ты уже ищешь и ждешь в том же желании получать, кстати, чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме, потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущей из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его. А затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
1: 7 лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует?
0: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В 7 хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в 7 плохих лет ты можешь наоборот как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
1: Какова роль точки в сердце?
0: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
1: 42-я страница, 3-й абзац, строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения.

весело внутрибной барух. А для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как бы. Как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учатся. Он говорит,

0: כן, חברים, נסכם בינתיים את מה ששמענו עד פה.
1: Да, мы пока что подведем итоги того, что мы прослушали до сих пор.
2: כן, דיברנו על הצמצום, ההגדרה של...
1: Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. И Рав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная, и над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после 7 лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
3: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
1: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человек берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
3: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силу группы, учеба и так далее.
4: Как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
3: И вернемся к просмотру урока.
4: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материала.

0: реальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия, что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений здесь». Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
1: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость, это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Бнай-Барухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек действительно от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учится. Он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет, в определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится, где он находится. Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому. И когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
0: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души? Творец помогает ему посредством Святой Души. Что это святая? Что это значит?
1: Творец помогает ему Святой Душой, то есть человек оказывает давление. Тогда ему раскрывается, что здесь должно быть что-то, какое-то действие сверхчеловеческих сил, то есть выше этого мира, то есть на то, что он действительно давит, и то, чего он касается, это не относится к нашей реальности. Это относится к реальности, которая находится за Махсумом. Тогда ему раскрывается, что такое Махсум. Это просто переворот в мышлении. И вообще, сказано, обратный мир увидел я. И тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего? Святой Душой. Он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
0: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
1: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
0: В чем разница, что можно сказать? Это шло весь Сулам Рабаша, у Баль Сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
1: В чем разница в том, что мы изучаем труды Рабаша или учение десяти сферот, каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед целью. Поэтому сначала мы читаем труды Рабаша, то, что он написал ученикам, а потом переходим
2: к
1: учению десяти сферот. После того, как я уже знаю, чего я хочу в жизни, да, скажем, после моего пробуждения от статьи, я уже прихожу к лекарству, к тому, что может помочь мне в том, чего я хочу достичь. То есть первая часть — это выяснение болезни, а вторая часть — это лечение. То есть когда я нахожусь в статье, я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть с чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешне. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
0: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
1: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мере раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби Ари Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире в три разных периода времени с той же методикой раскрыть метод исправления. А все остальные каббалисты, Баля Сулам пишет, что возможно, они были и выше, как Раби Акива по сравнению с Раби Шимоном был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие, но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что ты там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума, что ты там ищешь. Ты, а умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
0: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается каба ва има, когда читаю тес?
1: Хорошо. Хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается, каба ва има, или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается к абавим, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним, и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
0: Это значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас считаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
1: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано, и познал Адам Хаву, жену свою. То есть соединиться, как бы войти в зивук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. И так каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или провести какую-то хорошую сделку. Это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом, выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это не когда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот. Передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье? Где человек ставит нули? Либо после единицы, где единица — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче. Но если я выясняю, что именно представляет собой эта ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Бальдур Сулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, как нужно учиться. Он пишет, что определение слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня. Для этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов. Да.
0: Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду, но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
1: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть, она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы награды были для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы наградой. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
0: Как захотеть заменить награду?
1: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать, вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время, то есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
0: Как поднимают их от животного удара к духовному?
1: поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, скажем так, чтобы пользу любви к ближнему, чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии, сжатие времени. Это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем, концентрация моего внимания, я, мое действие, процесс и Творец. В этом действии есть все. Только Творец, кто такой Творец, понимаешь? Он раздает подарки? Или это сила, чистая сила отдачи, без всякой связи с собой, совершенно отделенная от моего желания получать, от того, что мне будет от этого? Это выяснение, оно переводит меня от количества к качеству. И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
0: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, Он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире.
1: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать, то есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину, с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он не забежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек подготовит себя, действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, не дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, сердце, чувства, то, чего нам не достает. Наполнение хисарона, и это выяснение болезни, и продолжение тест — это излечение. Когда мы читаем, притягиваем, хотим устремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист, исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть. И какое зло оно готово терпеть. И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
0: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материальном может быть поднимает человека еще и еще на ступень.
1: Это мы можем делать только когда мы направляем себя на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
0: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
1: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал: вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
0: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас. Начинается какой-то хисарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
1: Много состояний Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
0: Из этого состояния также Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение 10 сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение 10 сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику, из учения 10 сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе, и из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть в этом действии. Это дает тебе свечение оттуда. Ты как бы улавливаешь издали это состояние, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И тогда постепенно этот окружающий свет, он освещает тебя, очищает тебя и немного приближает, и снова немного, и снова немного, и снова. Давайте войдем в это немного, в это чуть-чуть, прежде чем мы войдем в урок, мы прочитаем четвертую часть.
2: Да, мы в Талмуде 10 сферот. Мы в четвертом пункте Ари, первая часть, первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении сотой сноски, которая находится на седьмой странице, во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
1: Учение 10 сферот, сотая сноска, проясняет круглый со всех сторон. Пояснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения, и хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения, исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы, большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
2: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точкой, точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной точкой, это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить, но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высший и нижний», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «выше» или «ниже»? У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство — все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи. И многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывают этим каббалу. Это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бальсулама. И предыдущие каббалисты всегда на самом деле чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим там есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
1: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сферот, Рабаш закрылся и сказал: «Я не хочу это видеть».
2: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980 или даже 79 году, он уехал из Израиля в Соединенные Штаты, и я сказал Ребе: «Может быть, я попробую туда войти и дам уроки». Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто: парни, которые хотят учиться, я буду их обучать там на месте. Какая нам разница? И хотя это был институт Каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и привез ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу. И там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он закрыл это, сказал, нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился. Но почему? Это что тут такого, человек в круге стоит? Но на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, на хороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит, я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, это чистое, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое, это имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя, не потому что они указывают на действия к духовному, к духовным, к которым мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью, понимаешь? В этом проблема. Тем самым хасидизм и обанкротился. Затем, когда Рабаш увидел этот рисунок, конечно же, закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. Но это не важно. Берг соединил хасидизм с Каббалой. Что делать? Есть у тебя возможность? Иди. И тогда я пошел и давал там, я думаю, где-то около полугода. Я их обучал. Введению в науку Каббала. Только птиху они хотели учить, но я вместе с этим дал им разные определения. И главное, что сломало их, это письмо самых далит, 64-й страницы Тора, Творец Исраэль Единый, идти по пути истины, когда они увидели немного влево или вправо, ты теряешь всю жизнь, это их сломало. Это принесло в них страх. Тогда они встали и перешли к нам учиться, потому что они увидели, что без правильного направления, точного от мудреца такого, как Рабаш, просто нет надежды, нет шансов прийти к цели. И все. Тогда они пришли к нам. Где-то 40 человек. И у них взяло много места у этого института, пока он снова не восстал. Я не собирался его разрушать. Но если они пришли, хотели продвигаться к святости, тебе нельзя никаких других расчетов делать. Нет ничего больше, чем спасение души. Это все остальное ставит на второе место. И, конечно же, мы их приняли. Ладно, но это уже другие картины. Мы говорим о наших картинках, когда мы в наших чертежах обозначаем только духовные действия в духовном мире, не связываем духовный мир с материальным, с нашим телом, но желаниями. Когда я говорю материальные желания и духовные, так желания, а ни в коем случае не плоть. Ну, пожалуйста.
1: Но три предыдущих стадии в своей возвышенности и чистоте по-прежнему пригодны для облачения в них света и после сокращения. Вместе с тем уже выяснили в предыдущем пункте, что центральная точка не стала Сов по указанной там причине, и это уточняет Ари, говоря, что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон. Он хочет сказать не Сов в буквальном, не конец, а как в круглой фигуре, конец, который находится в ее центре. И можно представить себе эти четыре стадии в виде четырех кругов, один внутри другого, подобно слоям луковицы, где центральный круг — это четвертая стадия, ее окружает третья стадия, а то окружает вторая стадия, а ее окружает первая стадия. И таким образом невозможно различить между ними верх, низ, вправо и лево, так как первая стадия, например, которая в первой своей половине охватывает все остальные, находясь выше них, во второй половине охватывает их, находясь ниже всех. Аналогично остальные стадии, поэтому нет тут верха, низа, и правого, и левого. Так что ни у одной стадии нет преимущества перед другими, и все они совершенно равнозначны.
2: Потому что есть в круге особое одно свойство, что все точки, которые есть в круге, это те же точки. Нет разницы между точкой верхом, низом, правой или левой. Неважно, где бы ты ни находился в этой окружности, а важно только, в какой окружности по отношению к центру находишься, более внешний, более далекий. Но по отношению к самой окружности это не важно. Все равны, все эти точки в круге между собой. Нет никакой разницы между ними, вы можете сказать. Но в любом случае, если нет никакой разницы, почему же их много? Мы не принимаем никакого другого изменения в круге, но что только все равны на том же отдалении или приближение к центру. То есть нет у меня никакой разницы быть наверху или в стороне, или внизу. Если я нахожусь в той же окружности, я могу быть свободным в ней, в том же, в любом месте. Это свойство окружности.
1: Ибо уже выяснилось, что причина сокращения была, не было различия свойств, это подчеркивает Ари, круглым совершенно одинаково во всех областях. И пойми.
2: Понятно? Ладно, у нас нет вопросов в интернете? Нет. Отлично, пожалуйста.
1: Пятый пункт Ари. Поскольку свет бесконечности равномерный, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слово «круг». Пятый пункт Ари. А причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем круг. Этой равномерности нет в фигуре четырехугольника с выступающим прямым углом, ни в фигуре треугольника,
2: потому что там каждая точка уже находится в другом месте по сравнению с точкой, прилежащей к ней, кроме круга. Круг, сфера, каждый, кто находится на самой сфере, кто находится на этой окружности, все они равны. И нет никакой другой формы совершенной,

0: квадрат, треугольник.
1: Веа парцуф ацмо, шенахну умрим кварлори буайре.
0: И сам парцуф, когда мы уже говорим не прямоугольник, а рисуем его, не квадрат, а рисуем его так. Это те формы, которые есть в науке Каббала всего лишь. Хохма, бина, зайрампин, малхут. И второе сокращение посередине, как парса. Вот здесь. Или же это... Этот рисунок переходит сюда. Окружность нам понятна, когда все точки, которые есть, они равны. А здесь есть у нас вверх-вниз и право-лево. Когда вверх-вниз — это в свете хохма, а право-лево — это хасадим.
1: Второе
0: сокращение сокращает эти вещи. А здесь парцуф в таком виде мы его изображаем. И в нем тоже соотношение между хасадим и хохмой. И есть в нем 10 сферот по высоту и в ширину. Но вот это фигуры. Нет у нас больше ничего в науке Каббала, и нам как следует стоит почитать определение всех этих форм, чтобы понять. Окружность — это равно и отличается только от окружности к окружности по отношению к центру. То есть если есть окружность самая маленькая, но я не могу его сравнить с остальными окружностями, и я нахожусь в бесконечности. Почему? Потому что все точки, которые я чувствую рядом со мной, все они равны. И тогда я чувствую совершенство. И тогда должно в окружность войти линия, должна войти, чтобы показать, что есть что-то кроме моего состояния. Но есть в этом много вещей там, да.
2: Вопрос из Израиля спрашивают, в чем разница между работой в линиях и работой в круге?
0: Мы работаем только по линиям. В линии мы не относимся к кругам. Кругам — это света, которые приходят к нам свыше. Круга — это высшее управление и присмотр, которые работают с нами в общем. Есть общее управление и частное. Частное управление — это луч света, который приходит ко мне в линии. И поэтому я чувствую свое личное отношение к Высшему, и в соответствии с этим я пробуждаюсь с помощью негативной или позитивной силы, неважно, это личное управление, когда каждому приходит луч света. Может быть, этот луч пробуждает тьму, а не свет, но это уже частное. А общее управление — это со всеми душами, как с одной, управление, которое приводит их, пробуждает всех к концу исправления, как своего рода давление, которое действует на все решимот, которые внутри Адама решен. Еще вывести, ряд за рядом решимот, чтобы пробудились и вышли из скрытия к раскрытию. Это как Бальсулам говорит, что, скажем, кругообороты — это как ряд людей, которые стоят, выполняя кругооборот, затем встают и снова приходят к кругообороту. И так раз за разом. Это общее управление, которое будет с помощью кругов. Почему? Потому что все в равной степени продвигаются. Каждый продвигается к еще решимо. Ты понимаешь, в ряду все вместе. Еще решимо выясняется внутри каждого. Общий свет круглый действует на всех. Кроме этого, есть частное управление, когда на этого, на этих, так на особые души, в соответствии с их точкой в сердце, воздействует линия. В этом разница.

0: Перейдем к вопросам, выяснениям. Пожалуйста, можно понятно. Мировое клима тоже здесь ждем знаков вопроса на экранах. И здесь в зале каждый, кто хочет спросить, может поднять руку. Да, Моша.
1: Он пишет в начале сотой сноски.
2: Киван Вимкен и Квахашува Лепхинацов.
1: И это сов важен, это означает такой вьют, ниже которого нет.
2: И
1: в конце пункта он пишет, что причина сокращения не было различия свойств. А как это можно объяснить? Если есть сов, тогда уже есть там разница, и он обозначает это авиютом, и в конце он говорит, что это не по причине различия свойств.
0: То, что по причине изменения свойств, это понятно, потому что мы говорили, что сокращение было из-за украшения. Можем еще раз прочитать. Если это находится в вопросах, это 72-й вопрос, если я не ошибся. Или 78-й. Какова причина сокращения света? Это на 30-й странице. 30-я страница. Вопрос 78. Что является причиной сокращения света? Ответ на 35-й странице. Ламет Хей. Он говорит, действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. Еще раз. В чем причина сокращения? Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому оно сократило себя. Так понятно, что сокращение не было из-за авиюта. Еще здесь нет авиюта. Невозможно сказать на различие между четырьмя стадиями прямого света, что есть у них различие по авиюту. Авиют, можно сказать, когда есть уже экран. Есть авиют экрана, сила преодоления против желания получать. Так в чем вопрос, Моше?
1: Он говорит о том, что она упала со ступени, и это теперь он определяет как сов. И значит, это после цимцума.
0: Что такое сов? Скажи, где ты читаешь? В сотом пункте, в конце, третья строчка с конца, поскольку причина сокращения была из-за изменения формы, это то, что говорит Ари, круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон.
1: Нет, первый абзац в сотый.
0: Давайте прочитаем сотый пункт. Сотый пункт. Объяснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения. И хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, говорит здесь, тем не менее, после сокращения и исчезновения света из этой центральной точки раскрылось, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствующей в ней формы большой меры получения. То есть исхождение света из этой центральной точки — это уже сокращение. До сокращения пока еще нет авиюта, но он говорит, что высший свет не не подобает ему сливаться с ней из-за большой формы получения, которая находится в ней. После того, как это раскрылось, она упала со ступени, которая была в бесконечности. То есть, когда есть свет, приходящий к экрану и отраженному свету, есть падение со ступени, которая была у нее в бесконечности.
1: Спасибо, понятней.
0: До сокращения нет отсутствия подобия по форме. Нет такого, да.
3: Gracias, profesores. ¿Pueden explicar lo último?
1: Спасибо, profesores.
3: Escuché que todos subimos de un círculo al mismo tiempo al otro.
1: Можно объяснить то, что Рав сказал в конце?
3: No entiendo.
1: Что мы поднимаемся от круга к кругу, поднимаемся по ступеням. Этого я не поняла. Таль подразумевает, что души переходят, как бы крутятся из поколения в поколение. Давайте повторим то, что мы слышали от Рава в конце урока. Реальность управляется светом. И есть управление света, которое называется круглое управление. То есть это общее управление. И так, в общем, свет продвигает человечество к цели творения. Можно читать в статьях Баля Сулама, он описывает все человечество как души, которые идут шеренгами и продвигаются, и даже когда мы говорим, тела сменяются в нашем мире и так далее, это те же души, которые развиваются посредством света, и они двигаются вперед к цели творения постепенно под этим катком, который продвигает их. Это называется общее управление, это продвигает их, скажем, света де игулим. А есть то, что называется кав, линия. Это уже личное отношение, личное управление. Тот, кто уже сам хочет продвигаться к свету, тогда он начинает менять себя и приводить себя в соответствие, чтобы свет подействовал на него сильнее. Это то, что мы хотим сделать. Это именно то, что мы хотим сделать. Поэтому мы находимся здесь. Поэтому мы читаем учение десяти сферот, потому что мы хотим привлечь свет, кроме вот этого общего воздействия на все человечество. Мы хотим стать такими, с кем работают именно в линии, буквально поделить себя и проверить себя, где я могу приблизиться и стать более подобным светом. И тогда мы начинаем постепенно различать, где верх, где низ, и то, что пишется в учении 10 сферот, ну, дай Бог, что мы приблизились к этому.
0: Но, как мы слышали на первой части урока, что человек должен бояться думать о себе и удерживать это сейчас во время урока, как объяснил сейчас Асав. Мак 11, пожалуйста.
4: Да, дорогие учителя, когда Рав объяснял квадрат, он говорил, что право-лево — это свет хасадим. А право-лево по отношению к чему?
0: Да, Рав начертил этот чертеж. Он вот так это нарисовал в таком виде. Я думаю, что это достаточно сделать побольше. Но сделаем побольше, хорошо. Он начертил что-то типа такого. Да, и он отметил, что есть здесь свойство. А, зерамин. И Малхут, тогда он сказал, что есть связь между Биной и Малхут. Мы говорим, что эта связь существует между ними. Можно вот так это нарисовать. И всегда, когда мы относимся уже, понятно, после сокращения мы говорим, что свет хохма, он приходит сверху вниз. Почему? Потому что свет хохма демонстрирует связь высшего с нижним. Это цель творения. И всегда, когда мы говорим о хохме, это сверху вниз. Это распространение сверху вниз, а бина — это в ширину. То есть в бине свет хасадим есть равенство, все равны. Это две силы, которые действуют. И еще раз он сказал это и дал пример, что привил учеников, которые учились в другом месте, что Рабаш не хотел видеть чертежа. Мы не говорим о материализации вещей, но каббалисты, когда чертят, они описывают силы, которые действуют. И здесь тоже мы всегда говорим о том, что вот эта связь между биной и балхут по диагонали — это символ силы, которая называется парца. И затем Рав всегда рисует, что буква «алев», написанная в Зоре, что есть «Юд» наверху, «Юд» внизу, которые говорят о свете хохмы, который находится выше парсы, а затем, когда нисходит ниже парсы к разбиению, и нужно это исправить. Говорится здесь еще раз о духовных силах, не о материализации. Мы не собираемся делать какое-то действие с этим в нашем мире. Но говорится о силах хохмы и бины. Свет хохма — это свет цели творения, который распространяется сверху вниз, а свет бины — это то, что дает силу сравнения между силами, которые находятся под воздействием бины.
5: Так, дякую, товарищи. Рав сказал, что мы работаем только в линии. Что это значит в нашей практичной работе?
1: Ну, Рав сказал, что мы работаем в линиях. Что это значит в нашей практической работе? Ну, это значит, мы очень хотим, чтобы у нас была линия. И линия — это значит, что творение начинает делить себя на разные определения, на разные деления относительно света. Почему? После сокращения мы уже начинаем новый этап в творении. То есть уже не только круги существуют, а существует уже реальность линии. Это значит, творение хочет получать ради отдачи, и поэтому он все время себя оценивает, сколько он может получить от света ради отдачи. И это называется принимать свет в линии, тонкой линии, разумеется. Кав. Ты спросил, как это связано с нами. Мы прилагаем усилия, разные упражнения, насколько мы можем, чтобы попытаться, чтобы у нас была кавана, да, намерение, такая ради отдачи. Играем в это, стараемся, делаем это так, чтобы не просто раствориться и исчезнуть в свете, как вот в первом состоянии. И также не хотим, чтобы свет просто наполнял нас без всякого нашего намерения. Мы хотим получать свет в каве, в линии, в ради отдачи. Ну, на это мы намереваемся.
6: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אז רק כדי להבין על...
0: только для того, чтобы понять определение круга, то, что я не понимаю, если мы берем какой-то круг или сферу в этом мире, скажем, какой-то апельсин, и я нарисую какую-то точку на апельсине и поверну апельсин, точка не будет на том же месте, то есть это не равно каждое место на этом апельсине. Так что имеется в виду, что мы говорим, что в круге все равно? Как такое может быть? В круге все равно в его расстоянии от центра. или это сфера, или это окружность, это одинаковое расстояние от центра. Что такое расстояние от центра? Это когда мы говорим о порядке причинно-следствия, а не выше и ниже. То есть нет более важного, более менее важного, более близкого, менее близкого. А есть только порядок нисхождения сверху вниз. И Рав здесь тоже таким образом чертит, когда мы говорим, скажем, когда мы говорим о порядке нисхождения четырех стадий прямого света, распространения четырех стадий прямого света, всегда есть порядок, когда приходит корень в таком вот виде, что это верхняя часть, корень, а после него приходит первая стадия,
5: בחינה בית.
0: А после него приходит вторая стадия.
5: Каха. ואחריו באה בחינה גימל.
0: А после него приходит третья стадия.
5: Да, נעשה זה קצת. ואחריו באה בחינה דלת.
0: А после него уже приходит четвертая стадия.
5: זה א',
0: и это
5: שורש,
0: שורש, корень,
5: כך, א',
0: затем א',
5: בית, ג',
0: затем בית, ג', и ד'.
5: זה מסודר בצורת עיגולים, כדי להראות לנו,
0: это выстроено в форме кругов для того, чтобы показать нам, что ничего не исчезает, нет исчезновения в духовном. Есть здесь порядок причины, следствия. Первый порождает другой, и первый не исчезает, а находится внутри него, и так далее. И тогда это можно начертить таким образом, да, когда мы знакомы с таким чертежом, когда есть одна стадия в другой стадии, и внутри другой стадии, а конец он здесь, посередине. Четвертая стадия. Нет большего развития, чем она. Но это пока еще круги. Здесь есть порядок причины следствия, но не говорится, что один выше или ниже другого. Когда начинается развлечение верха и низа? Только после сокращения, когда во всех этих четырех стадиях начинает распространяться линия. И эта линия уже определяет верх и низ. Она определяет более близкий к тому, что наверху, и более близкий к тому, что внизу. Это называется верх, мало, а это называется низ, мата. Более близок к Творцу или к бесконечности называется наверху, а более близкий к Малхут, к желанию получать, называется низом. Еще раз, в соответствии со свойствами, как Рав несколько раз сказал в течение урока, не говорится о чертеже, а о духовных силах. Так то, что ближе к Творцу, ближе к свойству отдачи, называется верхом, а то, что ближе к свойству творения, к желанию получать, называется низом. В четырех стадиях прямого света, в их развитии, пока еще нет верха и низа, потому что кли и свет распространяются как одно. Нет там еще определения высшего и нижнего. А есть порядок распространения путем причинно-следствия, но нет более важного, который называется верх, и менее важного — низ. И это то, что рисует круги, а потом внутри них линия.
1: Последний вопрос. Women Cub U2.
7: For me, please. It says that after the restriction, it said something about the light was deficient. I don't understand.
1: Написано, что во время сокращения свет был в недостатке. Я не понимаю этого. Говорится о чем? То есть есть причина и следствие, и как такое возможно? Зор, повтори вопрос.
0: Пусть еще раз спросит, непонятно.
7: And I don't understand how the light is deficient.
0: После сокращения сказано, что света не хватает. Я не понимаю, как не хватает света, если мы работаем по причине следственной зависимости в кругах.
1: Ну, хорошо, оставим этот вопрос как хисарон на следующий урок, и тогда мы посмотрим, действительно, откуда ты спрашиваешь. Приноси это на следующий урок, у нас просто уже закончилось время. И мы поговорим об этом на следующем уроке и перейдем к объявлениям.
0: Дорогие друзья, в ближайшую среду в Хайфе будет вечер, который называется «Каббала». И переживание, называемое «Каббалой», там соберутся все товарищи севера и все товарищи и приятели товарищей, которые хотят понять, что такое наука «Каббала». Может быть, товарищи, которые находятся на виртуальном расстоянии от нас и снова хотят собраться в зале Аль-Мок в Хайфе. Это приглашение для всех учащихся на севере. Можете звать знакомых. Линк на запись уже ждет вас в сообщениях. Вечер, на котором стоит побывать. Переживание, называемое Каббалой, а завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающим. Но здесь они, безусловно, на благотворение. То есть иначе они не могут получить обещанное им. В таком случае надо понять, что это за условия выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться целетворения, называемой «насладить свои создания», которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми Наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение большее, чем все материальное наслаждение. А в материальном мы видим правило: чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях, и мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения. Потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца. Ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство? И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость столь большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя небо, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о котором мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, то есть доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Ведь что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает от этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово «легкомыслие». То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом, тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, как и массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе, как путем веры, а это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение, и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее это является истинной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек упирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь, как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку. Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними, получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости, из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры. Святости упали в клипот, и этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение. Ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нешама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься, помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранха. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, а если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситра ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зор говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется Наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства Наранхай своей души.
0: Автор вопрос: откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
1: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений, а преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
0: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
1: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
0: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
1: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполниться, быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действие ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать высшие знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, а родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
0: Что касается сокращения, на каком этапе?
1: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как. Но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из того, что мы желание получать, решать, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его, задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем, иначе, то, что происходит в рожь парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания, получать со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это я делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще больше глубину желания получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их, как

0: Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения, это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хессаронами, с его келим. Ну.
1: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
0: Этап сокращения — это уже после осознания человека в состоянии совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, после того, как человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости. И когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыш от этого, а потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать приходит к тому, что все желание получать как раз опустошается. Мы видим это как слабость, что мы не способны ничего делать, у нас нет желания, и становимся апатичными к этому миру и неуспешны как будто. Но это имеется в виду, что человек сопротивляется этому, идет против этого, иначе это просто он уходит с пути. И когда мы приходим к состоянию фараона, и тогда получаем просто казни, то есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона, что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомый Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри в нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним, действительно. Это уже, и это еще до Махсома. Потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения, когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, что если мы возьмем все страсти этого мира, они...

0: Как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени, да? И это называется переход Красного моря, три дня в пустыне, это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Так что спрашиваешь?
1: Я спросил. Если есть порядок в работе и есть этапы. Человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
0: Сокращение — это всегда...
1: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
0: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, поделай шаг назад, сделай реверс.
2: Ну,
0: как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Так, пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
2: Знаешь,
0: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло, и настолько приводит тебя к бедам, казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения. Фараон — это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто позитивные и негативные — это намерение ради Творца или ради для себя. Да. Желание получать, о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения, левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире, и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии, по сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходят еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гагальта и Наем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
1: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов.
2: No.
1: Все? Да.
0: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
1: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
2: Раим.
0: Думаю, что плохих.
1: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, ты делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
0: Какое точно, что происходит в семи хороших и в семи плохих лет этих?
1: В семи плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое ради отдачи. И он такое, он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствовать внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное, мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу, у меня еще нет здесь слов, приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно... украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это миллион долларов. Но если дать миллион долларов и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. Иначе его поймают, иначе смерть. То есть, ну, это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть к желанию получать все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. Ночью, во тьме, неожиданно. Человек не видит, как это происходит, и в чем именно это происходит с ним. Вообще, каждая ступень такова. Каждый переход, каждое новое состояние приходит, когда человек совершенно не понимает, совершенно не знает, что с ним происходит. Он запутан. После путаницы и потери ориентации приходит новое, более светлое состояние. А потом ты уже ищешь и ждешь в том же желании получать, кстати, чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме, потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущей из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его. А затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
0: Семь лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует.
1: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В семь хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в семи плохих лет ты можешь, наоборот, как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
0: Какова роль точки в сердце?
1: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
0: 42-я страница, 3-й абзац. Строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения на материальное наслаждение, то он уже может выйти из, в смысле, сокращения и скрытия в какой-то мере. Что имеется в виду здесь? Что такое упражнение на материальные наслаждения? Здесь что имеется в виду?
1: То, что мы говорим о том, что нужно думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы нам здесь было весело внутренний барух, а для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как бы. Как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учатся. Он говорит,

0: пропала трансляция.
1: Да, мы пока что подведем итоги того, что мы прослушали до сих пор. Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. И Рав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная, и над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после 7 лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
2: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
1: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человека берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
2: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силах группы, учеба и так далее.
3: И как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
2: И вернемся к просмотру урока.
3: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия. Что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений» здесь? Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
2: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость, это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Бнебарухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек Действительно, вот желание отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учится. Он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет. В определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится. Где он находится? Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому. И когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
3: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души? Творец помогает ему посредством Святой Души. Что это святая? Что это значит?
2: Творец помогает ему Святой Душой. Это человек оказывает давление. Тогда ему раскрывается, что здесь должно быть что-то, какое-то действие сверхчеловеческих сил, то есть выше этого мира. То есть на то, что он действительно давит, и то, чего он касается, это не относится к нашей реальности. Это относится к реальности, которая находится за Махсомом. Тогда ему раскрывается, что такое Махсом. Это просто переворот в мышлении. И вообще, сказано, обратный мир увидел я. И тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего? Святой Душой. Он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
3: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
2: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
3: В чем разница, что можно сказать? Это шловейс сулам рабаша, у баль сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
2: В чем разница в том, что мы изучаем труды рабаша или учение 10 сферот? Каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед целью. Поэтому сначала мы читаем труды Рабаша, то, что он написал ученикам, а потом переходим
0: Талмуда Эстер Сферот,
2: учение 10 сферот, после того, как я уже знаю, чего я хочу в жизни, да, скажем, после моего пробуждения от статьи. Я уже прихожу к лекарству, к тому, что может помочь мне в том, чего я хочу достичь. То есть первая часть — это выяснение болезни, а вторая часть — это лечение. То есть когда я нахожусь в статье, я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть с чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешние. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
3: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
2: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мире раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби, Ари, Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире в три разных периода времени с той же методикой раскрыть метод исправления. А все остальные каббалисты, Баля Сулам пишет, что, возможно, они были и выше, как Раби Акива, по сравнению с Раби Шимоном, был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие, но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума. Что ты там ищешь? Ты, да, умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
3: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается кабова има, когда читаю тест?
2: Хорошо, хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается кабова има, или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? Ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается кабовым, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним, и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
3: Это значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас читаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
2: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано: «И познал Адам Хаву, жену свою». То есть соединиться, как бы войти в зивук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. И так каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или какой-нибудь... провести какую-то хорошую сделку, это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется в тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом, выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это не когда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот, передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье, где человек ставит нули, либо после единицы, где единица — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче. Но если я выясняю, что именно представляет собой эту ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Бали Сулам пишет в предисловии к учению «Десяти сферот», как нужно учиться. Он пишет, что определение слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче, без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня.
0: Для
2: этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов.
3: Да. Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду. Но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
2: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть. Она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы награды были для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы наградой. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
3: Как захотеть заменить награду?
2: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать, вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время. То есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
3: Как поднимают их от животного удара к духовному?
2: Поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, ну, скажем так, чтобы в пользу любви к ближнему. Чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии, сжатие времени — это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем, концентрация моего внимания, я, мое действие, процесс и Творец. В этом действии есть все. Только Творец, кто такой Творец, понимаешь? Он раздает подарки, или это сила, чистая сила отдачи, без всякой связи с собой, совершенно отделенная от моего желания получать, от того, что мне будет от этого. Это выяснение, оно переводит меня от количества к качеству. И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
3: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире.
2: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать. То есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он

0: не забежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек готовит себя, действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте, я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, ни дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, и сердце, и чувство, то, чего нам недостает. Наполнение хисарона, и это выяснение болезни, и продолжение ТЭС — это излечение. Когда мы читаем, притягиваем, хотим устремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист, исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть. И какое зло оно готово терпеть. И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
1: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материале может быть, поднимает человека еще и еще на ступень.
0: Это мы можем делать только когда мы направляем себя на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
1: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
0: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал, вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
1: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас. Начинается какой-то хиссарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
0: Много состояний, Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
1: Из этого состояния также
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
1: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение десяти сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение десяти сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику из учения десяти сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе, и из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть в этом действии. Это дает тебе свечение оттуда. Ты как бы улавливаешь издали это состояние, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И тогда постепенно этот окружающий свет, он освещает тебя, очищает тебя и немного приближает, и снова немного, и снова немного, и снова. Давайте войдем в это немного, в это чуть-чуть, прежде чем мы войдем в урок, мы прочитаем четвертую часть.
2: Да, мы в Талмуде десяти сферот. Мы в четвертом пункте Ари, первая часть, первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что вместо этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении сотой сноски, которая находится на седьмой странице во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
1: Учение десяти сферот. Сотая сноска проясняет круглый со всех сторон. Пояснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения их. Хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения, исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы,

0: большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. Ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
1: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точки, точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной точкой, это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в каком-то, как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить, но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высший» и «нижний», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «выше» или «ниже»? У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство — все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи, и многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывает этим каббалу. Это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бааль Сулама. И предыдущие каббалисты всегда, на самом деле, чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим, там есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
0: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сферот, Рабаш закрылся и сказал: «Я не хочу это видеть».
1: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980 или даже 79 году он уехал из Израиля в Соединенные Штаты. И я сказал Ребе, может быть, я попробую туда войти? И дам уроки. Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто парни, которые хотят учиться, я буду их обучать там, на месте. Какая нам разница? И хотя это был институт Каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и принес ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу. И там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился. Но почему? Это что тут такого? Человек в круге стоит. Но на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, на хороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит, я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, а это... Это чисто, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое, это... имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя, не потому что они указывают на действия к духовному, в духовном, к которому мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью, понимаешь? В этом проблема. Тем самым хасидизм и обанкротился. Затем, когда Рабаш увидел этот рисунок, конечно же, закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. Но это не важно. Берг соединил хасидизм с Каббалой. Что делать? Есть у тебя возможность? Иди. И тогда я пошел. И давал там, я думаю, где-то около полугода. Я их обучал. Видению в науку Каббала. Только птиху они хотели учить. Но я вместе с этим дал им разные определения. И главное, что сломало их, это письмо самых далит, 64-й страницы Тора, Творец Исраэлидины, и идти по пути истины, когда они увидели немного влево или вправо, ты теряешь всю жизнь, это их сломало. Это принесло в них страх. Тогда они встали и перешли к нам учиться, потому что они увидели, что без правильного направления, точного от мудреца такого, как Рабаш, просто нет надежды, нет шансов прийти к цели. И все. Тогда они пришли к нам. Где-то 40 человек. и у них взяло много места у этого института, пока он снова не восстал. Я не собирался его разрушать. Но если они пришли, хотели продвигаться к святости, тебе нельзя никаких других расчетов делать. Нет ничего больше, чем спасение души. Это все остальное ставит на второе место. И, конечно же, мы их приняли. Ладно, но это уже другие картины. Мы говорим о наших картинках, когда мы в наших чертежах обозначаем только духовные действия в духовном мире, не связываем духовный мир с материальным, с нашим телом, но желаниями. Когда я говорю материальные желания и духовные, так желания, а ни в коем случае не плоть. Ну, пожалуйста.
2: Но три предыдущих стадии в своей возвышенности и чистоте по-прежнему пригодны для облачения в них света и после сокращения. Вместе с тем уже выяснили в предыдущем пункте, что центральная точка не стала Сов по указанной там причине, и это уточняет Ари, говоря, что место этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон. Он хочет сказать не Сов в буквальном, не конец, а как в круглой фигуре, конец, который находится в ее центре. И можно представить себе эти четыре стадии в виде четырех кругов, один внутри другого, подобно слоям луковицы, где центральный круг — это четвертая стадия, ее окружает третья стадия, а то окружает вторая стадия, а ее окружает первая стадия. И таким образом невозможно различить между ними верх, низ, вправо и лево, так как первая стадия, например, которая в первой своей половине охватывает все остальные, находясь выше них, во второй половине охватывает их, находясь ниже всех. Аналогично остальные стадии, поэтому нет тут верха, низа, и правого и левого. Так что ни у одной стадии нет преимущества перед другими, и все они совершенно равнозначны.
1: Потому что есть в круге особое одно свойство, что все точки, которые есть в круге, это те же точки. Нет разницы между точкой верхом, низом, правой или левой. Неважно, где бы ты ни находился в этой окружности, а важно только, в какой окружности по отношению к центру находишься, более внешний, более далекий. Но по отношению к самой окружности это не важно. Все равны, все эти точки в круге между собой. Нет никакой разницы между ними. Вы можете сказать, но в любом случае, если нет никакой разницы, почему же их много? Мы не принимаем никакого другого изменения в круге, но что только все равны на том же отдалении или приближение к центру. То есть нет у меня никакой разницы быть наверху или в стороне, или внизу. Если я нахожусь в той же окружности, я могу быть свободным в ней, в том же, в любом месте. Это свойство окружности.
2: Ибо уже выяснилось, что причина сокращения была, не было различия свойств, это подчеркивает Ари, круглым совершенно одинаково во всех областях. И пойми.
1: Понятно? Ладно, у нас нет вопросов в интернете? Нет. Отлично, пожалуйста.
2: Пятый пункт Ари. Поскольку свет бесконечности равномерный, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слово «круг». Пятый пункт Ари. А причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем круг. Этой равномерности нет в фигуре четырехугольника с выступающим прямым углом, ни в фигуре треугольника,
1: потому что там каждая точка уже находится в другом месте по сравнению с точкой, прилежащей к ней, кроме круга. Круг, сфера, каждый, кто находится на самой сфере, кто находится на этой окружности, все они равны. И нет никакой другой формы совершенной, как форма круга. Или в трехмерном пространстве это сфера. Тогда как четырехугольник, треугольник, мы пользуемся этим в науке Каббала для того, чтобы показать разницу между состояниями. Так у нас есть в таком случае точка, линия. Не смотрите на него не сверх. Я говорю просто о линии сейчас. Точка. Затем круг.
3: Рибуа.
1: Четырехугольник. Квадрат. Треугольник. И сам парцуф, когда мы уже говорим не прямоугольник, а рисуем его, не квадрат, а рисуем его так. Это те формы, которые есть в науке Каббала всего лишь. Хохма, бина, зерампин, малхут. И второе сокращение посередине, как парса. Вот здесь. Или же это. Этот рисунок переходит сюда. Окружность нам понятна, когда все точки, которые есть, они равны. А здесь есть у нас вверх-вниз и право-лево. Когда вверх-вниз — это в свете хохма, а право-лево — это хасадим. Второе сокращение сокращает эти вещи. А здесь парцуф в таком виде мы его изображаем. И в нем тоже соотношение между хасадим и хохмой. И есть в нем 10 сферот по высоту и ширину. Но вот это фигуры. Нет у нас больше ничего в науке Каббала, и нам как следует стоит почитать определение всех этих форм, чтобы понять. Окружность — это равно и отличается только от окружности к окружности по отношению к центру. То есть если есть окружность самая маленькая, но я не могу его сравнить с остальными окружностями, и я нахожусь в бесконечности. Почему? Потому что все точки, которые я чувствую рядом со мной, все они равны. И тогда я чувствую совершенство. И тогда должно в окружность войти линия, должна войти, чтобы показать, что есть что-то кроме моего состояния. Но есть в этом много вещей там, да.
2: Вопрос из Израиля спрашивают, в чем разница между работой в линиях и работой в круге?
1: Мы работаем только по линиям. В линии мы не относимся к кругам. Кругам — это света, которые приходят к нам свыше. Круга — это высшее управление и присмотр, которые работают с нами в общем. Есть общее управление и частное. Частное управление — это луч света, который приходит ко мне в линии, и поэтому я чувствую свое личное отношение к Высшему, и в соответствии с этим я пробуждаюсь. С помощью негативной или позитивной силы, неважно, это личное управление, когда каждому приходит луч света. Может быть, этот луч пробуждает тьму, а не свет, но это уже частное. А общее управление — это со всеми душами, как с одной, управление, которое приводит их, пробуждает всех к концу исправления, как своего рода давление, которое действует на все решимот, которые внутри Адама решен. Еще вывести ряд за рядом решимот, чтобы пробудились и вышли из скрытия к раскрытию. Это как Бальсулам говорит, что, скажем, кругообороты — это как ряд людей, которые стоят, выполняя кругооборот, затем встают и снова приходят к кругообороту, и так раз за разом. Это общее управление, которое будет с помощью кругов. Почему? Потому что все в равной степени продвигаются. Каждый продвигается к еще решимо, еще решимо. Ты понимаешь, в ряду все вместе. Еще решимо выясняется внутри каждого, еще решимо. Общий свет круглый действует на всех. Кроме этого, есть частное управление, когда на этого, на этих и на этих, так на особые души, в соответствии с их точкой в сердце, воздействует линия. В этом разница. Да? Перейдем к вопросам, выяснениям. Пожалуйста, можно понятно. Мировой климат тоже здесь ждем знаков вопроса на экранах. И здесь в зале каждый, кто хочет спросить, может поднять руку. Да, Моша.
3: Да.
2: Он пишет в начале сотой сноски.
3: И
2: это сов важен, это означает такой вьют, ниже которого нет. И в конце пункта он пишет, что причина сокращения не было различия свойств. А как это можно объяснить? Если есть сов, тогда уже есть там разница. И он обозначает это авиютом, и в конце он говорит, что это не по причине различия свойств.
1: То, что по причине изменения свойств, это понятно, потому что мы говорили, что сокращение было из-за украшения. Можем еще раз прочитать. Если это находится в вопросах, это 72-й вопрос, если я не ошибся. Или 78-й. Какова причина сокращения света? Это на 30-й странице. 30-я страница. Вопрос 78. Что является причиной сокращения света? Ответ на 35-й странице. Ламет Хей. Он говорит, действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. Еще раз. В чем причина сокращения? Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. Так понятно, что сокращения не было из-за авиюта. Еще здесь нет авиюта. Невозможно сказать на различие между четырьмя стадиями прямого света, что есть у них различие по авиюту. Авиют, можно сказать, когда есть уже экран. Есть авиют экрана, сила преодоления против желания получать. Так в чем вопрос, Моше?
2: Он говорит о том, что она упала со ступени, и это теперь он определяет как сов. И значит, это после цимцума?
1: Что такое сов? Скажи, где ты читаешь?
3: Боткуф?
1: В сотом пункте, в конце, третья строчка с конца, поскольку причина сокращения была из-за изменения формы, это то, что говорит Ари, круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон.
2: Нет, первый абзац, в сотый.
1: Давайте прочитаем сотый пункт. Сотый пункт. Объяснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения. И хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, говорит здесь, тем не менее, после сокращения и исчезновения света из этой центральной точки раскрылось, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствующей в ней формы большой меры получения. То есть исхождение света из этой центральной точки — это уже сокращение. До сокращения пока еще нет авиюта, но он говорит, что высший свет не подобает ему сливаться с ней из-за большой формы получения, которая находится в ней. После того, как это раскрылось, она упала со ступени, которая была в бесконечности. То есть, когда есть свет, приходящий к экрану и отраженному свету, есть падение со ступени, которая была у нее в бесконечности.
2: Спасибо, понятней.
1: До сокращения нет отсутствия подобия по форме. Нет такого, да.
4: Gracias, profesores. ¿Pueden explicar lo último?
2: Спасибо, profesores.
4: Escuché que todos subimos de un círculo al mismo tiempo al otro.
2: Можно объяснить то, что Раф сказал в конце?
4: No entiendo.
2: Что мы поднимаемся от круга к кругу, поднимаемся по ступеням. Этого я не поняла. Таль подразумевает, что души переходят, как бы крутятся из поколения в поколение. Давайте повторим то, что мы слышали от Рава в конце урока. Реальность управляется светом. И есть управление света, которое называется круглое управление. То есть это общее управление. И так, в общем, свет продвигает человечество к цели творения. Можно читать в статьях Баля Сулама, он описывает все человечество как души, которые идут шеренгами и продвигаются, и даже когда мы говорим «тела сменяются в нашем мире» и так далее, это те же души, которые развиваются посредством света, и они двигаются вперед к цели творения постепенно под этим катком, который продвигает их. Это называется общее управление, это продвигает их, скажем, света де игулим. А есть то, что называется кав, линия. Это уже личное отношение, личное управление. Тот, кто уже сам хочет продвигаться к свету, тогда он начинает менять себя и приводить себя в соответствие, чтобы свет подействовал на него сильнее. Это то, что мы хотим сделать. Это именно то, что мы хотим сделать. Поэтому мы находимся здесь. Поэтому мы читаем учение десяти сферот, потому что мы хотим привлечь свет, кроме вот этого общего воздействия на все человечество. Мы хотим стать такими, с кем работают именно в линии, буквально поделить себя и проверить себя, где я могу
0: приблизиться и стать более подобным светом. И тогда мы начинаем постепенно различать, где верх, где низ, и то, что пишется в учении 10 сферот. Ну, дай Бог, что мы приблизились к этому.
1: Но, как мы слышали на первой части урока, что человек должен бояться думать о себе и удерживать это сейчас во время урока, как объяснил сейчас Асав. Мак 11, пожалуйста.
3: Да, дорогие учителя, когда Раф объяснял квадрат, он говорил, что право-лево — это свет хасадим. А право-лево по отношению к чему?
1: Да, Раф начертил этот чертеж. Он вот так это нарисовал. В таком виде. Я думаю, что это достаточно сделать побольше. Но сделаем побольше, хорошо. Он начертил что-то типа такого. Да, и он отметил, что есть здесь
5: бина,
1: свойство
5: зеранпин,
1: а зерамин и малхут. Тогда он сказал, что есть связь между биной и малхут. Мы говорим, что эта связь существует между ними. Можно вот так это нарисовать. И всегда, когда мы относимся, уже понятно, после сокращения, мы говорим, что свет хохма, он приходит сверху вниз. Почему? Потому что свет хохма демонстрирует связь высшего с нижним. Это цель творения. И всегда, когда мы говорим о хохме, это сверху вниз. Это распространение сверху вниз, а бина — это в ширину. То есть в бине свет хасадим есть равенство, все равны. Это две силы, которые действуют. И еще раз он сказал это и дал пример, что привил учеников, которые учились в другом месте, что Рабаш не хотел видеть чертежа. Мы не говорим о материализации вещей, но каббалисты, когда чертят, они описывают силы, которые действуют. И здесь тоже мы всегда говорим о том, что вот эта связь между биной и балхут по диагонали — это символ силы, которая называется парца. И затем Рав всегда рисует, что буква «Алиф», написанная в Зоре, что есть «Юд» наверху, «Юд» внизу, которые говорят о свете хохмы, который находится выше парсы, а затем, когда нисходит ниже парсы к разбиению, и нужно это исправить. Говорится здесь еще раз о духовных силах, не о материализации. Мы не собираемся делать какое-то действие с этим в нашем мире. Но говорится о силах хохмы и бины. Свет хохма — это свет цели творения, который распространяется сверху вниз, а свет бины — это то, что дает силу сравнения между силами, которые находятся под воздействием бины.
6: Так, дякую, товарищи. Рав сказал, что мы работаем только в линии. Что это значит в нашей практической работе?
7: Ну, мазомер.
0: Раф сказал, что мы работаем в линиях. Что это значит в нашей практической работе? Ну, это значит, мы очень хотим, чтобы у нас была линия. И линия — это значит, что творение начинает делить себя на разные определения, на разные деления относительно света. Почему? После сокращения мы уже начинаем новый этап в творении. То есть уже не только круги существуют, а существует уже реальность линии. Это значит, творение хочет получать ради отдачи, и поэтому
2: поэтому он все время себя оценивает, сколько он может получить от света ради отдачи. И это называется принимать свет в линии, тонкой линии, разумеется. Кав. Ты спросил, как это связано с нами. Мы прилагаем усилия, разные упражнения, насколько мы можем, чтобы попытаться, чтобы у нас была кавана, да, намерение, такая ради отдачи. Играем в это, стараемся, делаем это так, чтобы не просто раствориться и исчезнуть в свете, как вот в первом состоянии. И также не хотим, чтобы свет просто наполнял нас без всякого нашего намерения. Мы хотим получать свет в каве, в линии, в ради отдачи. Ну, на это мы намереваемся.
5: Кен, тут рабара шиур не флази. Аз, ракеды ля вин аль...
1: Только ли то, чтобы понять определение круга, то, что я не понимаю, если мы берем какой-то круг или сферу в этом мире, скажем, какой-то апельсин, и я нарисую какую-то точку на апельсине и поверну апельсин, точка не будет на том же месте, то есть это не равно каждое место на этом апельсине. Так что имеется в виду, что мы говорим, что в круге все равно? Как такое может быть? В круге все равно в его расстоянии от центра. Или это сфера, или это окружность, это одинаковое расстояние от центра. Что такое расстояние от центра? Это когда мы говорим о порядке причинно-следствия, а не выше и ниже. То есть нет более важного, более менее важного, более близкого, менее близкого. А есть только порядок нисхождения сверху вниз. И Рав здесь тоже таким образом чертит, когда мы говорим, скажем, когда мы говорим о порядке нисхождения четырех стадий прямого света, распространения четырех стадий прямого света, всегда есть порядок, когда приходит корень в таком вот виде, что это верхняя часть, корень, а после него приходит первая стадия,
6: בחינה בית.
1: А после него приходит вторая стадия.
6: ככה. ואחריו בא בחינה גימל.
1: А после него приходит третья стадия.
6: Да, נעשה זה קצת. ואחריו בא בחינה דלת.
1: А после него уже приходит четвертая стадия.
6: זה א',
1: это
6: זה שורש,
1: שורש, корень,
6: אחר כך א',
1: затем א',
6: ב', ג',
1: затем ב', ג' и ד'.
6: זה מסודר בצורת עיגולים, כדי להראות לנו,
1: это выстроено в форме кругов для того, чтобы показать нам, что ничего не исчезает, нет исчезновения в духовном. Есть здесь порядок причины, следствия. Первый порождает другой, и первый не исчезает, а находится внутри него, и так далее. И тогда это можно начертить таким образом, да, когда мы знакомы с таким чертежом, когда есть одна стадия, в другой стадии, и внутри другой стадии, а конец он здесь, посередине. Четвертая стадия. Нет большего развития, чем она. Но это пока еще круги. Здесь есть порядок причины следствия, но не говорится, что один выше или ниже другого. Когда начинается развлечение верха и низа? Только после сокращения, когда во всех этих четырех стадиях начинает распространяться линия. Эта линия уже определяет верх и низ. Она определяет более близкий к тому, что наверху, и более близкий к тому, что внизу. Это называется верх, мало, а это называется низ, мата. более близок к Творцу или к бесконечности, называется наверху, а более близкий к Малхут, к желанию получать, называется низом. Еще раз, в соответствии со свойствами, как Рав несколько раз сказал в течение урока, не говорится о чертеже, а о духовных силах. Так то, что ближе к Творцу, ближе к свойству отдачи, называется верхом, а то, что ближе к свойству творения, к желанию получать, называется низом. В четырех стадиях прямого света, в их развитии, пока еще нет верха и низа, потому что кли и свет низко распространяются как одно. Нет там еще определения высшего и нижнего. А есть порядок распространения путем причинно-следствия, но нет более важного, который называется верх, и менее важного — низ. И это то, что рисует круги, а потом внутри них линия.
2: Последний вопрос. Women Cub U2.
8: For me, please. It says that after the restriction, it said something about the light was deficient. I don't understand that.
2: Написано, что во время сокращения свет был в недостатке. Я не понимаю этого. Говорится о чем? То есть есть причина и следствие, и как такое возможно? Зор, повтори вопрос.
1: Пусть еще раз спросит, непонятно.
8: After the restriction, he talks about after the restriction, he mentions that the light was deficient. And I don't understand how the light is deficient.
1: После сокращения сказано, что света не хватает. Я не понимаю, как не хватает света, если мы работаем по причине следственной зависимости в кругах.
2: Ну, хорошо, оставим этот вопрос как хисарон на следующий урок, и тогда мы посмотрим, действительно, откуда ты спрашиваешь. Приноси это на следующий урок, у нас просто уже закончилось время. И мы поговорим об этом на следующем уроке и перейдем к объявлениям.
1: Дорогие друзья, в ближайшую среду в Хайфе будет вечер, который называется «Каббала». И переживание, называемое «Каббалой», там соберутся все товарищи севера и все товарищи и приятели товарищей, которые хотят понять, что такое наука «Каббала». Может быть, товарищи, которые находятся на виртуальном расстоянии от нас и снова хотят собраться в зале Аль-Мок в Хайфе. Это приглашение для всех учащихся на севере. Можете звать знакомых. Линк на запись ждет вас в сообщениях. Вечер, на котором стоит побывать. Переживание, называемое Каббалой, а завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанное им. В таком случае надо понять, что это за условия выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться царетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение больше, чем все материальное наслаждение. А в материальном мы видим правило. Чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерения только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях, и мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца. Ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге «При Хахам», где сказано, в «Древе жизни» Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязное, в эту грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость столь большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя небо, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о котором мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, доброе начало. сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если

0: мужа сказано, что Творец помогает ему. То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
1: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает от этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
0: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видит, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово «легкомыслие». То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру считается для него низким

0: состоянии. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом. Тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
1: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, какие массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
0: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе, как путем веры. а это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самое низкое и легкое, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее. Тем не менее, это путь, по которому можно прийти к цели.
1: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек попирает пытами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выясним то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
0: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему тогда, как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку? Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему, я дал тебе выбор победить злое начало. Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях, за ними мы видим, что весь мир гонится за ними и получает удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости, и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры святости упали в клипот. И этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние.
1: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение. Ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься, помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
0: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситры ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зоар говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. и для какой пользы оно приходит каждый день. Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает от Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства наранхай своей души.
1: А второй вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
0: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
1: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
0: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
1: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
0: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполнится быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действие ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать выше знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют на всех 620 ступенях. Разница между ними, над каким общим желанием получать, человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать, человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
1: Что касается сокращения, на каком этапе?
0: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как. Но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из того, что мы желание получать, решать, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да, и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его. Задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем иначе, то, что происходит в рожь парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания получать, со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это я делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще большую глубину желания получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю, каждый мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который скрывается в мне. Каждый уровень имеется в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе и произвожу расчеты только для себя. И это распространяется на четыре уровня виюта. То есть насколько... И внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения, это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хессаронами, с его келим. Ну.
1: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
0: Этап сокращения — это уже после осознания человека в состоянии совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, поскольку человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости. Когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыши от этого, потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать приходит к тому, что все желание получать как раз опустошается. Мы видим это как слабость, что мы не способны ничего делать, у нас нет желания, и становимся апатичными к этому миру и неуспешны как будто. Но это имеется в виду, что человек сопротивляется этому, идет против этого, иначе это просто он уходит с пути. И когда мы приходим к состоянию фараона, и тогда получаем просто казни, то есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона, что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомный Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри в нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним действительно. Это уже, и это еще до Махсома. потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения. Когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, что если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне, это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Ты что спрашиваешь?
1: Я спросил. Если есть порядок в работе и есть этапы, человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
0: Сокращение — это всегда...
1: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
0: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, сделай шаг назад, сделай реверс. Ну, как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Так, пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
1: Знаешь,
0: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло, и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения. Фараон — это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто позитивные и негативные — это намерение ради Творца или ради для себя. Да. Желание получать, о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения, левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире, и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии по сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходят еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гальгальтейнаем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
1: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
0: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
1: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
2: Раим.
0: Думаю, что плохих.
1: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени — это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
0: Какое точно, что происходит в всем хороших и всем плохих лет этих?
1: В семи плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как к приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое радиоотдача. И он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствуют внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное, мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу, у меня еще нет здесь слов, приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это миллион долларов. Но если дать миллион долларов и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. Иначе его поймают, иначе смерть. То есть, ну, это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть к желанию получать все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. Ночью, во тьме, неожиданно. Человек не видит, как это происходит, и в чем именно это происходит с ним. Вообще, каждая ступень такова. Каждый переход, каждое новое состояние приходит, когда человек совершенно не понимает, совершенно не знает, что с ним происходит. Он запутан. После путаницы и потери ориентации приходит новое, более светлое состояние. А потом ты уже ищешь и ждешь в том же желании получать, кстати, чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме. Потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущей из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его. А затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
0: 7 лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует?
1: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В 7 хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в 7 плохих лет ты можешь наоборот как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
0: Какова роль точки в сердце?
1: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
0: 42-я страница, 3-й абзац. Строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения на материальные наслаждения, то он уже может выйти из, в смысле, сокращения и скрытия в какой-то мере. Что имеется в виду здесь? Что такое упражнение на материальные наслаждения здесь? Что имеется в виду?
1: Знаешь, анахну медабрим. То, что мы говорим о том, что нужно думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы нам здесь было весело внутренний барух, а для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как бы. Как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учатся. Он говорит,

0: пропала трансляция.
1: Да, мы пока что подведем итоги того, что мы прослушали до сих пор. Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. И Рав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная, и над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после семи лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
2: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
1: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человека берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
2: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силах группы, учеба и так далее.
3: И как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
2: И вернемся к просмотру урока.
3: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия. Что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений» здесь? Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
2: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость, это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Бнай-Барухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек Действительно, вот желание отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учится. Он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет. В определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится. Где он находится? Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому, и когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
3: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души?

0: Аз,
1: и тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего, святой душой, он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
2: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
1: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
2: В чем разница, что можно сказать? Это шло весь сулам Рабаша, у Баль Сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
1: В чем разница в том, что мы изучаем труды Рабаша или учение 10 сферот? Каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед целью. Поэтому сначала мы читаем труды Рабаша, то, что он написал ученикам, а потом переходим
0: к
1: учению 10 сферот, после того, как я уже знаю, чего я хочу в жизни, да, скажем, после моего пробуждения от статьи, я уже прихожу к лекарству, к тому, что может помочь мне в том, чего я хочу достичь. То есть первая часть — это выяснение болезни, а вторая часть — это лечение. То есть когда я нахожусь в статье, я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть с чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешне. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
2: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
1: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мере раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби Ари Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире

0: три разных периода времени с той же методикой
1: Шитата тикун.
0: Раскрыть метод исправления.
1: Амикубалим.
0: А все остальные каббалисты.
1: Бали-Сулам
0: пишет, что, возможно, они были и выше, как Раби Акива, по сравнению с Раби Шимоном, был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие, но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что ты там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума, что ты там ищешь. Ты, а умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
2: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается каба во има, когда читаю тест?
0: Хорошо, хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается каба во има или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? Ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается кабовым, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним, и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
2: Это значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас читаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
0: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению в 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано: «И познал Адам Хаву, жену свою». То есть соединиться, как бы войти в зевук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. Итак, каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или какой-нибудь... провести какую-то хорошую сделку. Это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом, выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это не когда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот, передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье, где человек ставит нули? Либо после единицы, где единицы — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче. Но если я выясняю, что... именно представляет собой эту ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Болеслам пишет в предисловии к учению «Десяти сферот», как нужно учиться. Он пишет, что определение слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче, без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня. Для этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов.
2: Да. Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду, но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
0: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть, она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы награды были для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы наградой. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
2: Как захотеть заменить награду?
0: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать... Вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время. То есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
2: Как поднимают их от животного удара к духовному?
0: Поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, ну, скажем так, чтобы пользу любви к ближнему, чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии, сжатие времени. Это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем, концентрация моего внимания, я, мое действие, процесс и Творец. В этом действии есть все. Только Творец, кто такой Творец, понимаешь? Он раздает подарки? Или это сила, чистая сила отдачи, без всякой связи с собой, совершенно отделенная от моего желания получать, от того, что мне будет от этого? Это выяснение, оно переводит меня от количества к качеству. И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
2: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, Он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире.
0: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать, то есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он не сбежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек подготовит себя, действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте, я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, ни дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, сердце, чувства, то, чего нам недостает. Наполнение хисарона, и это выяснение болезни, и продолжение тес — это излечение. Когда мы читаем, притягиваем, хотим устремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист, исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть. И какое зло оно готово терпеть. И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
2: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материале может быть, поднимает человека еще и еще на ступень.
0: Это мы можем делать только когда мы направляем себя на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
2: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
0: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал, вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
2: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас, начинается какой-то хиссарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
0: Много состояний Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
2: Из этого состояния также
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение 10 сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение 10 сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику, из учения 10 сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть в этом действии. Это дает тебе свечение оттуда. Ты как бы улавливаешь издали это состояние, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И тогда постепенно этот окружающий свет, он освещает тебя, очищает тебя и немного приближает, и снова немного. Давайте войдем в это немного, в это чуть-чуть, прежде чем мы войдем в урок, мы прочитаем четвертую часть.
2: Да, мы в Талмуде 10 сферот. Мы в четвертом пункте Ари, первая часть, первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении сотой сноски, которая находится на седьмой странице во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
1: Учение 10 сферот. Сотая сноска проясняет круглый со всех сторон. Пояснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения их. Хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения, исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы, большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
2: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точки, точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной. Точка, это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в каком-то, как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить, но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высший» и «нижний», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «выше» или «ниже»? У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство — все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи. И многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывает этим каббалу. Это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бальсулама. И предыдущие каббалисты всегда, на самом деле, чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим, там есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
1: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сферот, Рабаш закрылся и сказал: «Я не хочу это видеть».
2: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980-м или даже 79-м году, он уехал из Израиля в Соединенные Штаты, и я сказал Ребе: «Может быть, я попробую туда войти, и дам уроки. Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто парни, которые хотят учиться, я буду их обучать там, на месте. Какая нам разница?
3: Да.
2: И хотя это был институт Каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и принес ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу. И там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился. Но почему? Это что тут такого? Человек в круге стоит. Ну, на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, хороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит, я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, это чистое, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое. Это имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя, не потому что они указывают на действие к духовному, к духовным, к которым мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью, понимаешь? В этом проблема. Тем самым хасидизм и обанкротился. Затем, когда Рабаш увидел этот рисунок, конечно же, закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. Но это не важно. Берг соединил хасидизм с Каббалой. Что делать? Есть у тебя возможность? Иди. И тогда я пошел. И давал там, я думаю, где-то около полугода. Я их обучал. Введению в науку Каббала. Только птиху они хотели учить. Но я вместе с этим дал им разные определения. И главное, что сломало их, это письмо самых далит, 64-й страницы Тора, Творец Исраэль Единый, идти по пути истины, когда они увидели немного влево или вправо, ты теряешь всю жизнь, это их сломало. Это принесло в них страх. Тогда они встали и перешли к нам учиться, потому что они увидели, что без правильного направления, точного от мудреца такого, как Рабаш, просто нет надежды, нет шансов прийти к цели. И все. Тогда они пришли к нам. Где-то 40 человек. И у них взяло много места у этого института, пока он снова не восстал. Я не собирался его разрушать. Но если они пришли, хотели продвигаться к святости, тебе нельзя никаких других расчетов делать. Нет ничего больше, чем спасение души. Это все остальное ставит на второе место. И, конечно же, мы их приняли. Ладно, но это уже другие картины. Мы говорим о наших картинках, когда мы в наших чертежах обозначаем только духовные действия в духовном мире, не связываем духовный мир с материальным, с нашим телом, но желаниями. Когда я говорю материальные желания и духовные, так желания, а ни в коем случае не плоть. Ну, пожалуйста.
4: Но три предыдущих стадии в своей возвышенности и чистоте по-прежнему пригодны для облачения в них света и после сокращения. Вместе с тем уже выяснили в предыдущем пункте, что центральная точка не стала Сов по указанной там причине, и это уточняет Ари, говоря, что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон. Он хочет сказать не Сов в буквальном, не конец, а как в круглой фигуре, конец, который находится в ее центре. И можно представить себе эти четыре стадии в виде четырех кругов, один внутри другого, подобно слоям луковицы, где центральный круг — это четвертая стадия, ее окружает третья стадия, а то окружает вторая стадия, а ее окружает первая стадия. И таким образом невозможно различить между ними верх, низ, вправо и лево, так как первая стадия, например, которая в первой своей половине охватывает все остальные, находясь выше них, во второй половине охватывает их, находясь ниже всех. Аналогично остальные стадии, поэтому нет тут верха, низа, и правого и левого. Так что ни у одной стадии нет преимущества перед другими, и все они совершенно равнозначны.
2: Потому что есть в круге особое одно свойство, что все точки, которые есть в круге, это те же точки. Нет разницы между точкой верхом, низом, правой или левой. Неважно, где бы ты ни находился в этой окружности, а важно только, в какой окружности по отношению к центру находишься, более внешний, более далекий. Но по отношению к самой окружности это не важно. Все равны, все эти точки в круге между собой. Нет никакой разницы между ними. Вы можете сказать, но в любом случае, если нет никакой разницы, почему же их много? Мы не принимаем никакого другого изменения в круге, но что только все равны, но о том же отдалении или приближение к центру. То есть нет у меня никакой разницы быть наверху или в стороне, или внизу. Если я нахожусь в той же окружности, я могу быть свободным в ней, в том же, в любом месте. Это свойство окружности.
4: Ибо уже выяснилось, что причина сокращения была, не было различия свойств, это подчеркивает Ари, круглым совершенно одинаково во всех областях. И пойми.
2: Понятно? Ладно, у нас нет вопросов в интернете? Нет. Отлично, пожалуйста.
4: Пятый пункт Ари. Поскольку свет бесконечности равномерный, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слово «круг». Пятый пункт Ари. А причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем круг. Этой равномерности нет в фигуре четырехугольника с выступающим прямым углом, ни в фигуре треугольника,
2: потому что там каждая точка уже находится в другом месте по сравнению с точкой, прилежащей к ней, кроме круга. Круг, сфера, каждый, кто находится на самой сфере, кто находится на этой окружности, все они равны. И нет никакой другой формы совершенной, как форма круга. Или в трехмерном пространстве это сфера. Тогда как четырехугольник, треугольник, мы пользуемся этим в науке Каббала для того, чтобы показать разницу между состояниями. Так у нас есть в таком случае точка, линия. Не смотрите на него не сверх. Я говорю никуда, просто о линии сейчас, точка.
3: Ахарках, игуль.
2: Затем круг.
3: Рибуа.
2: Четырехугольник, квадрат. Треугольник.
3: Веа. Парцуф ацмо, шенахну умрим кверло, рибуа ире.
2: И сам парцуф, когда мы уже говорим не прямоугольник, а рисуем его, не квадрат, а рисуем его так. Это те формы, которые есть в науке Каббала всего лишь. Хохма, бина, зерампин, малхут. И второе сокращение посередине, как парса. Вот здесь. Или же это. Этот рисунок переходит сюда. Окружность нам понятна, когда все точки, которые есть, они равны. А здесь есть у нас вверх-вниз и право-лево. Когда вверх-вниз — это в свете хохма, а право-лево — это хасадим. Второе сокращение сокращает эти вещи. А здесь парцуф в таком виде мы его изображаем. И в нем тоже соотношение между хасадим и хохмой. И есть в нем 10 сферот по высоту и ширину. Но вот это фигуры. Нет у нас больше ничего в науке Каббала, и нам как следует стоит почитать определение всех этих форм, чтобы понять. Окружность — это равно и отличается только от окружности к окружности по отношению к центру. То есть если есть окружность самая маленькая, но я не могу его сравнить с остальными окружностями, и я нахожусь в бесконечности. Почему? Потому что все точки, которые я чувствую рядом со мной, все они равны. И тогда я чувствую совершенство. И тогда должно в окружность войти линия, должна войти, чтобы показать, что есть что-то кроме моего состояния. Но есть в этом много вещей там, да.
4: Вопрос из Израиля спрашивают, в чем разница между работой в линиях и работой в круге?
2: Мы работаем только по линиям. В линии мы не относимся к кругам. кругам — это света, которые приходят к нам свыше. Круга — это высшее управление и присмотр, которые работают с нами в общем. Есть общее управление и частное. Частное управление — это луч света, который приходит ко мне в линии, и поэтому я чувствую свое личное отношение к Высшему, и в соответствии с этим я пробуждаюсь с помощью негативной или позитивной силы, неважно. Это личное управление, когда каждому приходит луч света. Может быть, этот луч пробуждает тьму, а не свет, но это уже частное. А общее управление — это со всеми душами, как с одной, управление, которое приводит их, пробуждает всех к концу исправления, как своего рода давление, которое действует на все решимот, которые внутри Адама решен. Еще вывести, ряд за рядом решимот, что вы пробудились и вышли из скрытия к раскрытию. Это как Бальсулам говорит, что, скажем, кругообороты — это как ряд людей, которые стоят, выполняя кругооборот, затем встают и снова приходят к кругообороту, и так раз за разом. Это общее управление, которое будет с помощью кругов. Почему? Потому что все в равной степени продвигаются. Каждый продвигается к еще решимо, еще решимо. Ты понимаешь, в ряду все вместе. Еще решимо выясняется внутри каждого, еще решимо. Общий свет круглый действует на всех. Кроме этого, есть частное управление, когда на этого, на этих, так на особые души, в соответствии с их точкой в сердце, воздействует линия. В этом разница. Да? Перейдем к вопросам, выяснениям. Пожалуйста, можно понятно. Мировой клима тоже здесь ждем знаков вопроса на экранах. И здесь в зале каждый, кто хочет спросить, может поднять руку. Да, Моша.
5: Да. כותב בתחילת תות קוף בפסקה הראשונה.
4: Он пишет в начале сотой сноски.
5: כיוון, ואם כן, היא כבר חשובה לבחינת סוף, שפירושו
4: view. Это сов важен, это означает такой view, ниже которого нет.
5: ולקראת סוף האות.
4: И в конце пункта он пишет, что причина сокращения не было различия свойств. А как это можно объяснить? Если есть сов, тогда уже есть там разница. И он обозначает это авиютом, и в конце он говорит, что это не по причине различия свойств.
2: То, что по причине изменения свойств, это понятно, потому что мы говорили, что сокращение было из-за украшения. Можем еще раз прочитать. Если это находится в вопросах, это 72-й вопрос, если я не ошибся. Или 78-й. Какова причина сокращения света? Это на 30-й странице. 30-я страница. Вопрос 78. Что является причиной сокращения света? Ответ на 35-й странице. Ламет Хей. Он говорит, действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому оно сократило себя. Еще раз. В чем причина сокращения? Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности,

0: слов.
1: Значит, это после цимцума?
2: Что такое сов? Скажи, где ты читаешь?
3: Откуф?
2: В сотом пункте, в конце, третья строчка с конца, поскольку причина сокращения была из-за изменения формы, это то, что говорит Ари, круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон.
1: Нет, первый абзац, в сотый.
2: Давайте прочитаем сотый пункт. Сотый пункт. Объяснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения. И хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, говорит здесь, тем не менее, после сокращения и исчезновения света из этой центральной точки раскрылось, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствующей в ней формы большой меры получения. То есть исхождение света из этой центральной точки — это уже сокращение. До сокращения пока еще нет авиюта, но он говорит, что высший свет не подобает ему сливаться с ней из-за большой формы получения, которая находится в ней. После того, как это раскрылось, она упала со ступени, которая была в бесконечности. То есть, когда есть свет, приходящий к экрану и отраженному свету, есть падение со ступени, которая была у нее в бесконечности.
1: Спасибо, понятней.
2: До сокращения нет отсутствия подобия по форме. Нет такого, да.
4: Gracias, profesores. ¿Pueden explicar lo último?
1: Спасибо, профессорес.
4: Escuché que todos subimos de un círculo al mismo tiempo al otro.
1: Можно объяснить то, что Рав сказал в конце?
4: No entiendo.
1: Что мы поднимаемся от круга к кругу, поднимаемся по ступеням. Этого я не поняла. Таль подразумевает, что души переходят, как бы крутятся из поколения в поколение. Давайте повторим то, что мы слышали от Рава в конце урока. Реальность управляется светом. И есть управление света, которое называется круглое управление. То есть это общее управление. И так, в общем, свет продвигает человечество к цели творения. Можно читать в статьях Баля Сулама, он описывает все человечество как души, которые идут шеренгами и продвигаются, и даже когда мы говорим «тела сменяются в нашем мире» и так далее, это те же души, которые развиваются посредством света, и они двигаются вперед к цели творения постепенно под этим катком, который продвигает их. Это называется общее управление, это продвигает их, скажем, света де игулим. А есть то, что называется кав, линия. Это уже личное отношение, личное управление. Тот, кто уже сам хочет продвигаться к свету, тогда он начинает менять себя и приводить себя в соответствие, чтобы свет подействовал на него сильнее. Это то, что мы хотим сделать. Это именно то, что мы хотим сделать. Поэтому мы находимся здесь. Поэтому мы читаем учение десяти сферот, потому что мы хотим привлечь свет, кроме вот этого общего воздействия на все человечество. Мы хотим стать такими, с кем работают именно в линии, буквально поделить себя и проверить себя, где я могу приблизиться и стать более подобным светом. И тогда мы начинаем постепенно различать, где верх, где низ, и то, что пишется в учении 10 сферот, ну, дай Бог, что мы приблизились к этому.
2: Но, как мы слышали на первой части урока, что человек должен бояться думать о себе и удерживать это и сейчас во время урока, как объяснил сейчас Асав. Мак 11, пожалуйста.
5: Да, дорогие учителя, когда Раф объяснял квадрат, он говорил, что право-лево — это свет хасадим. А право-лево по отношению

0: отношению к чему?
1: Да, Рав начертил этот чертеж. Он вот так это нарисовал в таком виде. Я думаю, что это достаточно сделать побольше. Но сделаем побольше, хорошо. Он начертил что-то типа такого. Да, и он отметил, что есть здесь свойство.
2: Зеранпин.
1: А, Зерамин. И Малхут. Тогда он сказал, что есть связь между Биной и Малхут. Мы говорим, что эта связь существует между ними. Можно вот так это нарисовать. И всегда, когда мы относимся, уже понятно, после сокращения, мы говорим, что свет Хохма, он приходит сверху вниз. Почему? Потому что свет Хохма демонстрирует связь высшего с нижним. Это цель творения. И всегда, когда мы говорим о Хохме, это сверху вниз. Это распространение сверху вниз, а Бина — это в ширину. То есть в Бине свет Хасадим есть равенство, все равны. Это две силы, которые действуют. И еще раз он сказал это и дал пример, что привил учеников, которые учились в другом месте, что Рабаш не хотел видеть чертежа. Мы не говорим о материализации вещей, но каббалисты, когда чертят, они описывают силы, которые действуют. И здесь тоже мы всегда говорим о том, что вот эта связь между Биной и Балхут по диагонали — это символ силы, который называется Парца. И затем Рав всегда рисует, что буква Алиф, написанная в Зоре, что есть Юд наверху, Юд внизу, которые говорят о свете Хохмы, который находится выше Парсы, а затем, когда не сходит ниже Парсы к разбиению, и нужно это исправить. Говорится здесь еще раз о духовных силах, не о материализации. Мы не собираемся делать какое-то действие с этим в нашем мире. Но говорится о силах Хохмы и Бины. Свет Хохма — это свет цели творения, который распространяется сверху вниз, а свет Бины — это то, что дает силу сравнения между силами, которые находятся под воздействием Бины.
3: Так, дякую, товарищи. Рав сказал, что мы работаем только в линии. Что это значит в нашей практичной работе?
4: Рассказал, что мы работаем в линиях. Что это значит в нашей практической работе? Ну, это значит, мы очень хотим, чтобы у нас была линия. И линия — это значит, что творение начинает делить себя на разные определения, на разные деления относительно света. Почему? После сокращения мы уже начинаем новый этап в творении. То есть уже не только круги существуют, а существует уже реальность линий. Это значит, творение хочет получать ради отдачи, поэтому он все время себя оценивает, сколько он может получить от света ради отдачи. И это называется принимать свет в линии, тонкой линии, разумеется. Как? Ты спросил, как это связано с нами. Мы прилагаем усилия, разные упражнения, насколько мы можем, чтобы попытаться, чтобы у нас была кавана, да, намерение, такая ради отдачи, играем в это, стараемся, делаем это так, чтобы не просто раствориться и исчезнуть в свете, как вот в первом состоянии, и также не хотим, чтобы свет просто наполнял нас без всякого нашего намерения. Мы хотим получать свет в каве, в линии, в ради отдачи. Ну, на это мы намереваемся.
0: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אז רק כדי להבין על...
1: только для того, чтобы понять определение круга, то, что я не понимаю, если мы берем какой-то круг или сферу в этом мире, скажем, какой-то апельсин, и я нарисую какую-то точку на апельсине и поверну апельсин, точка не будет на том же месте, то есть это не равно каждое место на этом апельсине. Так что имеется в виду, что мы говорим, что в круге все равно? Как такое может быть? В круге все равно в его расстоянии от центра. Или это сфера, или это окружность, это одинаковое расстояние от центра. Что такое расстояние от центра? Это когда мы говорим о порядке причинно-следствия, а не выше, ниже. То есть нет более важного, более менее важного, более близкого, менее близкого. А есть только порядок нисхождения сверху вниз. И Рав здесь тоже таким образом чертит, когда мы говорим... Скажем, когда мы говорим о порядке нисхождения четырех стадий прямого света, распространения четырех стадий прямого света, всегда есть порядок, когда приходит корень в таком вот виде, что это верхняя часть, корень, а после него приходит первая стадия,
2: בחינה בית.
1: А после него приходит вторая стадия.
2: ככה. ואחריו בבחינה גימל.
1: А после него приходит третья стадия.
2: Да, נעשה זה קצת... ואחריו בבחינה דלד.
1: А после него уже приходит четвертая стадия.
2: זה א',
1: и это
2: שורש,
1: שורש, корень,
2: כך א',
1: затем א',
2: ב', ג',
1: затем ב', ג', и ד'.
2: זה מסודר בצורת עיגולים, כדי להראות לנו...
1: это выстроено в форме кругов для того, чтобы показать нам, что ничего не исчезает. Нет исчезновения в духовном. Есть здесь порядок причины, следствия. Первый порождает другой, и первый не исчезает, а находится внутри него, и так далее. И тогда это можно начертить таким образом, да, когда мы знакомы с таким чертежом. Когда есть одна стадия, в другой стадии, внутри другой стадии, а конец он здесь, посередине. Четвертая стадия. Нет большего развития, чем она. Но это пока еще круги. Здесь есть порядок причин и следствия, но не говорится, что один выше или ниже другого. Когда начинается развлечение верха и низа? Только после сокращения, когда во всех этих четырех стадиях начинает распространяться линия. И эта линия уже определяет верх и низ. Она определяет более близкий к тому, что наверху, и более близкий к тому, что внизу. Это называется верх, мало, а это называется низ, мата. Более близок к Творцу или к бесконечности называется наверху, а более близкий к Малхут, к желанию получать, называется низом. Еще раз, в соответствии со свойствами, как Рав несколько раз сказал в течение урока, не говорится о чертеже, а о духовных силах. Так то, что ближе к Творцу, ближе к свойству отдачи, называется верхом, а то, что ближе к свойству творения, к желанию получать, называется низом. В четырех стадиях прямого света, в их развитии, пока еще нет верха и низа, потому что клей и свет распространяются как одно. Нет там еще определения высшего и нижнего. А есть порядок распространения путем причинно-следствия, но нет более важного, который называется верх, и менее важного — низ. И это то, что рисует круги, а потом внутри них линия.
4: Последний вопрос. Women Cub U2.
5: For me, please. It says that after the restriction, it said something about the light was deficient. I don't understand.
4: Написано, что во время сокращения свет был в недостатке. Я не понимаю этого. Говорится о чем? То есть есть причина и следствие, и как такое возможно? Зор, повтори вопрос.
1: Пусть еще раз спросит, непонятно.
5: After the restriction, he talks about after the restriction, he mentions that the light was deficient. And I don't understand how the light is deficient.
1: После сокращения сказано, что света не хватает. Я не понимаю, как не хватает света, если мы работаем по причине следственной зависимости в кругах.
4: Ну, хорошо, оставим этот вопрос как хисарон на следующий урок, и тогда мы посмотрим, действительно, откуда ты спрашиваешь. Приноси это на следующий урок, у нас просто уже закончилось время. И мы поговорим об этом на следующем уроке и перейдем к объявлениям.
1: Дорогие друзья, в ближайшую среду в Хайфе будет вечер, который называется «Каббала». И переживание, называемое «Каббалой», там соберутся все товарищи с севера и все товарищи и приятели товарищи, которые хотят понять, что такое наука «Каббала». Может быть, товарищи, которые находятся на виртуальном расстоянии от нас и снова хотят собраться в зале Альмок в Хайфе. Это приглашение для всех учащихся на севере. Можете звать знакомых. Линк на запись ждет вас в сообщениях. Вечер, на котором стоит побывать. Переживание, называемое Каббалой, а завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благотворение. То есть иначе они не могут получить обещанные им. В таком случае надо понять, что это за условия выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться царетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение больше, чем все материальное наслаждение. А в материальном мы видим правило. Чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях, и мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца. Ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязное, в эту грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство? И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость столь большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя неба, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о которых мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, то есть доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает от этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово «легкомыслие». То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом, тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, как и массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры, а это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение, и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек попирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь, как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку. Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними, получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры. Святости упали в клипот, и этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение. Ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься, помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситра ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зор говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется Наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства Наранхай своей души.
0: Автор, вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
1: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
0: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
1: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
0: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
1: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, Направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполниться, быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действие ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать высшие знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповедь. И все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними — над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, а родители из-за того, что они изначально

0: Шалом лекола хаверим векола.
1: Здравствуйте, все товарищи и подруги. Привет, Ниф. Приветствую всех. Мы вместе на уроке. И благодарны Творцу за то, что собрал нас вместе и дал нам еще одну возможность взаимовключиться, как мы учили в последнюю субботу. Взаимовключиться в мыслях, в желаниях, в искрах, которые есть у каждого товарища. И то, что мы собираемся сегодня сделать, это прочитать особый отрывок Рабаша из статьи, которую мы читали утром. Это на 366-й странице в первом томе Рабаша. И мы послушаем особые отрывки, что сказал Рав на сегодняшнем уроке. И если вы не прочитали сегодняшнюю статью или не видели урок, там очень много всего, очень много советов из всей этой сокровищницы. Мы выловили вещи, о которых мы поговорим, но их там очень много, и поэтому мы будем в обнении между нами сделать еще один шаг к предоставлению наслаждения Творцу. Так что это заповеди, которые человек топчет своими ногами. И здесь Рабаш нам описывает состояние, которое, по сути дела, близко и знакомо каждому из нас. Но это действия, которые мы не ценим, словно топчем их. Это вещи, которые не важны в наших глазах. А что не важно в глазах нашей природы? Это, конечно же, свойства отдачи и все, что связано с этим направлением. И, по сути дела, это вообще не ощущается как что-то желательное, как что-то ценное, и поэтому человек топчет пятками своими дословно, да, пятой, как бы окончанием своих желаний. И в клипе номер один Рав дает нам общий взгляд такой на эту статью. Давайте начнем с этого клипа, и тогда войдем в саму статью, в отрывок. Рав, заповеди, когда человек топчет своими пятами, это значит, что у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповедей — это то, что кажется человеку неважным в желании получать, потому что заповеди называются действия ради отдачи. Когда все намерение этого действия ради Творца, ради постороннего, вне того, что находится в желании получать, и поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, на благо группы, товарищи, на благо кого-то вне меня, для меня это не ощущается, и поэтому это называется неважным. То есть то, что не ощущается в желании получать, не может быть выполнено человеком, потому что каждый человек это желание получает. И поэтому естественным образом человек не способен совершить заповедь, действие ради отдачи. Но если он постигает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, возможность совершать выше знания, неважно, как называть эту возможность, тогда в той мере, когда есть у него такая возможность, в зависимости на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен совершить заповедь. И все 613 заповедей, они все 613 или 620 заповедей находятся на всех 620 ступенях. Но разница между ними на основе какого общего желания получать человек может выполнить действие ради отдачи. И для того, чтобы прийти к выполнению заповеди какой-либо, человек должен сначала совершить на себя сокращение.

0: обращения. То есть, чтобы не было у него никакого обращения к самому себе. И здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, находящиеся в этом мире, в целом, во всем пространстве этого времени, по количеству, по душам, если все мы соберем их, они как маленькое свечение, как маленькая свеча относительно маленького духовного наслаждения. Отсюда можно понять, какую защитную силу против желания получать человек должен получить свыше для того, чтобы совершить действие не ради желания получать, для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно же, это не в возможностях человека и не в возможностях его даже попросить об этом. Но есть здесь расчет, что так же, как делают с младенцем, он плачет, и родители, поскольку они изначально должны давать ребенку, обеспечивают и дают ему. Так нам достаточно небольшого преодоления в правильном направлении. За это мы получаем ответ и доставление сил, возможности продвигаться по отношению к цели. Люди, да, начнем с наслаждения, начнем с хорошего. Все наслаждения, которые есть в нашем мире во все времена, во все периоды, это ничто, это как маленькая свеча по отношению к маленькому первому достигаемому наслаждению, то, что называется маленькая песчинка. Но в чем проблема, и почему мы не можем достичь этого блага, если это настолько хорошо? Что мешает? Желание получать, то есть намерение ради получения, которое перекрывает нас возможности почувствовать это прекрасное ощущение. И здесь мы находимся в проблеме, потому что это действие, подобие свойств, находиться в отдаче, в заповеди, то есть я буквально весь хочу находиться в отдаче. Во всем, что в меня, да? Я не могу это ценить. Мой эгоизм пренебрегает этим, как бы топчет своими пятами, словно в такой грязи. Для чего мне это нужно? Я не вижу никакой пользы и выигрыша от этого. И это не дает мне направить себя на группу, направить себя на Творца, на пользу всего, что вне меня. И тогда мне не важно. Это те заповеди, которые человек топчет своими пятами. И здесь мы должны сделать одно действие, на которое направляет нас Рав. То есть последовательность действий, которая принесет нам свет и сократит наше желание и позволит действовать ради отдачи, и это действие, хотя мы не понимаем и не чувствуем, называем верой выше нашего знания. Это на самом деле действие, которое нам трудно совершить. И это мы должны ценить, чтобы правильно с этим работать. Ниф, это приводит нас как раз к той части статьи, где Рабаш выясняет, что это за вера выше знания, как человек должен относиться к ней и как стоит также относиться к ней. Давайте прочитаем это. Это и отрывок из статьи начинается со строчки «Поэтому дана человеку». Находится в изучаемых материалах. Поэтому дана человеку работа идти верой выше знания. И работа эта кажется легкой человеку, и это от слова «легкомыслие». И человек не ценит эту работу, считая потери времени, состояние, когда он вынужден использовать веру. Он считает, что такая работа подходит женщинам и детям, но не ему, обладающему мышлением и острым умом.
1: הם צריכים להבין את כל מה שהם
0: רואים. Ведь он должен понять все, что видит, все, что творится в мире, и чтобы все это было по ему по вкусу. И необходимо сделать что-то, не видя, что это идет на пользу, как же можно согласиться выполнять эти действия, подходящие глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни поступки. Дудя, это значит, что Рабаш говорит очень просто, да? Мы должны идти в вере выше знания. Это работа, которую дали нам те, кто обладает точкой, тем, кто обладает точкой в сердце. Но наша природа ради получения в нас пренебрегает этим, видит в этом легкомыслие, не ценит этого, видит как потерю времени. А чем нам пользоваться верой? Это чувствуется низкой работой, это работа для женщин, детей, для людей без разума, не для острых, разумных людей. И если это не по моему вкусу, я не приближаюсь к этому, даже не смотрю на это. И он продолжает и пишет. И поэтому люди всегда стараются это избежать. Если иногда соглашаются все-таки начать работу выше знания, то только за неимением выбора. Ведь у человека нет даже малейшего понятия, но он все время желает одного, говоря, когда же я смогу избавиться от подобных состояний. Ведь не пристало мне находиться между небом и землей, когда разум не понимает ничего, не видит необходимости в том, что приходится делать. И чего же он тогда желает достичь? Желает достичь уровня, чтобы быть выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой с заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому способны идти так, с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хоть немного ума, тоже были бы, как я. Я выполняю Тору и заповеди. И хотя вижу, что работа эта не по мне, но нет выхода, иначе не будет у меня никакой связи с духовным, и поэтому я делаю все вынужденно, без желания. То есть он критикует, он оправдывает себя и критикует других и их работу, и говорит, что если бы они были такими же людьми умными, как я, они бы тоже проверяли и не действовали, как и я не действую, как они в работе выше знания, еще в разуме, что совершенно ничтожно. Что совершенно ничтожно. Так что же это за вера выше знания? Что это за понятие? Давай посмотрим, что пишет Рабаш в продолжении. И все время, когда я забываю, что иду выше разума, я способен все делать, как и все. Но когда приходят мысли о том, на чем построена моя духовность, я должен ответить своему телу, что на чем она основана, это сказано, как земля подвешена ни на чем, то можно только справиться с этим и сказать, что суть основ духовного построена именно на свойстве веры выше знания. И как раз теперь я могу выполнить заповедь веры, потому что сейчас я вижу, что нет у меня никакой основы. Но обычно человек падает и под тяжестью этих вопросов не может подняться. Будет да, мы должны понять, что есть работа общего клаль и работа частная прат. Работа общая, которую делают все люди, которые приучились идти выполнять действия, и чувствуют удовлетворение от такого действия, и не требуют больше этого, не ищут того, чтобы подняться выше знания. Это работа уже частная, когда поднимаются выше знания. А здесь, наоборот, легко человеку сказать, ну, понятно, что они действуют, как все массы действуют. Это дает им какие-то силы. Если бы они включили чувство самопроверки и шли выше знания, они бы увидели эту ситуацию, как и я. Но и индивидуум, когда начинает прикладывать усилия и действовать выше знания, он видит, что у него нет основы, нет сил действовать в этом. Почему? Это против его природы. Это не то, что были силы сверх делать ради веры выше знания, но сказано, что если Творец ему не поможет, он сам не сможет. То есть без Творца, без окружения, которое даст мне важность Творца, у человека нет возможности подняться выше своей природы. Это против природы, поэтому ему нужна сила экрана, высшая сила, которая поднимет его над его природой. И здесь Рабаш уже ведет нас к красивому сравнению, когда он ведет нас в Египет через весь рассказ. Ведь на самом деле это вопрос фараона, царя Египта, сказавшего, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса?» И поэтому этот человек говорит, что путь веры, данный Творцом, чтобы нам идти этой дорогой, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его голоса, должен был бы позволить нам работать на основе знания, а не веры. И, конечно, тогда бы добавилось много людей, которые выполняют Тору и заповеди. Но и на пути веры тоже есть много людей, начавших эту работу, но затем бегущих с поля боя. И на это сказал Бааль Сулам, то, что Творец избрал, чтобы мы шли по пути веры, это не потому, что человек находится на такой ступени, и поэтому невозможно вести его по-другому, а только дорогой веры. Но это потому, что путь этот самый успешный. Поэтому выбрал Творец этот путь, чтобы мы приняли на себя этот порядок своей работы, чтобы посредством него была у нас возможность достичь цели, называемой «желание Творца насладить свои творения», чтобы получили добро и наслаждение и быть в полном единстве, то есть равными Творцу. И хотя творения не понимают этого, но это так. Люди, то есть Рабаш говорит здесь о вопросе, что не понимает творение. И я не понимаю, если ты добрый, творящий добро, и все создал, ты все вот так можешь сделать щелчком пальца. Для чего ты даешь нам все эти круги? Что это ты делаешь для себя? Для кого ты это все делаешь? И здесь возникают разные претензии, которые выходят из эгоизма фараона, зла, который всегда в нас сеет сомнения относительно пути управления Творца. И Рабаш объясняет нам от имени Бааль Сулама, что то, что Творец дал нам путь веры, это для человека, это самый успешный путь. Он, по сути дела, скрывает все благо, которое существует, для того, чтобы дать человеку место для усилия. И это место усилия развивает в нем клика, когда он может получить наслаждение и благо без всякого стыда. Это отвечает нам на основной вопрос всего сотворения. И этот путь, путь веры, самый успешный, поэтому путь веры — это путь отдачи, чтобы не путаться в понятиях. Это путь отдачи, в отличие от знания, когда я хочу получать. А в получении тоже есть знание, но только из того, что я прихожу к отдаче, а не для того, чтобы я сейчас наслаждался знанием. Тот момент, когда я начинаю впечатляться этим знанием, я сразу же падаю, еще не понимая, что упал. Только потом человек понимает, что он находится вне стана. И поэтому нужно все время работать в вере. И здесь Рабаш подводит итог. И вытекает из сказанного, что хотя вера, то есть отдача, воспринимается нами как унижение легкомыслия, и мы объяснили, что легкая работа — это легкомыслие, то есть считается неважной в наших глазах. Все-таки она является путем, по которому можно прийти к цели. Из этого поймем сказанное Раши. Если заповедь, которой человек пренебрегает, легкая, то тогда послушайте. И здесь подразумевается вера, которой человек пренебрегает, и следует послушаться, в результате чего появится у человека желание, с помощью которых он придет к цели творения. И продолжал Раши. «И бережно храни его обещание». Это значит, что условие поставлено не для выгоды Творца, когда выгода свойственна только плоти и крови, когда даешь что-либо на условиях, выгодных дающему. Но в отношении Творца условие, если будет соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человека. Именно посредством этого человек может прийти к совершенству и удостоиться уготованного ему в замысле творения. Но перейдем к вопросам и выясним вместе статью. Турция 1, пожалуйста.
2: Тода раба хавери. Киши насыл дюния дюневи хазары, маневи хазары чеврибидир. Яни бу, бурдаки диренч насыл кырылыр?
0: Как человек превращает материальные наслаждения в духовные? Как он меняет одно на другое и как он преодолевает сопротивление? Ниф, есть у нас клип номер 2, который на самом деле отвечает на этот вопрос, сокращение, о котором ты спрашиваешь, Хавзула. Может быть, мы посмотрим сейчас его. Но во всей этой статье Рабаш нам объясняет, что для этого нам дана и работа скрытия, и работа преодоления. Скрытие — это не дает человеку быть удовлетворенным, потому что если мы говорим, что духовные наслаждения, как поменять материальные на духовные, если духовные наслаждения не гораздо больше материальных, когда мы говорим, что все наслаждения этого мира, как маленькая свеча относительно самого маленького наслаждения в духовном, как же человек может сказать, что он принимает это наслаждение ради отдачи, не для того, чтобы получать. Ведь это будет обманом. В тот момент, когда он получает наслаждение, он сразу же захочет. Он не сможет сказать, что он получает это для того, чтобы наслаждать Творца, потому что он подкуплен желанием получать, которое наслаждается. Поэтому у нас есть скрытие, чтобы мы могли отключиться от материальных наслаждений. Наслаждение ради получения имеется в виду с большей легкостью, и скрытие здесь очень нам помогает. Дополнение, она помогает нам, что если бы мы получали это духовное наслаждение, даже материальное наслаждение, если бы мы получали без ограничения, мы бы удовлетворились этим и не хотели бы ничего, кроме этого. Не духовное, если бы даже получали духовное в самой малой мере, мы бы удовлетворялись в этой мере, потому что самая малая мера духовного — это совершенство, и поэтому мы бы уже чувствовали себя совершенными. А если мы совершенны, для чего нам достигать весь Наранхай, как пишет статья Рабаш, как мы придем к потребности достичь конца исправления. И для этого нам дано скрытие. И человек должен использовать это скрытие со своей стороны, когда со стороны Творца есть скрытие, что это самое лучшее, что может быть, чтобы помочь нам развиваться как людям, а со стороны человека он должен согласиться с Творцом, чтобы, который делает это скрытие, принять на себя скрытие со своей стороны, которое называется сокращением. То есть со стороны человека это уже называется сокращением. Так что за условие, чтобы человек принял на себя сокращение? Об этом объясняет нам Рав во втором клипе, пожалуйста. Что является предварительным условием сокращения? Рав, человек просит силу сокращения при условии, когда он видит шаг вперед, пойди назад, сделай реверс. Ну, как в компьютере, есть у тебя окно, ты можешь продвинуться на одно окно вперед и можешь назад. Так пойди назад. Какие условия нужны для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше дадут тебе силы при условии, когда ты подготовишь себя и попросишь эти силы, раскроешь их, вознуждаешься в них. В каком предыдущем состоянии, да, ты должен быть для того, чтобы у тебя это произошло? В состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, когда ты в точности раскроешь, что все твое желание получать настолько злое, такие беды тебе приносят удары, когда у тебя нет выбора, а только убежать от него, убежать по-настоящему ты не можешь, или ты убегаешь, но это бегство, которая не отключает тебя от этого намерения, потому что фараон — это не желание получать, это ради получения. Все положительные, отрицательные вещи — это намерение. А ради Творца или ради самого себя, да? Желание получать, о нем не говорится, о нем говорится только о величине его. На основе величины желания получать есть у тебя правая линия, свойство Творца, намерение ради отдачи, и на том же желании получать с левой стороны ради получения левой линии, и все. Так обе эти линии должны быть по уровню всего желания получать в этом мире. И должно быть во внутреннем противостоянии друг другу, чтобы ты был готов на все, только выйти из-под власти левой линии по сравнению с правой, которая раскрывается. Это понятие «пойдем к фараону», когда сам Моше ничего не способен сам сделать. Фараон властвует в желании получать в Египте, в общем, да? Но то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в эту точку через Моше всему Египту, да? И поэтому есть здесь понятие также и народа Израиля, то есть что есть еще силы, которые вместе хотят выйти, тогда выходят еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. А народ Израиля выходит из Египта, и не египтяне. Ничего там ведь не произошло, да? Все удары, и все, что происходит, это для того, чтобы только вывести, ну, скажем так, Гальгальтойнаим, которые включены в Ахав. Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения — это смерть. Это понятие, которая собирается после 10 ударов. Да, это очень красиво. Я прежде всего впечатляюсь, как в статье «Свобода воли», а причина следственная, что любое следствие — это следствие причины, и доходит до причины причин. Это то, что мы выясняем, что прийти к ощущению сокращения — это не, ну, я говорю, сокращу себя, нажав на кнопку. Надо прийти к такому состоянию, чтобы прийти к нему, когда ты хочешь, когда ты чувствуешь, что ради получения это смерть для тебя, что фараон душит тебя, ты должен действовать все больше и больше в линии против, с левой линии вправо идти, все время действовать в отдаче. задача — пробуждать точку в сердце, точку Моше. Так насколько человек действует в отдаче, в правой линии, ему все больше раскрывается левое получение. Это Моше и фараон, одно против другого, как свойство света из тьмы. И тогда он находится в своей точке, когда он уже нуждается в силах, он видит, что их нет, и тогда он нуждается в этом сокращении. Он хочет выйти. Рав сказал, что сокращение — это конечное море. Это настолько высоко и глубоко, это вообще отрыв там от вообще всего знания, еще удостоимся. Это сокращение, к которому мы должны прийти. И посмотрите, как мое действие в отдаче, в десятке, в группе, вот эта тенденция, даже искусственным образом, задействует целый механизм, в котором он действует, пока не приходит к сокращению, к расчету, всевозможные вещи. Простое действие у нас — обвинение. Выйди к своим товарищам, поддерживай их, желай, и увидишь, насколько это против твоей природы, и отсюда уже начинается целое танго. Женщина, маг 51, пожалуйста.
3: Добрый день всем. Вот выполнение заповедей — это действие по отдаче, которое невозможно для нас без помощи Творца. Вот скажите, пожалуйста, какая связь между теми заповедями, которые описаны в Торе и которые механически выполняются религиозными людьми, и теми заповедями, о которых мы говорим, то есть выполнение действий по отдаче?
0: Не, да, это понятие внутреннего и внешнего. Когда во всем наша реальность выстроена согласно внутреннему и внешнему, пишет Бааль Сулам в статье по окончании книги Зор, и мы изучаем это также в статье «Суть религии и ее цель», что есть корень и ветвь, и что корень является и причиной, и следствием. И это порядок корней, который не сходит в причинно-следственном порядке. И это корни-ветви. И это заповеди, на которые мы направляем себя, чтобы прийти к корню. Заповеди, они внутренние, в желании, то есть в наших намерениях и желаниях. Это самые внутренние действия, которые даже выше нас самих себя и скрыты от нас, к чему мы должны прийти и выяснить все эти желания, о которых мы говорим здесь, желания отдачи. Это желание, которое мы топчем своими пятами, и даже, может быть, мы не чувствуем, как мы отталкиваем эти желания, пренебрегая ими, желание отдачи. То есть мы вообще должны выяснить, что это за желание отдачи, о которой говорит Рабаш, и по отношению к ним он описывает весь процесс отторжения и исправления. То есть здесь есть процесс очень внутренний, который требует работы человека в группе и с помощью света, возвращающего к источнику, который выясняет ему весь этот внутренний механизм духовный, который находится в нем самом, который пока еще скрыт от нас. Вместе с тем, есть много внешних выражений тех самых внутренних действий, и в особенности это заповеди, о которых вы спрашиваете. И они тоже являются все результатом внутренних этих действий, внешних выражений этих действий внутренних. И поэтому, пока что сделали каббалисты, пока еще у нас нет внутренних действий для того, чтобы мы из-за разбиения и из-за отрыва от духовного, они сказали о внешних действиях, чтобы сохранить весь народ и всю группу каббалистов, которая была в духовном постижении и во внутренних действиях и заповедях, они ввели там внешние выражения, тех же самых внутренних действий, как корень и ветвь. И сегодня мы, когда мы идем снизу вверх, главное внимание наше на внутреннем исправлении, потому что именно оно должно привести нас к достижению цели. Украина, пожалуйста.
4: Тадараба. Рав сказав на уроці, що підйом та падіння ніяк не зв'язані з матеріальними відчуттями. Я можу
0: Рав сказав на уроці, що підйом і падіння не зв'язані з матеріальним ощущенням ніяким образом. Я могу удостоїться матеріальним духовного підйому і можу оставаться матеріальним во время духовного падения. Это как же, в каком виде связаны подъемы и падения? Дуди, если поднимем, определим подъем, насколько я близок к Творцу, и падение, насколько я оторван и нахожусь в собственной природе, получается. Теперь и подъемы и падения, есть много уроков, которые мы изучали. Это тоже можно увидеть по-разному. Здесь это не относится к чувству. Я могу быть в приподнятом настроении и не связан с Творцом, и могу быть наоборот. Это не связано с моим личным ощущением, но с расчетом. Я мог быть в состоянии совершенно, то, что называется, внизу, в каком-то внутреннем разбиении, но вместе с этим я связываю все с высшей силой, и она действует. Нет никого, кроме него. Он добрый, творящий добро в том, что делает. Нет. Так нет связи между двумя этими действиями. Мы не действуем согласно ощущению, что мне хорошо и что горько, а что истина, что такое ложь, и туда направляем свой расчет. Женщина Мак 31, пожалуйста.
5: Доброе время суток, дорогие. У меня вопрос, может быть, не очень относящийся к сегодняшней теме, но он очень актуален, поэтому я позволю себе. Скажите, относительно темы облачения. Мы говорим, что мы должны облачиться в подруг. Но реалии показывают, что это крайне сложно сделать. Я бы сказала, пока что даже невозможно, потому что иногда кажется, что это просто интуитивно ты чувствуешь подругу, а на самом деле, может быть, и нет. Насколько важно, у меня такой вопрос, насколько важно действительно по-настоящему прийти к облачению? И второй вопрос, какое действие дополнительное может помочь нам прийти к этому, к этой цели. Спасибо.
0: В клипе номер 3 Рав говорит о упражнениях, которые вы описываете, одно из упражнений. Во всяких видах отдачи вы отнеслись специфически к облачению, что это, по всей видимости, понятие, которое вы слышали от Рава на одном из уроков. Но в целом все эти упражнения — это упражнения отдачи товарищам. И если есть упражнения, которые в данный момент работает у вас лучше или хуже, я думаю, с практической точки зрения, главное здесь тенденция, тенденция отдачи. Умножайте упражнения именно в этом направлении. Если есть упражнение, которое сейчас не очень, а вы понимаете, и оно не очень связывается у вас, не нужно относиться именно к этому упражнению. Но если общее направление — это отдача подругам, главное, чтобы находиться в этом, а не держаться какого-то понятия, и, как мы понимаем. Но здесь важно само действие. Да, давайте посмотрим клип номер 3, где Рав объясняет, и Рабаш тоже пишет в этой статье, к отдаче приходят с помощью упражнений. Давайте посмотрим. Рав. То, что мы говорим, что мы должны думать о товарище, о группе, о том, чтобы отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не то, чтобы нам было хорошо здесь, в Небарухе, но для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек на самом деле от желания отдавать, насколько ненавистна мне эта идея, насколько я, может быть, буду стараться сделать на себя через силу выполнение ради отдачи, как бы. Жить в желаниях, которые вне меня, не мои. И из этих упражнений мы учимся. Он говорит, что... И затем он уже может выйти из свойства сокращения и скрытия в какой-то мере. И это когда есть у него уже реальность выбора, то есть когда он говорит, что получает это наслаждение благо из-за того, что он хочет отдавать. То есть учиться тому, насколько он способен это сделать или нет. В какой-то мере это значит, что пока что нет меры, но он учится все же тому, где он находится. Еще не говорится о том, что это на самом деле с ним произойдет. Конечно же, человек не способен сам начать и завершить такое действие. Никакое действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, он должен постараться сделать самому. И в тот момент, когда все время подталкивает, чтобы делать и не может, тогда раскрывается ему, что Творец должен быть здесь партнером и главным действующим. Дуди, Творец должен быть партнером главному действию. Латин 4, пожалуйста.
6: Estamos haciendo un sinnúmero de tareas para buscar la conexión. La pregunta frente a esto es la siguiente. Ante crisis externas y esfuerzo en la escena sin sentir avance, ¿por qué la misbat ligera representa la única vía para actuar con fe por encima de lo que vemos?
0: Товарищ говорит о состоянии, что в десятке они переживают нелегкую ситуацию. О том, что один товарищ из Колумбии из-за того, что там сейчас происходит. Так вот эти кризисы, состояния в десятке не приводят к продвижению, даже вопреки усилиям. Почему легкая заповедь — это единственная возможность действовать выше знаний? Дуди, прежде всего, мы участвуем вместе с вами в том, что у вас происходит, и держим вас. И, как бы, я пытаюсь проанализировать вопрос, это говорит, мы делаем действия по объединению в десятке, и мы видим результаты отрицательные, видим землетрясения, и взаимоотношения между нами в десятке не настолько уж совершенные, то есть приложили усилия. Или это Тора, это награда за нее. То есть мы должны прежде всего разорвать эту связь. Если я делаю здесь какое-то усилие, я не жду, что в ответ будет награждение, как мне кажется, как будто я управляю творением, а не Творец, который управляет всем. Но мне нужно сделать все усилия, требуемые от меня, в десятке, как пишет Рабаш о них в своих первых статьях. Центральное наше действие, как мы изучаем здесь, это вера выше знаний. Я не вижу в своем знании причины и следствия, как все устроено, но меня направляют подняться выше знаний и так действовать в знании, что это действие, что это работает, методика работает. И Творец говорит, это самый успешный путь для человека так действовать. Я не связываю эти действия с результатами, которые я вижу в мире. Я все еще нахожусь в таком состоянии, да, по мере того, как мы будем подниматься все выше, может быть, мы увидим связь всей системы в гармонии, как все взаимосвязано, и как отношение к товарищу может привести к землетрясению в мире. Но пока мы еще находимся в нынешнем состоянии, мы не видим этой связи и стараемся действовать в десятке. Это главное. И заповедь, самое важное, это вера выше знаний. И именно, хотя это кажется низким и не стоящим, этого определяет усилие наше. Теперь женщина Германии, пожалуйста. Вопрос. Почему, несмотря на то, что Рав учит нас и группа учит, что мы должны прийти к свойству отдачи, в любом случае это что-то, почему в любом случае я должна прежде всего раскрыть, что я не способна к этому прийти. Рабаш объясняет это в статье, говоря о том, что если Творец не поможет ему, он сам не может. Есть у нас клип какой, номер 5, мне кажется. Почему это так? Потому что без преодоления мы бы не нуждались в Творце. И без преодоления мы бы думали, что это мои собственные силы. И тогда то, что произошло бы, мы бы оставались просто в желании получать. Мы бы на самом деле не могли оторваться и прийти к чистой форме отдачи. И только благодаря тому, что у нас нет такой возможности самим преодолевать, но на нас возложено начинать работу, как также Рабаш описывает этот момент в статье, только тогда мы получаем потребность в помощи Творца, и именно Он тот, кто выполняет это действие, и таким образом, благодаря тому, что мы не мы выполняем действие, мы на самом деле отрываемся от желания получать и приходим к свойству отдачи. Если не Он был тем, кто выполнил это действие, мы бы все еще находились в наших собственных силах, потому что мы отдающие, мы сильные, и мы изменяем или наша природа, природу собственными силами, и поэтому мы пока еще находимся в желании получать. Хорошо? Дуди, да, это клип номер 4, где Раф объясняет, как Творец помогает человеку. Раф, Творец помогает человеку святой душой, то есть он давит, и раскрывается, что здесь должно быть действие выше человеческих сил, выше этого мира, что то, на что он давит, то, чего касается, это не относится к нашей реальности, это относится к реальности за Максом. Тогда ему раскрывается, что такое Максом, что это переворот мысли в мышлении. И вообще, это видел мир перевернутый. И тогда раскрывается ему, что то, что он может сделать, тот, кто может выполнить такое действие, это высшая сила, Творец, он, с помощью чего святой души, когда дает ему совсем другие силы, мысли, возможности, то, чего не было у него раньше. Это называется новой душой, Нишмата Кадиша, святая душа. То есть вместо природы, когда он создал его в ради получения, сейчас дает ему вторую природу ради отдачи. Это называется святой душой, Нишмата Кадиша. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Здесь занятие только между человеком и Творцом. Нет здесь ни учителя, ни группы, уже ничего. Творец и группа — это средства, которые приводят человеку к связи с Творцом, и все. Он должен все время опираться на них, он должен все время находиться в связи с ними. Но понятие здесь, что это кли души человека со светом Творца, и нет ничего больше. Дуди, что такое Максом? Переворот в мысли. Что значит перейти Максом? Переворот мысли. Мир перевернут, видел я, что тогда человек понимает, что это действие может произвести только высшая сила Творец. И чем он помогает святой душой? Когда дает человеку совершенно другие силы, другие мысли, возможность, которой у него не было раньше. Давайте продолжим с вопросами товарищей. И перейдем к Новосибирску. Видели вопрос Максима, и тогда увидели, как он задал в системе. Пожалуйста, Максим.
7: Так, слышно? Да, я хотел уточнить. Вот это принцип, что чем больше наслаждения, да, тем сложнее от него отказаться. Вот когда человек чувствует, что вот это минимально необходимое в материальном, оно недостаточно, и при этом также чувствует, что недостаточно внутреннего поручительства с товарищем. Когда с другой стороны недостаток. Как правильно делать вот это объяснение? отказаться от добавки там, в заработке, в семейных отношениях, в здоровье, либо же принять это.
0: Дудя, я разложу твой вопрос на два. Ты связал две вещи, которые не взаимосвязаны. Первое — то, что мне не хватает как насущного, и поручительство с товарищами. Или ты пытаешься спросить, что одно приходит за счет другого. Необходимость — это то, что не порицается и не восхваляется. Если мне не хватает сейчас есть, я должен пойти работать, создавать семью, служить, заботиться в обществе для необходимых вещей, которые мне необходимы для моих окружающих, близких и родственников. Не быть просто с книгами и с товарищами и говорить о поручительстве. Нет, я должен делать насущное в необходимой форме. Теперь я проверяю, что необходимо для меня. Личным образом я знаю, я должен проверить для себя, сколько мне нужно. Я не делаю расчета, сколько НИФ ест. Я вижу его все время на кухне. Он пять раз в день ест, и пусть будет здоров. А я там всего лишь поклюю что-то. И у каждого свое необходимое. И каждый должен сделать расчет, что ему необходимо для его тела, семьи, всего общества, в котором живет, для народа. И это не идет за счет группы, да? То есть выстроить прежде всего эти условия до всего. Это основа, которая очень важна, потому что то, что произойдет на практике, постепенно он упадет на руки общества и упадет на товарищей, и поэтому должен требовать от них. Это первое. Поручительство с товарищами должно быть в любом состоянии. Это внутренняя связь. Хорошо и там почувствовать, насколько это необходимо. Когда я хочу находиться на связи с товарищами, хочу их поддерживать, поручитель за них. И это внутренние отношения, которые есть у меня, все время держать их. И сейчас мы проводим урок. Я уверен, что и НИФ, и я держим свои десятки, воздействуем на них, действуем изнутри них и возвращаемся туда. Это все время. Это жизнь, это внутренняя жизнь, это внутренний мир человека. И вместе с тем, да, он может функционировать и делать тысячу действий. Раф сказал, приводит пример матери, которая может быть на работе, работать, но забота, ее мысли вообще о ребенке, который находится дома, в детском саду или в одной из рамок. Нет связи между этими вещами. Женщина Мак 62, пожалуйста.
8: Здравствуйте, дорогие преподаватели, спасибо за возможность. Подскажите, вот такой вот вопрос. Что значит, вот, как различить намерение ради Творца? Ведь если я думаю, что вот оно, действие ради Творца, а через минуту понимаю, что это было ради себя. Как различить вот эту правую линию?
1: Не слышится, что вы это правильно делаете. Если вы различаете, что это действие ради Творца, и через минуту видите, что это ради самой себя, кажется, что вы проходите правильный процесс. И почему? Потому что все время мы развиваемся, и свет, который воздействует на нас, он не хочет, чтобы мы оставались в статическом состоянии. Он хочет, чтобы мы развивались. Так для того, чтобы развиваться, как нас будут развивать, если не с помощью добавления нам хисарона, если не с помощью того, чтобы раскрыть, что то, что было раньше, по сути дела,
0: это по сравнению с нынешней ситуацией, как нет. То есть это непригодно, и на основании этого мы должны прийти к новому состоянию. То есть так мы развиваемся, и так поднимаемся 125 ступеней. Даже на духовных ступенях этот процесс происходит, и поэтому это правильный процесс. Главное — это все время, в тот момент, прийти к выяснению «я» и действия, которые я совершаю, и Творец — это все одно целое, и правильно выяснить, кто такой Творец, понятие Творец, что это, по сути дела, чистое намерение ради отдачи, а не самонаполнение. Это требует выяснения. И после того, как мы это выясняем, мы продолжаем идти дальше, раскрывается новый хисарон, и снова его выявляем. Женщина МАК-97, пожалуйста. Последний вопрос.
9: Спасибо, дорогие преподаватели. Изначально мир был создан в судах. Только потом Творец применил милосердие. Что такое Тора как источник милосердия, веры и отдачи?
0: Люди, вопрос не очень-то понятен. Или вы сказали гипотезы и хотите услышать ответ, правильно или нет? Да? Но уж сейчас мы не будем входить, что мир находится в судах или милосердии. Давайте в нашем состоянии посмотрим. Сказано, я создал злое начало, создал и Тору в приправу. Творец создал желание получать, намерение которого ради получения, и это отделяет нас от ощущения добра и блага, от счастья, когда мы чувствовали себя хорошо и жили как следует. И в соответствии с этим нам нужна именно эта Тора, эта сила науки Каббала. Когда вследствие объединения занятия сейчас всех нас вместе, мы исправляем намерение с ради получения на ради отдачи. И тогда приходим к подобию по свойствам и чувствуем Творца как доброго и творящего добро. Дело в том, что это действие ради отдачи. Человек топчет пятами, он пренебрегает этим действием отдачи. И поэтому нам нужна десятка, еще товарищи и подруги нужны, и инструктора, и учителя, чтобы все время рекламировали нам и говорили, насколько это важно, как хорошо отдавать, и дали бы нам те силы, когда мы смогли бы это выполнить и подняться выше знания, пока самое низкое не будет чувствоваться как самым важным. И никто не видит даже, когда, как я действую, что я делаю, я никому об этом не говорю, я наслаждаюсь и наполняюсь этим действием отдачи. Не потому, что я подобен Творцу. В этом действии я подобен Творцу. И сообщение в завершение. Есть у нас сообщение, главным образом, для наших товарищей на севере и вообще в Израиле. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на очень волнующий вечер, встреча учащихся севера, который называется «Переживание под названием Каббала». Это произойдет в зале «Альмок». Ведут Гилад Шадмон, Орен Леви, приглашаются все ученики с севера, вход с 18 лет и старше, линк на регистрацию всех ждет в сообщениях. А завершим песней. Большое спасибо всем.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которым человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанное им. В таком случае надо понять, что это за условие выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться царетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение большее, чем все материальные наслаждения. А в материальном мы видим правило: чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может

0: может направить себя на радиодачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях. И мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца. Ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойства Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в эту грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя небо, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о которых мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий, И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает вот этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждения, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают больше наслаждения. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают больше и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово «легкомыслие». То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом, тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, какие массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры. А это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение, и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее, это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее, это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек упирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку? Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними, получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости, и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры святости упали в клипот. И этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение, ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситры ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, когда Творец помогает ему, книга Зор говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства наранхай своей души.
0: А второй вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
1: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
0: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
1: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
0: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
1: Мы прочли статью из главы Экев, заповеди, которые человек попирает пятами. То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи. И все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполниться, быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действие ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать высшие знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними, над каким общим желанием получать, человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповедь, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, а родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
0: Что касается сокращения, на каком этапе?
1: Сокращение — это Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как, но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из-за того, что мы желание получать, решать, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да, и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его, от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем, иначе. То, что происходит в рожь парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания получать, со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это я делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще больше глубинное желание получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю в каждой мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который скрывается мне. Каждый уровень имеет в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе и произвожу расчеты только для себя. И это распространяется на 4 уровня виюта. То есть насколько и внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения — это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хессаронами, с его келем. Ну.
0: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
1: Этап сокращения — это уже после осознания человека, состояния совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, после того, как человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода после 7 лет сытости, когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыш от этого. Потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать приходит к тому, что все желание получать как раз опустошается. Мы видим это как слабость, что мы не способны ничего делать, у нас нет желания, и становимся апатичными к этому миру и неуспешны как будто. Но это имеется в виду, что человек сопротивляется этому, идет против этого, иначе это просто он уходит с пути. И когда мы приходим к состоянию фараона, и тогда получаем просто казни. То есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона, что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется 7 голодных лет. И это при условии, что человек в эти годы строит питомный Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним, действительно. Это уже, и это еще до Махсома. Потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения. Когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, что если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне. Это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Так что спрашиваешь?
0: Я спросил, если есть порядок в работе и есть этапы. Человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
1: Сокращение — это всегда...
0: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения?
2: Что?
0: Что заставляет человека просить силы получения?
1: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, поделай шаг назад, сделай реверс.
2: Ну,
1: как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Так, пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
2: Знаешь,

0: когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения. Фараон — это не желание получать, это ради получения, да? Все вещи как будто позитивные и негативные — это намерение ради Творца или ради себя. Да? Желание получать, о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения, левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире, и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии, по сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходит еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гагальта и Наем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
1: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
0: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
1: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
0: Думаешь, плохих?
1: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени? Это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
0: Какое точно, что происходит в 7 хороших и в 7 плохих лет этих?
1: В 7 плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как к приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое ради отдачи. И он такое, он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствуют внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное. Мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу у меня еще нет здесь слов. Приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно... украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это $1 миллион. Но если дать $1 миллион и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть.

0: В том же желании получать, кстати. Чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме, потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущее из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его, а затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
1: 7 лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует?
0: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В 7 хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в 7 плохих лет ты можешь, наоборот, как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
1: Какова роль точки в сердце?
0: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
1: 42-я страница, 3-й абзац. Строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения на материальное наслаждение, то он уже может выйти из, в смысле, сокращения и скрытия в какой-то мере. Что имеется в виду здесь? Что такое упражнение на материальные наслаждения? Здесь что имеется в виду?
0: То, что мы говорим о том, что нужно думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы нам здесь было весело внутри Барух, а для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как бы. Как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учатся. Он говорит,

0: Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. И Рав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная, и над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после 7 лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
1: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
0: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человек берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
1: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силах группы, учеба и так далее.
2: И как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
1: И вернемся к просмотру урока.
2: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия. Что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений» здесь? Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
1: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость, это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Небарухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек действительно от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учатся. он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет. В определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится, где он находится. Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому. И когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
2: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души? Творец помогает ему посредством Святой Души. Что это святая? Что это значит?
1: Творец помогает ему Святой Душой, этот человек, оказывать давление. Тогда ему раскрывается, что здесь должно быть что-то, какое-то действие сверхчеловеческих сил, то есть выше этого мира, то есть на то, что он действительно давит, и то, чего он касается, это не относится к нашей реальности, это относится к реальности, которая находится за Махсумом. Тогда ему раскрывается, что такое Махсум. Это просто переворот в мышлении. И вообще, сказано, обратный мир увидел я. И тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего? Святой Душой. Он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
2: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
1: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
2: В чем разница, что можно сказать? Это шло весь Сулам Рабаша, у Баль Сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
1: В чем разница в том, что мы изучаем труды Рабаша или учение 10 сферот? Каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед целью. Поэтому сначала мы читаем труды Рабаша, то, что он написал ученикам, а потом переходим
0: к
1: учению 10 сферот, после того, как я уже знаю, чего я хочу в жизни, да, скажем, после моего пробуждения от статьи, я уже прихожу к лекарству, к тому, что может помочь мне в том, чего я хочу достичь. То есть первая часть — это выяснение болезни, а вторая часть — это лечение. То есть когда я нахожусь в статье я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть с чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешние. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
2: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
1: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мере раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби Ари Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире в три разных периода времени с той же методикой раскрыть метод исправления. А все остальные каббалисты? Баля Сулам пишет, что, возможно, они были и выше, как Раби Акива, по сравнению с Раби Шимоном, был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие. Но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что ты там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума. Что ты там ищешь? Ты, а умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
2: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается каба ва има, когда читаю тес?
1: Хорошо. Хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается каба ва има, или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? Ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается кабовым, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока Ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
2: Значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас читаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
1: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению в 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано: «И познал Адам Хаву, жену свою». То есть соединиться, как бы войти в зивук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. И так каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или какой-нибудь... провести какую-то хорошую сделку. Это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом, выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это не когда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот, передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье, где человек ставит нули? Либо после единицы, где единица — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче. Но если я выясняю, что именно представляет собой эту ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Балисулам пишет в предисловии к учению «Десяти сферот», как нужно учиться. Он пишет, что определение слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова, иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче, без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня.
0: Для
1: этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов.
2: Да. Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду, но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
1: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть. Она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы наградой было для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы наградой. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
2: Как захотеть заменить награду?
1: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать, вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время, то есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
2: Как поднимают их от животного удара к духовному?
1: Поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, ну, скажем так, чтобы пользу любви к ближнему, чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии сжатие времени — это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем, концентрация моего внимания, я, мое действие, процесс и Творец. В этом действии есть все. Только Творец, кто такой Творец, понимаешь? Он раздает подарки? Или это сила, чистая сила отдачи, без всякой связи с собой, совершенно отделенная от моего желания получать, от того, что мне будет от этого? Это выяснение, оно переводит меня от количества к качеству. И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
2: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, Он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире.
1: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать, то есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину, с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он не забежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек подготовит себя, действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте, я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, ни дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, сердце, чувства, то, чего нам не достает. наполнение хисарона, и это выяснение болезни, и продолжение ТЭС — это излечение. Когда мы читаем, притягиваем и хотим устремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист, исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть, и какое зло оно готово терпеть.

0: И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
1: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материальном может быть, поднимая человека еще и еще на ступень.
0: Это мы можем делать только когда мы направляем себя на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
1: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
0: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал: вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
1: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас, начинается какой-то хиссарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
0: Много состояний, Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
1: Из этого состояния также
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
1: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение десяти сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение десяти сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику из учения десяти сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе, и из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть в этом действии. Это дает тебе свечение оттуда. Ты как бы улавливаешь издали это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И тогда постепенно этот окружающий свет, он освещает тебя, очищает тебя и немного приближает, и снова немного, и снова немного, и снова. Давайте войдем в это немного, в это чуть-чуть, прежде чем мы войдем в урок, мы прочитаем четвертую часть.
1: Да, мы в Талмуде десяти сферот. Мы в четвертом пункте Ари, первая часть, первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что вместо места этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении сотой сноски, которая находится на седьмой странице во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
0: Учение десяти сферот. Сотая сноска проясняет круглый со всех сторон. Пояснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения их. Хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения, исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы, большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
1: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точки, точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной. Точка — это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в каком-то, как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить, но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высшее и нижнее», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «выше» или «ниже»? У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство, все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи, и многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывает этим каббалу, это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бальсулама. И предыдущие каббалисты всегда, на самом деле, чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим, там есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
0: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сферот, Рабаш закрылся и сказал, я не хочу это видеть.
1: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980-м или даже 79-м году, он уехал из Израиля в Соединенные Штаты, и я сказал Ребе, может быть, я попробую туда войти, И дам уроки. Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто парни, которые хотят учиться. Я буду их обучать там, на месте. Какая нам разница? И хотя это был институт Каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и привез ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу. И там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он сыграл, закрыл это, сказал, нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился. Но почему? Это что тут такого? Человек в круге стоит. Но на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, на хороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит, я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, это чистое, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое. Это имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя. Не потому, что они указывают на действия к духовному, к духовным, к которым мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью. Понимаешь, в этом проблема. Тем самым хасидизм и обанкротился. Затем, когда Рабаш увидел этот рисунок, конечно же, закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. Но это не важно. Берг соединил хасидизм с каббалой. Что делать? Есть у тебя возможность? Иди. И тогда я пошел. И давал там, я думаю, где-то около полугода. Я их обучал. Введению в науку каббала. Только птиху они хотели учить. Но я вместе с этим дал им разные определения. И главное, что сломало их, это письмо самых далит, 64-й страницы Тора, Творец Исраэлидин, и идти по пути истины. Когда они увидели немного влево или вправо, ты теряешь всю жизнь, это их сломало. Это принесло в них страх. Тогда они встали и перешли к нам учиться, потому что они увидели, что без правильного направления, точного от мудреца такого, как Рабаш, просто нет надежды, нет шансов прийти к цели. И все. Тогда они пришли к нам. Где-то 40 человек. И у них взяло много места у этого института, пока он снова не восстал. Я не собирался его разрушать. Но если они пришли, хотели продвигаться к святости, тебе нельзя никаких других расчетов делать. Нет ничего больше, чем спасение души. Это все остальное ставит на второе место. И, конечно же, мы их приняли. Ладно, но это уже другие картины. Мы говорим о наших картинках, когда мы в наших чертежах обозначаем только духовные действия в духовном мире, не связываем духовный мир с материальным, с нашим телом, но желаниями. Когда я говорю материальные желания и духовные, так желания, а ни в коем случае не плоть. Ну, пожалуйста.
2: Но три предыдущих стадии в своей возвышенности и чистоте по-прежнему пригодны для облачения в них света и после сокращения. Вместе с тем уже выяснили в предыдущем пункте, что центральная точка не стала Сов по указанной там причине, и это уточняет Ари, говоря, что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон. Он хочет сказать не Сов в буквальном, не конец, а как в круглой фигуре, конец, который находится в ее центре. И можно представить себе эти четыре стадии в виде четырех кругов, один внутри другого, подобно слоям луковицы, где центральный круг — это четвертая стадия, ее окружает третья стадия, а то окружает вторая стадия, а ее окружает первая стадия. И таким образом невозможно различить между ними верх, низ, вправо и лево, так как первая стадия, например, которая в первой своей половине охватывает все остальные, находясь выше них, во второй половине охватывает их, находясь ниже всех. Аналогично остальные стадии.

0: не принимаем никакого другого изменения в круге, но что только все равны на том же отдалении или приближении к центру. То есть нет у меня никакой разницы быть наверху или в стороне, или внизу. Если я нахожусь в той же окружности, я могу быть свободным в ней, в том же, в любом месте. Это свойство окружности.
1: Ибо уже выяснилось, что причина сокращения была, не было различия свойств, это подчеркивает Ари, круглым совершенно одинаково во всех областях. И пойми.
0: Понятно? Ладно, у нас нет вопросов в интернете? Нет. Отлично, пожалуйста.
1: Пятый пункт Ари. Поскольку свет бесконечности равномерный, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Пятый пункт Ари. А причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем круг. Этой равномерности нет в фигуре четырехугольника с выступающим прямым углом, ни в фигуре треугольника,
0: потому что там каждая точка уже находится в другом месте по сравнению с точкой, прилежащей к ней, кроме круга. Круг, сфера. Каждый, кто находится на самой сфере, кто находится на этой окружности, все они равны. И нет никакой другой формы совершенной, как форма круга. Или в трехмерном пространстве это сфера. Тогда как четырехугольник, треугольник, мы пользуемся этим в науке Каббала для того, чтобы показать разницу между состояниями. Так у нас есть в таком случае точка, линия. Не смотрите на него не сверх. Я говорю просто о линии сейчас, точка. Затем круг.
2: Рибуа.
0: Четырехугольник, квадрат. Треугольник. И сам парцуф, когда мы уже говорим не прямоугольник, а рисуем его, не квадрат, а рисуем его так. Это те формы, которые есть в науке Каббала всего лишь. Хохма, бина, зерампин, малхут. И второе сокращение посередине, как парса. Вот здесь. Или же это. Этот рисунок переходит сюда. Окружность нам понятна, когда все точки, которые есть, они равны. А здесь есть у нас вверх, вниз и право-лево. Когда вверх-вниз, это в свете хохма, право-лево — это хасадим. Второе сокращение сокращает эти вещи. А здесь парцуф в таком виде мы его изображаем. И в нем тоже соотношение между хасадим и хохмой. И есть в нем 10 сферот по высоту и ширину. Но вот это фигуры. Нет у нас больше ничего в науке Каббала, и нам как следует стоит почитать определение всех этих форм, чтобы понять.

0: Окружность — это равно и отличается только от окружности к окружности по отношению к центру. То есть если есть окружность самая маленькая, но я не могу его сравнить с остальными окружностями, и я нахожусь в бесконечности. Почему? Потому что все точки, которые я чувствую рядом со мной, все они равны. И тогда я чувствую совершенство. И тогда должно в окружность войти линия, должна войти, чтобы показать, что есть что-то кроме моего состояния. Но есть в этом много вещей там, да.
1: Вопрос из Израиля спрашивают, в чем разница между работой в линиях и работой в круге?
0: Мы работаем только по линиям. В линии мы не относимся к кругам. Кругам — это света, которые приходят к нам свыше. Круга — это высшее управление и присмотр, которые работают с нами в общем. Есть общее управление и частное. Частное управление — это луч света, который приходит ко мне в линии. И поэтому я чувствую свое личное отношение к Высшему, и в соответствии с этим я пробуждаюсь с помощью негативной или позитивной силы, неважно, это личное управление, когда каждому приходит луч света. Может быть, этот луч пробуждает тьму, а не свет, но это уже частное. А общее управление — это со всеми душами, как с одной, управление, которое приводит их, пробуждает всех к концу исправления, как своего рода давление, которое действует на все решимот, которые внутри Адама решен. Еще вывести, ряд за рядом решимот, чтобы пробудились и вышли из скрытия к раскрытию. Это как Бальсулам говорит, что, скажем, кругообороты — это как ряд людей, которые стоят, выполняя кругооборот, затем встают и снова приходят к кругообороту. И так раз за разом. Это общее управление, которое будет с помощью кругов. Почему? Потому что все в равной степени продвигаются. Каждый продвигается к еще решимо. Еще решимо. Ты понимаешь, в ряду все вместе. Еще решимо выясняется внутри каждого. Еще решимо. Общий свет круглый действует на всех. Кроме этого, есть частное управление, когда на этого, на этих, так на особые души, в соответствии с их точкой в сердце, воздействует линия. В этом разница. Да? Перейдем к вопросам, выяснениям. Пожалуйста, можно понятно. Мировой климат тоже здесь ждем знаков вопроса на экранах. И здесь в зале каждый, кто хочет спросить, может поднять руку. Да, Моша.
2: Да. Котеб бетхилат тот кув.
1: Он пишет в начале сотой сноски.
2: Киван Вимкен и Квахашува Лепхинацов.
1: И это сов важен, это означает такой вьют, ниже которого нет. И в конце пункта он пишет, что причина сокращения не было различия свойств. А как это можно объяснить? Если есть сов, тогда уже есть там разница. и он обозначает это авиютом, и в конце он говорит, что это не по причине различия свойств.
0: То, что по причине изменения свойств, это понятно, потому что мы говорили, что сокращение было из-за украшения. Можем еще раз прочитать. Если это находится в вопросах, это 72-й вопрос, если я не ошибся, или 78-й. 78-й. Какова причина сокращения света? Это на 30-й странице. 30-я страница. Вопрос 78. Что является причиной сокращения света? Ответ на 35-й странице. Ламет Хей. Он говорит, действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. Еще раз. В чем причина сокращения? Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому он сократил себя. Так понятно, что сокращение не было из-за авиюта. Еще здесь нет авиюта. Невозможно сказать на различие между четырьмя стадиями прямого света, что есть у них различие по авиюту. Авиют, можно сказать, когда есть уже экран. Есть авиют экрана, сила преодоления против желания получать. Так в чем вопрос, Моше?
1: Он говорит о том, что она упала со ступени, и это теперь он определяет как сов. И значит, это после цимцума?
0: Что такое сов? Скажи, где ты читаешь?
3: Боткуф?
2: Кен.
0: В сотом пункте, в конце, третья строчка с конца, поскольку причина сокращения была из-за изменения формы, это то, что говорит Ари, круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон.
1: Нет, первый абзац, в сотый.
0: Давайте прочитаем сотый пункт. Сотый пункт. Объяснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения. И хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, говорит здесь, тем не менее, после сокращения и исчезновения света из этой центральной точки раскрылось, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствующей в ней формы большой меры получения. То есть исхождение света из этой центральной точки — это уже сокращение. До сокращения пока еще нет авиюта, но он говорит, что высший свет не подобает ему сливаться с ней из-за большой формы получения, которая находится в ней. После того, как это раскрылось, она упала со ступени, которая была в бесконечности. То есть, когда есть свет, приходящий к экрану и отраженному свету, есть падение со ступени, которая была у нее в бесконечности.
1: Спасибо, понятней.
0: До сокращения нет отсутствия подобия по форме. Нет такого, да.
4: Gracias, profesores. ¿Pueden explicar lo último?
1: Спасибо, профессорес.
4: Escuché que todos subimos de un círculo al mismo tiempo al otro.
1: Можно объяснить то, что Рав сказал в конце?
4: No entiendo.
1: Что мы поднимаемся от круга к кругу, поднимаемся по ступеням. Этого я не поняла. Таль подразумевает, что души переходят, как бы крутятся из поколения в поколение. Давайте повторим то, что мы слышали от Рава в конце урока. Реальность управляется светом. И есть управление света, которое называется круглое управление. То есть это общее управление. И так, в общем, свет продвигает человечество к цели творения. Можно читать в статьях Баля Сулама, он описывает все человечество как души, которые идут шеренгами и продвигаются, и даже когда мы говорим «тела сменяются в нашем мире» и так далее, это те же души, которые развиваются посредством света, и они двигаются вперед к цели творения постепенно под этим катком, который продвигает их, это называется общее управление, это продвигает их, скажем, света де игулим. А есть то, что называется кав, линия, это уже личное отношение, личное управление. Тот, кто уже сам хочет продвигаться к свету, тогда он начинает менять себя и приводить себя в соответствие, чтобы свет подействовал на него сильнее. Это то, что мы хотим сделать. Это именно то, что мы хотим сделать. Поэтому мы находимся здесь. Поэтому мы читаем учение десяти сферот, потому что мы хотим привлечь свет, кроме вот этого общего воздействия на все человечество. Мы хотим стать такими, с кем работают именно в линии, буквально поделить себя и проверить себя, где я могу приблизиться и стать более подобным светом. И тогда мы начинаем постепенно различать, где верх, где низ, и то, что пишется в учении десяти сферот, ну, дай Бог, что мы приблизились к этому.
0: Но, как мы слышали на первой части урока, что человек должен бояться думать о себе и удерживать это и сейчас во время урока, как объяснил сейчас Асав. Мак 11, пожалуйста.
3: Да, дорогие учителя, когда Раф объяснял квадрат, он говорил, что право-лево — это свет хасадим. А право-лево по отношению к чему?
0: Да, Раф начертил этот чертеж. Он вот так это нарисовал. В таком виде. Я думаю, что это достаточно сделать побольше. Но сделаем побольше, хорошо. Он начертил что-то типа такого. Да, и он отметил, что есть здесь
5: бина,
0: свойство
5: зеранпин,
0: а зерамин и малхут. Тогда он сказал, что есть связь между биной и малхут. Мы говорим, что эта связь существует между ними. Можно вот так это нарисовать. И всегда, когда мы относимся, уже понятно, после сокращения, мы говорим, что свет хохма, он приходит сверху вниз. Почему? Потому что свет хохма демонстрирует связь высшего с нижним. Это цель творения. И всегда, когда мы говорим о хохме, это сверху вниз. Это распространение сверху вниз, а бина — это в ширину. То есть в бине, свет хасадим, есть равенство, все равны. Это две силы, которые действуют. И еще раз он сказал это и дал пример, что привил учеников, которые учились в другом месте, что Рабаш не хотел видеть чертежа. Мы не говорим о материализации вещей, но каббалисты, когда чертят, они описывают силы, которые действуют. И здесь тоже мы всегда говорим о том, что вот эта связь между биной и балхут по диагонали — это символ силы, которая называется парца. И затем Рав всегда рисует, что буква «алев», написанная в Зоре, что есть «Юд» наверху, «Юд» внизу, которые говорят о свете хохмы, который находится выше парсы, а затем, когда нисходит ниже парсы к разбиению, и нужно это исправить. Говорится здесь еще раз о духовных силах, не о материализации. Мы не собираемся делать какое-то действие с этим в нашем мире. Но говорится о силах хохмы и бины. Свет хохма — это свет цели творения, который распространяется сверху вниз, а свет бины — это то, что дает силу сравнения между силами, которые находятся под воздействием бины.
5: Так, дякую, товарищи. Рав сказав, що ми працюємо тільки в лінії. Що це значить в нашій практичній роботі?
6: Ну, мазомер, зомер.
1: Рав сказав, що ми працюємо в лініях. Що це значить в нашій практичній роботі? Ну, це значить, що ми дуже хочемо, щоб у нас була лінія. І лінія – це значить, що творіння починає ділити себе на різні определення, на різні ділення відносно світу. Чому? После сокращения мы уже начинаем новый этап в творении. То есть уже не только круги существуют, а существует уже реальность линии. Это значит, творение хочет получать ради отдачи, и поэтому он все время себя оценивает, сколько он может получить от света ради отдачи. И это называется принимать свет в линии, тонкой линии, разумеется. Кав. Ты спросил, как это связано с нами. Мы прилагаем усилия, разные упражнения, насколько мы можем, чтобы попытаться, чтобы у нас была кавана, да, намерение, такая ради отдачи. Играем в это, стараемся, делаем это так, чтобы не просто раствориться и исчезнуть в свете, как вот в первом состоянии. И также не хотим, чтобы свет просто наполнял нас без всякого нашего намерения. Мы хотим получать свет в каве, в линии, в ради отдачи. Ну, на это мы намереваемся.
7: Кен, тут рабара шурни флази. Аз ракдей ля вин аль...
0: Только ли то, чтобы понять определение круга, то, что я не понимаю, если мы берем какой-то круг или сферу в этом мире, скажем, какой-то апельсин, и я нарисую какую-то точку на апельсине и поверну апельсин, точка не будет на том же месте, то есть это не равно каждое место на этом апельсине. Так что имеется в виду, что мы говорим, что в круге все равно? Как такое может быть? В круге все равно в его расстоянии от центра. Или это сфера, или это окружность, это одинаковое расстояние от центра. Что такое расстояние от центра? Это когда мы говорим о порядке причинно-следствия, а не выше и ниже. То есть нет более важного, более менее важного, более близкого, менее близкого. А есть только порядок нисхождения сверху вниз. И Рав здесь тоже таким образом чертит, когда мы говорим... Скажем, когда мы говорим о порядке нисхождения четырех стадий прямого света, распространения четырех стадий прямого света, всегда есть порядок, когда приходит корень в таком вот виде, что это верхняя часть, корень, а после него приходит первая стадия.
5: Бхина бет.
0: А после него приходит вторая стадия.
5: Каха. Бахарав бабхина гимел.
0: А после него приходит третья стадия.
5: Да, на связи, кстати. Вахарав бабхина далид.
0: А после него уже приходит четвертая стадия.
5: זה אלף.
0: это.
5: זה שורש.
0: שורש. קורין.
5: כח אלף.
0: затем אלף.
5: בית. גימל.
0: затем Бет, Гемель и Далет. Это выстроено в форме кругов для того, чтобы показать нам, что ничего не исчезает. Нет исчезновения в духовном. Есть здесь порядок причины, следствия. Первый порождает другой, и первый не исчезает, а находится внутри него, и так далее. И тогда это можно начертить таким образом, да, когда мы знакомы с таким чертежом, когда есть одна стадия в другой стадии, и внутри другой стадии, а конец он здесь, посередине. Четвертая стадия. Нет большего развития, чем она. Но это пока еще круги. Здесь есть порядок причины следствия, но не говорится, что один выше или ниже другого. Когда начинается развлечение верха и низа? Только после сокращения, когда во всех этих четырех стадиях начинает распространяться линия. Эта линия уже определяет верх и низ. Она определяет более близкий к тому, что наверху, и более близкий к тому, что внизу. Это называется верх, мало, а это называется низ, мата. Более близок к Творцу или к бесконечности называется наверху, а более близкий к Малхут, к желанию получать, называется низом. Еще раз, в соответствии со свойствами, как Рав несколько раз сказал в течение урока, не говорится о чертеже, а о духовных силах. Так то, что ближе к Творцу, ближе к свойству отдачи, называется верхом, а то, что ближе к свойству творения, к желанию получать, называется низом. В четырех стадиях прямого света, в их развитии, пока еще нет верха и низа, потому что кли и свет распространяются как одно. Нет там еще определения высшего и нижнего. А есть порядок распространения путем причинно-следствия, но нет более важного, который называется верх, и менее важного — низ. И это то, что рисует круги, а потом внутри них линия.
1: Последний вопрос. Women Cub U2.
8: For me, please. It says that after the restriction, it said something about the light was deficient. I don't understand that.
1: Написано, что во время сокращения свет был в недостатке. Я не понимаю этого. Говорится о чем? То есть есть причина и следствие, и как такое возможно? Зор, повтори вопрос.
0: Пусть еще раз спросит, непонятно.
8: After the restriction, he talks about after the restriction, he mentions that the light was deficient. And I don't understand how the light is deficient.
0: После сокращения сказано, что света не хватает. Я не понимаю, как не хватает света, если мы работаем по причине следственной зависимости в кругах.
1: Ну, хорошо, оставим этот вопрос как хисарон на следующий урок, и тогда мы посмотрим, действительно, откуда ты спрашиваешь. Приноси это на следующий урок, у нас просто уже закончилось время. И мы поговорим об этом на следующем уроке и перейдем к объявлениям.
0: Дорогие друзья, в ближайшую среду в Хайфе будет вечер, который называется «Каббала». И переживание, называемое «Каббалой», там соберутся все товарищи с севера и все товарищи и приятели товарищей, которые хотят понять, что такое наука «Каббала». Может быть, товарищи, которые находятся на виртуальном расстоянии от нас и снова хотят собраться в зале Аль-Мок в Хайфе. Это приглашение для всех учащихся на севере. Можете звать знакомых. Линк на запись ждет вас в сообщениях. Вечер, на котором стоит побывать. Переживание, называемое Каббалой, а завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанные им. В таком случае надо понять, что это за условие выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться цели творения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение больше, чем всем этим материальное наслаждение. А в материальном мы видим правило: чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях. И мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца, ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство наранхай от корня своей души. А наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя неба, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о которых мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю? Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, доброе начало. сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает вот этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. От слова легкомыслие. То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом. Тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, как

0: великие массы. Однако в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры. А это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее, это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее, это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек упирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку. Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними и получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры святости упали в клипот. И этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходит все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение. Ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек

0: каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но это сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зор говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется Наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства Наранхай своей души.
1: Автор, вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
0: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
1: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
0: Откуда возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
1: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
0: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполнится быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действие ради отдачи. Но если он
2: это Коаха Бина,

0: обретает силу бины, силу радиоотдачи, свет хасадим, веру, способность делать высшие знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать, человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
1: Что касается сокращения, на каком этапе?
0: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как. Но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю, это из того, что мы желание получать, решать, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да, и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его. Задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем иначе, то, что происходит в рожь парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания, получать со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это я делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще больше глубину желания получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю каждый мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который раскрывается мне. То есть каждый уровень имеется в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе и произвожу расчеты только для себя. И это распространяется на четыре уровня виюта. То есть насколько и внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения — это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хессаронами, с его келим.
1: Ну. Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
0: Этап сокращения — это уже после осознания человека в состоянии совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, после того, как человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости. Когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыш от этого, потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать приходит к тому, что все желание получать как раз опустошается. Мы видим это как слабость, что мы не способны ничего делать, у нас нет желания, и становимся апатичными к этому миру и неуспешны как будто. Но это имеется в виду, что человек сопротивляется этому, идет против этого, иначе это просто он уходит с пути. И когда мы приходим к состоянию фараона, и тогда получаем просто казни, то есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона. что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомый Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри в нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним, в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним, действительно. Это уже... И это еще до Махсома. Потому что он осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения. Когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, что если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне. Это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Ты что спрашиваешь?
1: Я спросил, если есть порядок в работе и есть этапы. Человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
0: Сокращение — это всегда...
1: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
0: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, поделай шаг назад, сделай реверс. Ну, как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Так, пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
1: Знаешь,
0: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло, и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения. Фараон — это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто позитивные и негативные — это намерение ради Творца или ради для себя. Да. Желание получать о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии по сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходит еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гальгальта и Наим, включенные в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
1: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
0: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
1: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
2: Раим.
0: Думаю, что плохих.
1: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
0: Какое точно, что происходит в семь хороших и в семь плохих лет этих?
1: В семи плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как к приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения. насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое радиоотдача. И он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствуют внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное. Мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу, у меня еще нет здесь слов, приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это миллион долларов. Но если дать миллион долларов и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. Иначе его поймают, иначе смерть. То есть, но это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть к желанию получать все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. ночью, во тьме, неожиданно. Человек не видит, как это происходит и в чем именно это происходит с ним. Вообще, каждая ступень такова. Каждый переход, каждое новое состояние приходит, когда человек совершенно не понимает, совершенно не знает, что с ним происходит. Он запутан. После путаницы и потери ориентации приходит новое, более светлое состояние. А потом ты уже ищешь и ждешь. В том же желании получать, кстати. Чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме, потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущей из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его. А затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
0: 7 лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует?
1: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В 7 хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в 7 плохих лет ты можешь, наоборот, как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
0: Какова роль точки в сердце?
1: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
0: 42-я страница, 3-й абзац. Строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения на материальные наслаждения, то он уже может выйти из, в смысле, сокращения и скрытия в какой-то мере. Что имеется в виду здесь? Что такое упражнение на материальные наслаждения? Здесь что имеется в виду?
1: То, что мы говорим о том, что нужно думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы нам здесь было весело внутренний барух, а для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как бы. Как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учатся. Он говорит,

0: Пропала трансляция.
1: Да, мы пока что подведем.

0: итоги того, что мы прослушали до сих пор. Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. И Рав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная. И над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после семи лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
1: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
0: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человека берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
1: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силах группы, учеба и так далее.
2: И как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
1: И вернемся к просмотру урока.
2: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия. Что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений» здесь? Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
1: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Бнай-Барухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек действительно от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учится. Он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет. В определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится. Где он находится? Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому. И когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
2: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души? Творец помогает ему посредством Святой Души. Что это святая? Что это значит?
1: Творец помогает ему Святой Душой. Этот человек оказывает давление. Тогда ему раскрывается, что здесь должно быть что-то, какое-то действие сверхчеловеческих сил, то есть выше этого мира. То есть на то, что он действительно давит, и то, чего он касается, это не относится к нашей реальности. Это относится к реальности, которая находится за Махсомом. Тогда ему раскрывается, что такое Махсом. Это просто переворот в мышлении. И вообще, сказано, обратный мир увидел я. И тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего? Святой Душой. Он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
2: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
1: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
2: В чем разница, что можно сказать? Это шло весь Сулам Рабаш, а у Баль Сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
1: В чем разница в том, что мы изучаем труды Рабаша или учение 10 сферот? Каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед целью. Поэтому сначала мы читаем труды Рабаша, то, что он написал ученикам, а потом переходим учению 10 сферот, после того, как я уже знаю, чего я хочу в жизни, да, скажем, после моего пробуждения от статьи, я уже прихожу к лекарству, к тому, что может помочь мне в том, чего я хочу достичь. То есть первая часть — это выяснение болезни, а вторая часть — это лечение. То есть когда я нахожусь в статье я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть с чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешние. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
2: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
1: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мере раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби, Ари, Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире в три разных периода времени с той же методикой раскрыть метод исправления. А все остальные каббалисты? Баля Сулам пишет, что, возможно, они были и выше, как Раби Акива, по сравнению с Раби Шимоном, был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие, но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что ты там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума. Что ты там ищешь? Ты, да, умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
2: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается каба ваима, когда читаю тес?
1: Хорошо. Хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается каба ваима, или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? Ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается кабовым, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
2: Значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас читаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
1: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано: и познал Адам Хаву, жену свою. То есть соединиться, как бы войти в зивук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. И так каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или какой-нибудь... провести какую-то хорошую сделку. Это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом. Выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это никогда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот, передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье, где человек ставит нули, либо после единицы, где единица — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче, но если я выясняю, что именно представляет собой эту ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Бальсулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, как нужно учиться. Он пишет, что определение слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче, без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня. Для этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов. Да.
2: Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду, но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
1: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть. Она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы наградой было для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы наградой. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
2: Как захотеть заменить награду?
1: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать, вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время. То есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
2: Как поднимают их от животного удара к духовному?
1: Поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, ну, скажем так, чтобы пользу любви к ближнему, чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии. сжатие времени — это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем,

0: И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
1: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, Он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире?
0: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать, то есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он не сбежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек подготовит себя, действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте, я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, ни дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, сердце, чувства, то, чего нам недостает, наполнение хиссарона, и это выяснение болезни, и продолжение тест — это излечение. Когда мы читаем, притягиваем, хотим устремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист, исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть. И какое зло оно готово терпеть. И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
1: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материальном может быть поднимает человека еще и еще на ступень.
0: Это мы можем делать только, когда мы направляем себя

0: на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
1: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
0: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал: вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
1: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас, начинается какой-то хисарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
0: Много состояний Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
1: Из этого состояния также
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
1: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, яхарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение 10 сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение 10 сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику, из учения 10 сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть в этом действии. Это дает тебе свечение оттуда. Ты как бы улавливаешь издали это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И тогда постепенно этот окружающий свет, он освещает тебя, очищает тебя и немного приближает, и снова немного, и снова немного, и снова. Давайте войдем в это немного, в это чуть-чуть, прежде чем мы войдем в урок, мы прочитаем четвертую часть.
2: Да, мы в Талмуде 10 сферот. Мы в четвертом пункте Ари, первая часть, первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что место этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении сотой сноски, которая находится на седьмой странице во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
1: Учение 10 сферот, сотая сноска, проясняет круглый со всех сторон. Пояснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения, и хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения, исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы, большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
2: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точки, точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной. Точка, это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в каком-то, как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить, но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высший» и «нижний», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «выше» или «ниже»? У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство, все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи, и многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывает этим каббалу, это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бальсулама. И предыдущие каббалисты всегда, на самом деле, чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим, там есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
1: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сферот, Рабаш закрылся и сказал, я не хочу это видеть.
2: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980-м или даже 79-м году, он уехал из Израиля в Соединенные Штаты, и я сказал Ребе, может быть, я попробую туда войти, И дам уроки. Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто парни, которые хотят учиться. Я буду их обучать там, на месте. Какая нам разница?
3: Да.
2: И хотя это был институт Каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и принес ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу. И там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он закрыл это, сказал, нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился. Но почему? Это что тут такого? Человек в круге стоит. Ну, но на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, на хороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит, я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, а это... Это чистое, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое. Это имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя, не потому что они указывают на действия к духовному, в духовном, к которому мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью, понимаешь? В этом проблема. Тем самым

0: Мы читаем книгу «Зоар Лям», «Зоар народу», глава «Вайкра». Заголовок со стороны «Им» выходит клипот и следующий суд и закон. 248 пункт. Книгу можно скачать на сайте «Каббала Лям», kap.tv и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
1: И как мы сейчас видим здесь, даже со стороны «Има», выше «Им» из стороны «Бина», свойства «Элоким» выходят клипот, которые исследуют суд, которые приходят от Творца и приходят к нам, и переходят к нам, и все наши ощущения, жизнь, исследования, все это называется работой Творца, то есть как Творец, высшая сила создала нас и работает с нами. И вследствие этого мы изучаем, как уподобиться Ему. Есть только одно действие — повторять действие Творца. И это нужно ощущать себя, как и что Он делает, и в соответствии с этим пытаться идти вслед за Ним.
0: 248 пункт. Со стороны «Има» выходят клипот и следующий суд и закон, и удерживаются в постановлениях гвуры в левой линии, в суде «Дин», властвуя над милосердием, рахамим. Как сказано, объединившиеся против Творца, бины, которые находятся над Зерампином, называемая Авая. И тогда миры ущербны, то есть несовершенны, и разлад пробуждается во всех них.
1: Извиняюсь, здесь неправильные запятые. То, что сказано, выходят из Творца, запятая Бины, которая над Зерампином, называемым Авая, точка. Объединившаяся против Творца, запятая Бины, запятая, которая находится над Зерампином, называемым Авая. Иначе непонятно.
0: 249. А когда жители мира улучшают деяния свои снизу, и суды смягчаются, исчезают, то пробуждается милосердие, властвуя над тем злом, которое пробудилось вследствие сурового суда. А когда пробуждается милосердие, наступает радость и утешение, поскольку властвует оно над этим миром. Как сказано, «И передумал Творец о зле». И передумал, поскольку утих суровый суд и правит милосердие.
1: Но без сурового суда и без того, чтобы милосердие властвовало над судом, не было бы взрыва радости, не было бы раскрытия, поскольку сначала должно раскрыться зло, различие, тьма, и как преимущество света из тьмы, когда раскрывается свойство отдачи поверх свойства получения, видно, насколько оно возвышено, пробуждает эта радость во всех мирах.
0: 250. В час, когда смягчаются суды и властвует милосердие, то каждая сфера вновь оживает, и все они вместе благословляются.
1: А смягчаются суда, имеется в виду, что они получают подслащение, исправление с помощью рахамим, милосердия, то есть получающий келим получает с помощью света, возвращающего к источнику свойства отдачи, хасадим.
0: И когда возвращается каждая на свое место, и благословляются все вместе, то има смягчается в соединении законов, вернувшихся к свойству ее.
1: Когда присоединился к ней Зоон, Зерампин и Малхут, с помощью того, что они исправили себя, и Зерампин произвел исправление Малхут, когда Малхут может сравняться с ним, когда все души, которые входят в Малхут, соединяются вместе в едином примере Зерампина, тогда оба они поднимаются в Бину.
0: И тогда называется полным возвращением, и происходит искупление мира. Ибо има, мать, восседает в совершенной радости, как сказано, дети — радость матери. И называется она тогда днем искупления, как сказано, чтобы очистить вас от всех ваших грехов. И раскрываются 50 ворот сторон законодательства. В час, когда грешат сыны мира, они приводят к подъему Малхут в бину. И тогда уменьшается бина Сгар вследствие того, что ее бина и тум падают на ступень, находящуюся под ней, и она становится вак без рож. И тогда пребывают все миры в Диним, судах и Катнуте. Со стороны Има выходят клипот и следующий суд и закон, которые властвуют над милосердием. И когда жители мира улучшают свои деяния и поднимают ман, происходит зивук абсаг деак, и свечение этого зивуга приходит к Има и опускает Малхут из нее, возвращая ее на свое место. И тогда снова поднимаются к ней три сферы, Бина и Тум, упавшие у нее, соединяясь с ее ступенью, и восполняются ее гар. И так происходит на всех ступенях, сократившихся вследствие уменьшения бины. Ибо бина и тум возвращаются на них и достигают гар.
1: Он рассказывает нам здесь, что это вследствие нижних, из-за них, которые наносят вред, и бина, которая была сначала в гадлуте и хотела того, чтобы давать им, чтобы пришли исправление и наполнение, затем вследствие того, что усилилось в них желание получать, когда развилось новое желание получать, то есть раскрылось больше то желание получать, которое находится в неисправленном виде, это называется, что нижние получают дополнительное злое начало, и тогда, по всей видимости, не смогут поднять ман к исправлению, но усилится в них суд, и бина тогда, вместо того, чтобы давать им свет исправления, закрывается, перекрывается. То есть есть здесь процессы, когда бина находится в катнуте и гадлуте, чтобы тем самым трясти нижних в своем желании, а есть, когда она входит в катнут-гадлут вследствие действия нижних, не по своему плану, а так, как они реагируют. И тогда в соответствии с этим, если они требуют от нее исправлений, то это хорошо. А иногда, когда они требуют исправления, это перекрывает бину, когда они чувствуют, что должны сдерживаться здесь, не проявлять себя, но в любом случае они тогда ищут милосердие, тогда как здесь, вследствие того, что они не смогли поднять ман к бине, и суды в них, неисправленные келим, в желании для себя раскрылись, тогда бина должна была вынуждена сократить себя, сократить свой охап. Пожалуйста.
0: В час, когда смягчаются суды и властвует милосердие, то каждая сфера снова оживает. То есть бина и тум, упавшие со ступеней, возвращаются к существованию на своих ступенях. И има смягчается в соединении законов. То есть бина и тум, которые были отрезаны и упали с нее, снова соединились с има, то есть вернулись к свойству има. Потому что раньше упали с уровня Зерампин, а сейчас вернулись к уровню има.
1: Ибо Ахап Имы, вследствие того, что вышли из своего действия, вышли со ступени, тогда падает Ахап на ступень Зейрампин, Гальгальта Инаем Зейрампин. Так мы знаем, что Гальгальта Инаем Высшего находится Ахап, то есть находится в Гальгальта Инаем Нижнего.
0: 251. Сказано, и если согрешил и признает вину, Если согрешил, теми нарушениями, которые называются прегрешение, как сказано, из всех грехов человеческих, и признает вину, означает и исправит. И если согрешил, и исправит свои действия, и вернет все награбленное им, и вернет, означает, что вернет сам, то есть сам желает исправить свои действия.
1: Вопросы?
2: Есть из интернета?
0: Насколько я понял, если он хочет исправить действие сам, это правильно с его стороны или нет? Я не понял, что имеется в виду.
1: Смотри, это в точности так. Зор здесь не уточняет. Может быть, и та, и другая сторона, как в Бине. Может быть, что Мид сократилось, потому что недостойны нижние, а может быть, что сокращается вследствие того, что есть сроки к добру и сроки во зло свыше. И то же самое здесь снизу. Может быть, что есть какие-то суды, которые должны пройти нижние, и тогда они якобы приходят и раскрываются грехи. Как пишет Бааль Сулам, что я рад тем грешникам, которые раскрываются. И тогда, когда раскрываются такие прегрешения, когда нижний готов к их раскрытию, тогда готов исправить их. А если нижний не готов к раскрытию грехов, не подготовил себя, а все-таки грехи раскрываются, это не потому, что желание получать еще раскрывается, но потому что свыше, для того, чтобы пробудить нижнего к раскрытию, бина сокращает себя, и тогда нижний, который находится в том же желании для себя, будет себя чувствовать хуже, и тогда будет искать, что делать. Ты понял различие? Нет? Хорошо. Понятно. Это хорошо, что ты не понял. И есть место для исправления. Я был хорошим. Хорошим. Вследствие того, что я был хорошим, раскрылось мне плохое желание. Я был хороший. Раскрылось новое плохое желание. Раскрылось во мне, чтобы я исправил его. Если я исправляю его сам, то есть я, находясь в нем с помощью группы и учебы, поднимаю ман, и тогда получаю свет, возвращающий к источнику, и тогда я поднимаюсь из этого состояния к высшему состоянию, более высокому. То есть, еще раз, стал хорошим. Это понятно? Если этого не делаю, скажем, это действие я не сделал, то что происходит? Стало мне плохо, я возвращаюсь к тому же состоянию, я получил или раскрылось во мне зло, и я не делаю хороших действий. Нет группы, нет окружения, короче. Окружение включает и группу, и рава, и книги. То есть нет окружения. Нет окружения, потому что я не желаю. Что мы делаем? В таком случае има, которая находится наверху, которая поднимая ман и получая окружающий свет, что она делает? Она как будто еще более отдаляется. Има отдаляется. Отдаляется от меня. И тогда я ощущаю вследствие этого еще большую тяжесть. Дополнительные суды. И это обязывает меня работать. То есть тогда я не как в прошлый раз стал хорошим, а сейчас получаю добавку, стало же лучшее желание, большее желание, и тогда им отдаляется. Я чувствую себя хуже. Это потому что желание раскрылось, как говорит Баль Сулам. Я рад тем грешникам, которые раскрываются. Новое раскрытие желания. А здесь не новое раскрытие желания, а раскрытие судов, поскольку мать не отдалилась. Чтобы обвинить меня, почему ты не исправляешь себя. То есть есть всегда в двух направлениях, в двух сторонах дополнение зла. Или на самом деле зло раскрылось во мне, то почет и уважение, поскольку я подготовился к этому, как говорит Баль Сулам, это к этому привела святость дня, чтобы раскрылись эти грехи. Но если это не святость дня, а мое пренебрежение, я чувствую себя хуже. Не потому что есть у меня здесь добавление желания, а потому что има больше отдалилась для того, чтобы показать мне, что я нахожусь во тьме, чтобы раскрыть мне, что я не в порядке, что мое состояние нехорошее. И здесь, с двух сторон, если мы просто смотрим на состояние, мы не можем понять, откуда оно приходит. Это может быть с двух сторон. Или есть на самом деле добавление раскрытия нового желания, или же раскрытие судов свыше. Это то, что он говорит, по сути дела, в самом заголовке. Со стороны има выходят клипот, и следующий суд и закон, что има сама приводит в действие такие желания в нижнем, чтобы пробудить его к исправлению. Это понятно? Хорошо. Да.
0: Нижний со своей стороны должен уточнить это состояние, то есть есть приложение усилий или недостаток усилий. Должен ли это исследовать?
1: Он просто находится в этом. Это жизнь моя. Я знаю, откуда это приходит. Я нахожусь в этом. Я чувствую это. Как я нахожусь с тобой в каких-то отношениях, скажем, все время, и тогда я чувствую изменения в ту или другую сторону. Ну, продолжим еще немного.
0: Заголовок 4 времени года. 252 пункт. По истечении 4 времен года смолкает голос, и пробуждаются суды, и возвращение задерживается до времени исправления. И когда пробуждаются суды, раздается голос, и 4 угла мира поднимаются и опускаются. Исходит воззвание, и нет внимающего и пробуждающегося. А Творец готов. Если вернутся они, то будут возвращены суды на свое место. А если нет, то голос прекратится, и суды свершатся. И тогда называется «и печалится во внешних жилищах».
1: Хорошо, понятно нам здесь, что это деление в соответствии с временем, движением, местом и существованием реальности, год, мир, душа и существование реальности, это есть в нашем мире, как мы это чувствуем. В духовном мире все эти понятия относятся к только к одному понятию — желание получать, которое делится в соответствии со всевозможными разрезами в нем, понятиями в нем, на всевозможные части, которые мы называем в соответствии с тем, как эти части, опускаясь, свои силы в наш мир, дает нам эти понятия. Мир, год, душа, существование реальности. Понятно, что нет в духовном мире понятия времени, но света, которые меняются больше или меньше во всевозможных формах, над Килим, так они называются. И есть света, которые меняются, это называется временами. Есть меняющиеся, называемые расстояниями. Есть меняющиеся, называющиеся цветами, звуками, и еще тысячи понятий. И всегда это изменение света. И тогда нам трудно понять, что значит, что только свет меняется, одна сила, и дающая так много понятий. Это поскольку желание получать, на которое воздействует свет, в нем именно имеется много изменений. А свет, он
2: по сути дела, действует все время на желание получать, а желание получать под ним, под этим воздействием начинает все время меняться, и тогда раскрывает в себе внутри смешения в себе, внутри тех слоев, авиюта в нем и изменение свойств в различных слоях. Тем самым желание получать раскрывает много этих свойств. В самом свете их нет. Это единая сила, которая приводит в действие материю, и все. А материя уже внутри себя раскрывает эти изменения. Но поскольку мы говорим со стороны материи, мы говорим, что якобы выше делает изменения. То есть изменения, как объясняет Бааль Салам в видении книги Зор, мы видим их высшим, и тогда относим их к высшему, что выше сверху производит изменения в нас в виде лет, ночей, дней, различных состояний вообще во всем. Мы не видим, что эти вещи находятся в нас. Ну, например, как мы говорим, «Шорошни шамагуф левушей халь», что есть у нас внутренний келим и внешний келим, что то, что происходит во внешний келим, нам кажется, находится вне нас, и это приводит к кто-то внешнее действие, но это наши келим. Это мы в том же кли существуем и впечатляемся. То есть, если есть какое-то изменение во Вселенной, в мире, это мое изменение. И поэтому человеку кажется, что то, что происходит в мире, не зависит от него. Это в точности зависит от него все. Это внешнее кли, только он не определяет, что это его, что это те же, относится к тем же 10 сферот души. Поэтому 4 сезона года, 4 времени года тоже находятся в самой душе. Пожалуйста.
0: Год — это Малхут, в которой 4 сферы — Хук, Тум, в каждой из которых 4 линии, и вместе 12. И если только левая линия властвует в каждой из 4 сферот Хук, Тум, тогда они называются 4 сроками, в силу судов, исходящих от власти левой линии. Как сказано, по истечении 4 времен года смолкает голос, ибо голос — средняя линия, соединяющая 2 линии, правую и левую в одну. И поскольку голос прекратился, вернулась власть к левой линии без правой, ибо нет того, кто бы соединил ее с правой. И поэтому пробуждаются суды. Когда все суровые суды, происходящие от власти левой линии, пробуждаются в мире. И если совершают возвращение, возвращение задерживается и не принимается, пока не установится голос, снова соединив 2 линии, правую и левую вместе. И возвращение задерживается до тех пор, пока он не установится, и поэтому предваряет это исправление возвращению. И свойственно судам левой линии, что в конце их пробуждаются диним, суды нуквы. Как сказано, у входа грех возлежит. То есть вследствие этих судов установился экран Дехирик, средней линии, называемый «голос», снова объединяющий 2 линии. И когда пробуждаются суды, выходит голос. То есть в конце их раскрывается масах Дехирик, из которого выходит голос, снова соединяющий 2 линии. И тогда 4 угла мира, хуптум, демалхут, поднимаются и опускаются, светят свечением хохма, снизу вверх, и свечением хасадим, сверху вниз, по закону средней линии. И тогда исходит воззвание под воздействием судов, содержащихся в левой линии, и предупреждает о соединении в средней линии. И если нет того, кто внимает и пробуждается, чтобы соединиться в средней линии, Творец ожидает и готов принять возвращение их. Если они возвратятся, то возвратятся и суды на свое место, то есть принимает их и светит им милосердием от средней линии. И если они не совершают возвращение, то голос, средняя линия, снова умолкает, и левая снова приходит к власти, и вершатся суды в мире. И печалятся якобы о внешних жилищах, о судах, совершающихся в мире. 253. Со времени разрушения храма нет дня, в котором не проявился бы злобный гнев, ибо поклялся Творец, что не войдет в высший Иерусалим, Малхут, пока не войдут они в нижний Иерусалим. И поэтому гнев раскрывается в мир. В мире. И клятва была дана о постоянстве, ибо для того, что не в постоянстве есть зивук Зерампина и Малхут, также и в дни изгнания, в час молитвы, в субботы и праздники.
2: Есть времена к добру, к злу, есть такие, которые выстроены так свыше, как условия, а есть такие, которые мы определяем, в тех временах, которые приходят свыше. Вопросы? Да, Орен.
0: Он здесь пишет в 253 пункте, что поклялся Творец, что не войдет в высший Иерусалим, Малхут, пока не войдут они в Нижний Иерусалим. Что такое Нижний Иерусалим?
2: Это тоже Малхут, но зависящее от Израиля, пока они не собираются. Когда он не может наполнить Малхут, Шхину, которая находится в прахе, пока Нижний не выстраивает ее, то со стороны Израиль прямо к Творцу должно быть, чтобы раскрылись те души, которые по природе своей обязаны соединиться и выстроить Шхину, дом, храм. Они пока еще не делают этого. И это отставание, раскрытие этих судов, которые действуют в мире, это называется злобой, гневом. То есть вместо того, чтобы было сверху воздействие хасадим и наполнение, приходит задержка. И эти суды сверху, они... называется гневом. И это не проходит, пока снизу клей не будет готово. Это зависит только от душ Израиля, которые разбиты после разрушения храма, после крушения того клей, которое необходимо сейчас исправить с помощью того, что исправляется именно снизу, из разбиения. Исправляется это клей, раскрывается гораздо большее клей, с гораздо большей силой. 620 раз больше, то, что мы изучаем, поскольку раскрывается поверх тьмы, поверх сил разделения, сил изгнания. И что называется изгнанием. В изгнании находится келим отдачи, Израиль, Гальгаль Тайнаем, которые вошли в келим народов мира, Ахав, включили их в себя. Затем келим Израиля должны подняться снова на уровень Гальгаль Тайнаем, всплыть якобы из всего этого водоворота и всего этого смешения, и снова выстроить исправленный Гальгаль Тайнаем. Но когда они выстраивают Гальгаль Тайнаем, исправленные сейчас, к ним прилепляются все Ахапы, которые присоединились к ним во время изгнания, и им необходимо извлечь из себя эти ахапы, отделиться от них и снова выстроить клиф Гальгаль Тайнаем исправленных, и, что называется, прямо к Творцу Израиль. И это, по сути дела, условие, без которого не может раскрыться Творец, поскольку он раскрывается в этом кли только в законе, по закону совпадения свойств. Но Израиль, который сейчас исправляет свое кли, так что, когда клипот Ахапы прилепляется снизу к Гальгальтейнаем, то для того, чтобы сплотиться, они должны включить связь, очень большую силу, поэтому им необходима сила, возвращающая, свет, возвращающий к источнику, и очень большой свет. Поэтому книга Зор раскрывается, все беды также. Все должно быть как бы общей темой этой работы, общим объектом этой работы, чтобы поддерживать это. И поэтому, когда раскрывается сейчас это общее кли, этот дом, храм внизу, раскрывает его в 620 раз большим, чем он был раньше, поскольку это количество желаний, 620 желаний, находящихся в душе, когда каждое желание сейчас на самом деле восстает сейчас из намерения ради получения, и надо привести его к намерению ради отдачи. И поэтому сила в 620 раз большая, так мы это символизируем. Настолько она больше в раскрытии наполнения света, слияния. И поэтому раньше, перед разбиением, Израиль были слиты с Творцом, как капля семени в утробе, когда у этой капли, у самой, нет никакого права на существование и вообще ощущения реальности. Тогда как Израиль после разбиения, когда возвращается к состоянию слияния, есть 620 раз большее слияние. То есть в каждом желании, в каждой мысли, в каждой вещи есть направление ради отдачи, уподобиться Творцу, сравняться с Творцом поверх сил разделения, что приводит к пониманию, ощущению, постижению, слиянию. Один против одного в равной степени.
3: Вот.
2: Еще? Тогда продолжим.
4: 254. Заголовок «Наготы матери своей не открывай». «Наготы отца своей и наготы матери своей не открывай». «Она мать твоя, не открывай наготы ее». «Мать твоя» — это Малхут, мать Израиля. А если человек открыл наготу ее, то почему должен вернуть ее, то есть раскаяться, чтобы исправить то, что открыл? 255. Когда усиливается в человеке злое начало, то усиливается не иначе, как в наготе. Все прегрешения держатся за наготу. Сказано «не открывай». Когда же человек подвергается исправлению, исправляется сообразно с тем, что открыл. Это называется раскаянием.
2: То есть, когда человек находится в простом желании получать, созданном Творцом, ни хорошем, ни плохом, желание насладиться, пока что нет в нем ничего. Если человек раскрывает вследствие своей работы, мы говорим только о тех, которые находятся в этой работе, которые хотят соединиться вместе, которые хотят в соединении между собой прийти к раскрытию Творца. Если он раскрывает, что находится в ненависти, в отторжении по отношению к другим и также не готов отказаться от себелюбия, даже для того, чтобы соединиться с Творцом, та сила, которая раскрывается, сила против, называется злым началом. Это злое начало и только, ничего другого. И желание получать ради получения, которое готово работать в себе, готово оставаться в самом себе, называется наготой, которая в себе хочет раскрыть наслаждение напрямую. И это в точности против соединения с ближним и через него с Творцом. Все направлено в то место разбиения, именно там, где нужно его исправить, ни на что другое. После того, как раскрылось место наготы, тогда он знает, по сути дела, что исправлять. То есть человек не может выполнить заповеди, не приступив ее. То есть мы должны сделать нарушение во всем. Как мы видим в рассказе Торе в простом, как народ Израиля...

0: сейчас властвует, царствует намерение ради отдачи. Это называется, что произвел возвращение. Да.
1: Несколько минут назад мы говорили о том, что мы не пользуемся ахапами, то есть поднимаемся над ними, и это является исправлением. А сейчас мы говорим, что пользуемся.
0: Нет, нет, это неправильно, что вообще не пользуемся ахапом, поскольку это неверно. Мы говорим о том, что есть также Гильгальтейнаем, и также ахап, и также ахап подъема. Пользуемся также ахапом подъема. Мы еще поговорим об этом.
1: 256. Все прегрешения мира держатся на открытии наготы, пока мать, то есть Малхут, не открывается из-за грехов, и открывается ее нагота.
0: Почему? Поскольку, по сути дела, има, ахаббины, лея, как мы говорим, это задбины, это истинные келим конца исправления. Они должны раскрыться в человеке. То есть все получающие наши келим от бины, как мы изучаем также из четырех стадий прямого света, что бина выстраивает малхут, что бина называется высшим преодолением, а малхут — нижним. В конечном счете мы раскрываем ахаб бины, поскольку бина в своем желании отдать выстрел в нас, желание получать. И тогда, возвращаясь, мы раскрываем в нашем желании получать эту наготу. Да?
1: Когда открывается она, тогда открываются все сыновья, то есть Исраэль внизу. Сказано об этом: «Не бери матери вместе с ее сыновьями». Когда же исправляется мир внизу, исправляется все, пока не поднимается исправление к Святой Матери, то есть Малхут, и исправляется и укрывает то, что открылось. Поэтому сказано: «Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех укрыт». И тогда называется Малхут раскаянием, и называется тогда днем искупления, как сказано: «От всех грехов ваших перед Творцом очиститесь». Две точки утверждены в Малхут. Ее собственная точка — свойство суда, неподслащённое в бине. В этой категории над ней царит сила сокращения и масаха, экрана, чтобы она не могла получать высший свет. Второе. Ее точка, подслащенная в свойстве милосердия, то есть в бине. В этой категории она достойна получать все света, которые есть в бине. И тогда она дает также мирам бия и Исраилю от всех своих больших светов. Таким образом, Малхут использует только вторую точку свойства милосердия. И эта точка раскрыта в ней. Однако точка судный Малхут утаена в ней и не раскрывается. А если раскрывается, то сразу же уходит от нее высший свет из-за заложенного в ней сокращения и экрана. Сказано: «Древо познания добра и зла». Если удостоился человек — добро, а если не удостоился — зло. Если человек удостаивается, точка свойства суда сокрыта в Малхут, а раскрыта только точка свойства милосердия. И тогда Малхут дает ему все благо, которое получает от бины. Если же человек не удостаивается, а грешит, тогда раскрывается точка свойства суда, кроющаяся в Малхут. И тогда сразу все света отлетают от нее, а суды берутся за нее, и пребывает тогда человек полностью во зле.
0: То есть зависит от того, как бина поддерживает Малхут, с одной стороны, а с другой стороны зависит от Малхут, как бина будет ее поддерживать. Так они работают.
1: Об этом и сказано: «Она мать твоя». Если человек открыл ее наготу, то почему должен вернуть ее, когда раскаивается? Чтобы исправить то, что открыл. Если он пришел к прегрешению, тогда раскрывается в Малхут первая точка свойства суда,

0: которая называется Наготой, поскольку вызывает уход из нее всех святов. И тогда говорит Писание, она мать твоя, ведь Малхут — это твоя мать, так что не открывай наготы ее. Если он согрешил и открыл ее наготу, то, разумеется, должен исправить то, что открыл. Иными словами, точку свойства суда, которую он открыл, нужно укрыть снова и дать власть точке свойства милосердия. Тогда Малхут снова будет получать свята от бины. Все грехи, совершаемые человеком, держатся за открытие этой наготы и приводят к тому, что раскрывается в Малхут, точке свойства суда, изгоняющая из нее свята и называющаяся наготой. От нее-то, о ней-то и предупреждает Писание, не открывай. Когда человек исправляет свой грех, он должен произвести исправление сообразно с тем, что повредило этим открытием, то есть снова укрыть ее. Это и называется раскаянием, так как посредством укрывания он возвращает Малхут назад, к получению святов от бины. На это намекают слова «Не бери матери вместе с ее сыновьями», ибо, открыв наготу матери, он наносит вред и ей, поскольку от нее уходят свята, и ее сыновьям, то есть Исраэлю, так как им нечего получать от нее. Когда же исправляется мир внизу, исправляется все, пока исправление не поднимается к Святой Матери. Когда человек раскаивается внизу, исправляется открытие наготы, совершенное им в Малхут, и укрывается в ней то, что открылось. Таким образом, нагота, то есть точка свойства суда, снова укрывается, снова скрывается, а власть переходит к точке свойства милосердия. Поэтому сказано, «Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех укрыт». Иными словами, грех, то есть открывшаяся нагота, снова укрылся. И тогда называется «Малхут раскаянием», потому что возвращается к бине. И тогда называется днем искупления, ибо когда Малхут возвращается к бине, она называется днем искупления.
1: Поскольку она укрывает сейчас себя.
0: Вопросы? Общий вопрос о намерении во время учебы. Задают вопрос так. Если во время учебы мысли действительно разлетаются в разные места, и даже иногда ты слушаешь, но пролетает мимо уха, все-таки учение Зора таким образом влияет и притягивает ли окружающий свет?
1: Человек, который ничего не понимает, и даже мысли его неизвестно где, все-таки он включается со всеми в единое целое. Но, конечно же, в пассивном виде. Есть ли здесь польза? Да. Насколько? Насколько он находится внутри, в своем желании. Не насколько понимает, не сколько чувствует, это ничего не определяет. Насколько он пытается. Это то, что важно. Мера его старания зависит от связи его с группой. Когда ты находишься среди них, и ты находишься во внутренней тревоге, как, что здесь происходит, ты не знаешь, не понимаешь ничего, неважно, но это воздействует на тебя, если ты связан с ними. И если не связан, то, конечно же, группа не настолько воздействует, и все-таки постепенно то, что не делает разум, делает время. Что тут поделаешь? Но все-таки главное, все, кроме того, чтобы выходить. Нет ничего хуже, чем прекратиться. Сидеть, спать как-то, слушать, поскольку человек понимает, не понимает, неважно. Неважно вообще. Даже если я сейчас включаю телевизор, интернет, неважно, я это слышу, а я пока что делаю какую-то другую работу. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Пока что меня промывает эта общая сила, это общее воздействие. Еще вопросы, да? Когда мы говорим, что человек не может выполнить заповедь, не приступив ее, что значит, что он приступил?
0: Раскрыл новое желание получать, неисправленное, которое сейчас он может, он в состоянии исправить, и поэтому оно у него раскрывается. Да.
1: Так нарушить — это только раскрытие желания, не того, что неправильная реализация его.
0: Это одно и то же, одно и то же. Что значит раскрыл и не реализовал? Не может быть такого. Может быть, в материальном хотел убить и убил — это две разные вещи. Хотел, мы все хотели бы. Да? А реализовать — это уже. Но в духовном нет такого. В духовном, если я хочу это сделать, будто бы сделал. Потому что желание определяет. Нет в духовном килим действия, как в нашем мире. Если я чувствую, что я хотел бы кого-то, не дай Бог, убить, то все это означает, что убил. Желание раскрылось. Нужно его исправить? Нужно. Какая разница, когда желание раскрылось, и я это выполнил руками, или я не сделал это руками? Это только в нашем мире. Есть разница. В духовном нет разницы. Очень просто. Поэтому все внутри желания. Душа — это желание. Хорошо?
1: Так когда говорят, что раскрылось, это имеется в виду, как я почувствовал зло, а не то, что произойдет потом.
0: Раскрылось или реализовалось — это одно и то же. Есть разные ступени, немножечко, но на нынешний момент этого достаточно. Хорошо? Еще немножко.
1: 257 пункт. Когда Малхут называется раскаянием? Когда мать, то есть Малхут, укрывается, иными словами, когда снова укрывается точка свойства суда, зовущаяся наготой. И Малхут стоит в радости над сыновьями, давая им все благо. Сказано об этом: сыновья — радость матери, и возвращается она к жизни подобно тому, какой была прежде, то есть точка свойства суда, которая раньше была закрыта и утаена, возвратилась на свое место, то есть вернулась в свое укрытие. И все ступени возвращаются одна за другой, то есть каждая нижняя ступень поднимается к верхней, и каждая из них благословляется. И это называется возвращением, возвращением в общем смысле, включая все, когда все ступени снова исправлены. 258 пункт. Когда мир, то есть Малхут, исправляется, весь он исправляется вместе и в одно время. Сказано об этом: «Ибо выше небес милость Твоя». Выше небес. Это значит, что Малхут поднимается выше места, которое называется небесами, к матери, то есть поскольку Зайрампин называется небесами, а над Зайрампином находится Бина. Когда Малхут поднимается туда, она исправляется единовременно, становляясь подобной матери, има, и называется раскаянием, возвращением, ибо возвращается к Бине. 259 пункт. Сказано точно: выше небес. Если бы было сказано над небесами, это означало бы то место, что стоит над небесами, то есть вину и не более. Но поскольку сказано выше небес, это означает то место, которое стоит над небесами высоко-высоко, то есть Атик. 260. В то время, когда дела внизу исправлены, и мать пребывает в радости, раскрывается атик, то есть кетер, и свет снова возвращается к зерампину. Тогда все в радости. Все в совершенстве, во всем находятся благословения, и милосердие готово, и все миры находятся в радости. Сказано об этом. Он опять смилуется над нами, скрывая прегрешения наши. Иными словами, атик опять раскроется в зерампине, поскольку снова раскроется после того, как был прегражден и закрыт изначально, и все это называется возвращением, по примеру атика, который возвращается к раскрытию. 261. И все вернется в полноте своей, подобно атику, все в целом без различия. О чем написано, чтобы возвратился Творец от ярости гнева своего и оказал тебе милость. Все в общем возвращении.
0: Да.
1: Да вернет награбленное. 262 пункт. О грабителе сказано, да вернет награбленное, награбленное и не более. А о воре сказано, чтобы заплатил вдвое, в четверо и в пять раз больше. Грабитель приравнял высший трепет к низшему, к трепету перед человеком. То есть он не трепещет ни перед Творцом, ни перед людьми. А тот, кто украл, поставил перед собой нижний трепет перед людьми, а не высший трепет. Тем самым он ценит трепет перед человеком больше, чем трепет перед Творцом. 263 пункт. Сказано, если душа согрешит, как сказано, Тора и Творец удивляются ей и говорят, если душа согрешит, а также сказано, если душа провинится проступком, или если душа поклянется, сказано, нефеш душа, а не руах или нешама. Ибо руах и нешама не грешат, а получают изъян из-за нефеш, которая прегрешает. Ограбление относится к телу и нефеш душе. Как сказано, если согрешил и виновен, да вернет награбленное. О человеке, который начинает исправлять свои дела, сказано «вернет», как о том, кто исправляет свои дела, дабы вернулись источники воды, то есть высшее наполнение на свое место, чтобы орошать насаждения, то есть сферот. Ведь это он своими грехами лишил их наполнение. Об этом и сказано. Да вернет награбленное.
0: Вновь мы видим, только после грехов, когда они раскрываются, человек проникается ими, только потом можно говорить об исправлениях и о возвращении или раскаянии. Поэтому нет праведника в стране, который бы не согрешил. Если есть вопросы, еще есть время, пожалуйста.
1: Есть следующий вопрос. Йона из Рамата Шарона спрашивает. Он не понимает следствие изучения. Если кли все время поднимает маны и просит наполнения, хотя и не знает, что это за наполнение, все-таки мат, опускающийся свыше, настолько различен. Как можно понять эту сложную систему управления, когда творение просит одно, а получает другое?
0: Как ему ответить, чтобы это было попроще? Прежде всего, это не так. Творец и творение понимают друг друга, работают вместе, и нет между ними никакого спора, при условии, что они входят в партнерство. И творение получает то, что просит, и творение знает, что просит творение заранее, и дает ему то, что нужно, и нет никаких проблем. Проблема только при условии, когда творение просит не согласно порядку. то есть просит ради получения, и получает, разумеется, вместо этого отягощение сердца и различные страдания, потому что видит, что его состояние, его направление нехороши. И это то, что мы видим. Только при условии, что нет правильной связи между Творцом и Творением, тогда со стороны Творения кажется ему, что Творец его не понимает и делает с ним не то, что нужно, появляются различные претензии. Где то, что мне положено? Почему ты меня не исправляешь? Почему ты меня не наполняешь? Появляются разные проблемы. В тот момент, когда появляется связь, он знает точно, какие порции он получает, почему получает. Как это, как работать выше знания, где нужно идти в собственных килим, своими силами и так далее. Это не то, чтобы всегда был отрыв, и всегда мы запутаны, и мы всегда... Нет, это неверно. Пока раскрывается Творец, Он заинтересован в том, чтобы творение познало и шло с Ним. Но еще раз, вопрос такой. В чем человек находит в связи с Творцом? Выше знания. Еще раз. Никогда мы не можем прийти с Творцом. И сейчас я понимаю, сейчас я получаю, сейчас у меня есть связь, я управляю вожами. Мы сейчас вместе. Я могу сказать, что я вместе с Ним, и есть связь, и разум, и дух, но выше моих получающих келим. Это называется верой выше знания. Там ты действительно, пожалуйста, ты и он управляете вместе. То есть проблема только в том, что у творения есть претензия, что хочет быть в связи с Творцом ниже Махсома, внутри получающих килим, а Творец ему говорит: поднимись выше, поднимись в бину, приди к свойствам отдачи, и там мы поймем друг друга, там не будет никаких проблем у тебя со мной. Это все. И никакой путаницы. Творец сделал человека прямым, а они, а люди сделали множественные расчеты. Эти множественные расчеты имеются в виду в желании получать. Есть много разных желаний. Если ты покрываешь эти желания только одним намерением ради отдачи, то нет много расчетов, есть один расчет, один адрес.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанное им. В таком случае надо понять, что это за условия выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться царетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение больше, чем все материальное наслаждение. А в материальном мы видим правило: чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях, и мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения. Потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца, ему дает большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге «При Хахам», где сказано, в «Древе жизни» Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязное, в эту грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя небо, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о которых мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, то есть доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Ведь что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает от этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово «легкомыслие». То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанные им. В таком случае надо понять, что это за условие выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться цели творения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение больше, чем все материальные наслаждения. А в материальном мы видим правило. Чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях. И мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца, ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство наранхай от корня своей души. А наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязное, в грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя неба, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о которых мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, доброе начало. сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает вот этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. От слова легкомыслие, то есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом. Тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, какие массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры, а это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек упирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы человек, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку. Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними и получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры. Святости упали в клипот, и этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение. Ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься, помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситры ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зоар говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется Наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день. И возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства Наранхай своей души.
0: А второй вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
1: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
0: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
1: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
0: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
1: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, Направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполниться, быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действуя ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать выше знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем, это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать, человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, а родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
0: Что касается сокращения, на каком этапе?
1: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как. Но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из того, что мы желание получать, решается, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да, и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его, задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем, иначе, то, что происходит в Рош Парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания, получать со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще больше глубину желания получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю каждый мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который раскрывается мне. То есть каждый уровень имеется в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе и произвожу расчеты только для себя. И это распространяется на четыре уровня авиюта. То есть насколько и внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения — это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хисаронами, с его келем. Ну.
0: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
1: Этап сокращения — это уже после осознания человека в состоянии совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, после того, как человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости. Когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыш от этого, потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать

0: То есть, если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона, что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомый Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри в нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним, в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним, действительно. Это уже... И это еще до Махсома. Потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения. Когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание. Допустим, против этого мира. Как он говорит, если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне. Это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Ты что спрашиваешь?
1: Я спросил, если есть порядок в работе и есть этапы. Человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
0: Сокращение — это всегда...
1: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
0: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, поделай шаг назад, сделай реверс.
2: Ну,
0: как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
2: Знаешь,
0: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло, и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения фараона. Это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто

0: позитивное и негативное, это намерение ради Творца или ради себя. Да. Желание получать о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии. По сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Муше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Муше, он светит в этой точке через Муше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходит еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гагальта и Наем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
1: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
0: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
1: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
0: Раим. Думаешь, плохих?
1: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени? Это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
0: Какое точно, что происходит в всем хороших и всем плохих этих?
1: В семи плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, Тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое радиоотдача. И он такой, он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствуют внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное, мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу, у меня еще нет здесь слов, приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это $1 000 000. Но если дать $1 000 000 и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. Иначе его поймают, иначе смерть. То есть, но это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть к желанию получать все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда Все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. Ночью, во тьме, неожиданно, человек не видит, как это происходит, и в чем именно это происходит с ним. Вообще, каждая ступень такова. Каждый переход, каждое новое состояние приходит, когда человек совершенно не понимает, совершенно не знает, что с ним происходит. Он запутан. После путаницы и потери ориентации приходит новое, более светлое состояние. А потом ты уже ищешь и ждешь. В том же желании получать, кстати. Чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме, потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущей из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его, а затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
0: Семь лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует?
1: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В семь хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в семи плохих лет ты можешь, наоборот, как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
0: Какова роль точки в сердце?
1: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
0: 42-я страница, 3-й абзац. Строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения на материальные наслаждения, то он уже может выйти из, в смысле, сокращения и скрытия в какой-то мере. Что имеется в виду здесь? Что такое упражнение на материальные наслаждения? Здесь что имеется в виду?
1: То, что мы говорим о том, что нужно думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы нам здесь было весело внутренний барух, а для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как бы. Как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учатся. Он говорит,

0: כן, חברים, נסכם בינתיים את מה ששמענו עד כה.
1: Да, мы пока что подведем итоги того, что мы прослушали до сих пор.
2: כן, דיברנו על הצמצום, ההגדרה של...
1: Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. И Рав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная, и над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после 7 лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
3: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
1: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человека берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
3: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силах группы, учеба и так далее.
4: И как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
3: И вернемся к просмотру урока.
4: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия. Что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений» здесь? Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
3: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Бнай-Барухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек действительно от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи, и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учится. Он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет. В определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится. Где он находится? Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому. И когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
4: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души? Творец помогает ему посредством Святой Души. Что это святая? Что это значит?
3: Творец помогает ему Святой Душой. Это человек оказывает давление. Тогда ему раскрывается, что здесь должно быть что-то, какое-то действие сверхчеловеческих сил, то есть выше этого мира. То есть на то, что он действительно давит, и то, чего он касается, это не относится к нашей реальности, это относится к реальности, которая находится за Махсомом. Тогда ему раскрывается, что такое Махсом. Это просто переворот в мышлении. И вообще, сказано, обратный мир увидел я. И тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего? Святой Душой. Он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
4: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
3: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
4: В чем разница, что можно сказать? Это шло весь Сулам Рабаша, а у Баль Сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
3: В чем разница в том, что мы изучаем труды Рабаша или учение 10 сферот? Каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед целью. Поэтому сначала мы читаем труды Рабаша, то, что он написал ученикам, а потом переходим к учению 10 сферот, после того, как я уже знаю, чего я хочу в жизни, да, скажем, после моего пробуждения от статьи, я уже прихожу к лекарству, к тому, что может помочь мне в том, чего я хочу достичь. То есть первая часть — это выяснение болезни, а вторая часть — это лечение. То есть когда я нахожусь в в статье я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть с чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешние. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
4: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
3: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мере раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби Ари Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире в три разных периода времени с той же методикой
1: Шитата Тикун.
3: Раскрыть метод исправления. А все остальные каббалисты? Баля Сулам пишет, что, возможно, они были и выше, как Раби Акива по сравнению с Раби Шимоном был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие. Но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что ты там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума. Что ты там ищешь? Ты, да, умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
4: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается каба ваима, когда читаю тест?
3: Хорошо. Хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается каба ваима, или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? Ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается кабовым, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет

0: одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним, и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается, не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
1: Это значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас читаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
0: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано: и познал Адам Хаву, жену свою. То есть соединиться, как бы войти в зивук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. И так каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или какой-нибудь... провести какую-то хорошую сделку, это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется в тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом, выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это никогда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот, передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье, где человек ставит нули, либо после единицы, где единица — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче. Но если я выясняю, что именно представляет собой эту ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Бальсулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, как нужно учиться. Он пишет, что определения слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова, иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче, без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня. Для этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов. Да.
1: Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду, но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
0: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть, она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы наградой было для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы наградой. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
1: Как захотеть заменить награду?
0: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать, вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время. То есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
1: Как поднимают их от животного удара к духовному?
0: Поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, ну, скажем так, чтобы пользу любви к ближнему, чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии сжатие времени — это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем, концентрация моего внимания — я, мое действие, процесс и Творец. В этом действии есть все. Только Творец, кто такой Творец, понимаешь? Он раздает подарки? Или это сила, чистая сила отдачи, без всякой связи с собой, совершенно отделенная от моего желания получать, от того, что мне будет от этого? Это выяснение, оно переводит меня от количества к качеству. И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
1: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, Он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире?
0: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать, то есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он не забежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек подготовит себя, действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Но я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте, я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, ни дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятку.
0: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, сердце, чувства, то, чего нам не достает. наполнение хисарона, и это выяснение болезни, и продолжение ТЭС — это излечение. Когда мы читаем,

0: притягиваем, хотим и стремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист. Исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть. Какое зло оно готово терпеть. И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
1: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материале может быть, поднимает человека еще и еще на ступень.
0: Это мы можем делать только, когда мы направляем себя на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
1: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
0: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал: вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
1: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас, начинается какой-то хисарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
0: Много состояний, Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
1: Из этого состояния также
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
1: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение 10 сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение 10 сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику, из учения 10 сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть

0: Первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что вместо этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстало картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении с сотой сноски, которая находится на седьмой странице, во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
1: Учение десяти сферот, сотая сноска, проясняет круглый со всех сторон. Пояснение: здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения, и хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы, большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. Ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
0: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной точкой. Это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить. Но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высший» и «нижний», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «высший»?

0: выше или ниже. У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство — все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи. И многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывают этим каббалу. Это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бальсулама. И предыдущие каббалисты всегда, на самом деле, чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим там, есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
1: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сфирот, Рабаш закрылся и сказал: «Я не хочу это видеть».
0: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980 или даже 79 году, он уехал из Израиля в Соединенные Штаты, и я сказал Ребе: может быть, я попробую туда войти? И дам уроки. Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто: парни, которые хотят учиться, я буду их обучать там, на месте. Какая нам разница? И хотя это был институт каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и принес ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу, и там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он сыграл, закрыл и сказал: нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился: но почему это, что тут такого, человек в круге стоит? Но на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, на хороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит: я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, а это... это чистое, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое, это имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя, не потому что они указывают на действие к духовному, к духовным, к которым мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью, понимаешь? В этом проблема. Тем самым хасидизм и обанкротился. Затем, когда Рабаш увидел этот рисунок, конечно же, закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. Но это не важно. Берг соединил хасидизм с каббалой. Что делать? Есть у тебя возможность? Иди. И тогда я пошел. И давал там, я думаю, где-то около полугода. Я их обучал. Введению в науку каббала. Только птиху они хотели учить. Но я вместе с этим дал им разные определения. И главное, что сломало их, это письмо самых далит, 64-й страницы Тора, Творец Исраэлидин, и идти по пути истины, когда они увидели немного влево или вправо, ты теряешь всю жизнь, это их сломало. Это принесло в них страх. Тогда они встали и перешли к нам учиться, потому что они увидели, что без правильного направления, точного от мудреца такого, как Рабаш, просто нет надежды, нет шансов прийти к цели. И все. Тогда они пришли к нам. Где-то 40 человек. И у них взяло много места у этого института, пока он снова не восстал. Я не собирался его разрушать. Но если они пришли, хотели продвигаться к святости, тебе нельзя никаких других расчетов делать. Нет ничего больше, чем спасение души. Это все остальное ставит на второе место. И, конечно же, мы их приняли. Ладно, но это уже другие картины. Мы говорим о наших картинках, когда мы в наших чертежах обозначаем только духовные действия в духовном мире, не связываем духовный мир с материальным, с нашим телом, но желаниями. Когда я говорю материальные желания и духовные, так желания, а ни в коем случае не плоть. Ну, пожалуйста.
1: Но три предыдущих стадии в своей возвышенности и чистоте по-прежнему пригодны для облачения в них света и после сокращения. Вместе с тем уже выяснили в предыдущем пункте, что центральная точка не стала Сов по указанной там причине, и это уточняет Ари, говоря, что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон. Он хочет сказать не Сов в буквальном, не конец, а как в круглой фигуре, конец, который находится в ее центре. И можно представить себе эти четыре стадии в виде четырех кругов, один внутри другого, подобно слоям луковицы, где центральный круг — это четвертая стадия, ее окружает третья стадия, а то окружает вторая стадия, а ее окружает первая стадия. И таким образом невозможно различить между ними верх, низ, вправо и лево, так как первая стадия, например, которая в первой своей половине охватывает все остальные, находясь выше них, во второй половине охватывает их, находясь ниже всех. Аналогично остальные стадии, поэтому нет тут верха, низа, и правого и левого. Так что ни у одной стадии нет преимущества перед другими, и все они совершенно равнозначны.
0: Потому что есть в круге особое одно свойство, что все точки, которые есть в круге, это те же точки. Нет разницы между точкой верхом, низом, правой или левой. Неважно, где бы ты ни находился в этой окружности, а важно только, в какой окружности по отношению к центру находишься, более внешний, более далекий. Но по отношению к самой окружности это не важно. Все равны, все эти точки в круге между собой. Нет никакой разницы между ними. Вы можете сказать, но в любом случае, если нет никакой разницы, почему же их много? Мы не принимаем никакого другого изменения в круге, но что только все равны на том же отдалении или приближение к центру. То есть нет у меня никакой разницы быть наверху или в стороне, или внизу, если я нахожусь в той же окружности, я могу быть свободным в ней, в том же, в любом месте. Это свойство окружности.
1: Ибо уже выяснилось, что причина сокращения была, не было различия свойств, это подчеркивает Ари, круглым совершенно одинаково во всех областях. И пойми.
0: Понятно? Ладно, у нас нет вопросов в интернете? Нет. Отлично, пожалуйста.
1: Пятый пункт Ари. Поскольку свет бесконечности равномерный, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слова «круг». Пятый пункт Ари. А причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем круг. Этой равномерности нет в фигуре четырехугольника с выступающим прямым углом, ни в фигуре треугольника,
0: потому что там каждая точка уже находится в другом месте по сравнению с точкой, прилежащей к ней, кроме круга. Круг, сфера. Каждый, кто находится на самой сфере, кто находится на этой окружности, все они равны. И нет никакой другой формы совершенной, как форма круга. Или в трехмерном пространстве это сфера. Тогда как четырехугольник, треугольник, мы пользуемся этим в науке Каббала для того, чтобы показать разницу между состояниями. Так у нас есть в таком случае точка, линия. Не смотрите на него не сверх. Я говорю просто о линии сейчас, точка. Затем круг.
2: Рибуа.
0: Четырехугольник, квадрат. Треугольник. И сам парцуф, когда мы уже говорим не прямоугольника, а рисуем его, не квадрата, а рисуем его так. Это те формы, которые есть в науке Каббала всего лишь. Хохма, бина, зерампин, малхут. И второе сокращение посередине, как парса. Вот здесь. Или же это... Этот рисунок переходит сюда. Окружность нам понятна, когда все точки, которые есть, они равны. А здесь есть у нас вверх-вниз и право-лево, когда вверх-вниз — это в свете хохма, а право-лево — это хасадим. Второе сокращение сокращает эти вещи, а здесь парцуф в таком виде мы его изображаем. И в нем тоже соотношение между хасадим и хокмой, и есть в нем 10 сферот по высоту и в ширину. Но вот это фигуры, нет у нас больше ничего в науке Каббала, и нам как следует стоит почитать определение всех этих форм, чтобы понять. Окружность — это равно и отличается только от окружности к окружности по отношению к центру. То есть если есть окружность самая маленькая, но я не могу его сравнить с остальными окружностями, и я нахожусь в бесконечности. Почему? Потому что все точки, которые я чувствую рядом со мной, все они равны. И тогда я чувствую совершенство. И тогда должно в окружность войти линия, должна войти, чтобы показать, что есть что-то кроме моего состояния. Но есть в этом много вещей там, да.
1: Вопрос из Израиля спрашивают, в чем разница между работой в линиях и работой в круге?
0: Мы работаем только по линиям. В линии мы не относимся к кругам. Кругам — это света, которые приходят к нам свыше. Круга — это высшее управление и присмотр, которые работают с нами в общем. Есть общее управление и частное. Частное управление — это луч света, который приходит ко мне в линии. И поэтому я чувствую свое личное отношение к Высшему, и в соответствии с этим я пробуждаюсь. С помощью негативной или позитивной силы, неважно, это личное управление, когда каждому приходит луч света. Может быть, этот луч пробуждает тьму, а не свет, но это уже частное. А общее управление — это со всеми душами, как с одной, управление, которое приводит их, пробуждает всех к концу исправления, как своего рода давление, которое действует на все решимот, которые внутри Адама решен. Еще вывести, ряд за рядом решимот, чтобы пробудились и вышли из скрытия к раскрытию. Это как Бальсулам говорит, что, скажем, кругооборота — это как ряд людей, которые стоят, выполняя кругооборот, затем встают и снова приходят к кругообороту. И так раз за разом. Это общее управление, которое будет с помощью кругов. Почему? Потому что все в равной степени продвигаются. Каждый продвигается к еще решимо, еще решимо. Ты понимаешь, в ряду все вместе. Еще решимо выясняется внутри каждого, еще решимо. Общий свет круглый действует на всех. Кроме этого, есть частное управление, когда на этого, на этих и на этих, так на особые души, в соответствии с их точкой в сердце, воздействует линия. В этом разница. Да? Перейдем к вопросам, выяснениям. Пожалуйста, можно понятно. Мировое клима тоже здесь ждем знаков вопроса на экранах. И здесь в зале каждый, кто хочет спросить, может поднять руку. Да, Моша.
2: Да. Котеб бетхилат тот кув.
1: Он пишет в начале сотой сноски.
2: Да. כיוון וימכן היא כבר חשובה לבחינת סוף שפירושו
1: וויו סוף важен, это означает такой вьют, ниже которого нет.
2: ולקראת סוף האות הוא כותב
1: и в конце пункта он пишет, что причина сокращения не было различия свойств.
2: איך אפשר להסביר את זה?
1: А как это можно объяснить? Если есть сов, тогда уже есть там разница, и он обозначает это авиютом, и в конце он говорит, что это не по причине различия свойств.
0: То, что по причине изменения свойств, это понятно, потому что мы говорили, что сокращение было из-за украшения. Можем еще раз прочитать. Если это находится в вопросах, это 72-й вопрос, если я не ошибся. Или 78-й. Какова причина сокращения света? Это на 30-й странице. 30-я страница. Вопрос 78. Что является причиной сокращения света? Ответ на 35-й странице. Ламет Хей. Он говорит, действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому оно сократило себя. Еще раз. В чем причина сокращения? Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому он сократил себя. Так понятно, что сокращения не было из-за авиюта. Еще здесь нет авиюта. Невозможно сказать на различие между четырьмя стадиями прямого света, что есть у них различие по авиюту. Авиют, можно сказать, когда есть уже экран. Есть авиют экрана, сила преодоления против желания получать. Так в чем вопрос, Моше?
1: Он говорит о том, что она упала со ступени, и это теперь он определяет как сов. И значит, это после цимцума.
0: Что такое сов? Скажи, где ты читаешь? В сотом пункте, в конце, третья строчка с конца, поскольку причина сокращения была из-за изменения формы, это то, что говорит Ари, круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон.
1: Нет, первый абзац, в сотый.
0: Давайте прочитаем сотый пункт. Сотый пункт. Объяснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения. И хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, говорит здесь, тем не менее, после сокращения и исчезновения света из этой центральной точки раскрылось, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствующей в ней формы большой меры получения. То есть исхождение света из этой центральной точки — это уже сокращение. До сокращения пока еще нет авиюта, но он говорит, что высший свет не подобает ему сливаться с ней из-за большой формы получения, которая находится в ней. После того, как это раскрылось, она упала со ступени, которая была в бесконечности. То есть, когда есть свет, приходящий к экрану и отраженному свету, есть падение со ступени, которая была у нее в бесконечности.
1: Спасибо, понятней.
0: До сокращения нет отсутствия подобия по форме. Нет такого, да.
3: Gracias, profesores. ¿Pueden explicar lo último?
1: Спасибо, profesores.
3: Escuché que todos subimos de un círculo al mismo tiempo al otro.
1: Можно объяснить то, что Рав сказал в конце?
3: Al mismo tiempo. No entiendo.
1: Что мы поднимаемся от круга к кругу поднимаемся по ступеням. Этого я не поняла. Таль подразумевает, что души переходят, как бы крутятся из поколения в поколение. Давайте повторим то, что мы слышали от Рава в конце урока. Реальность управляется светом. И есть управление света, которое называется круглое управление. То есть это общее управление. И так, в общем, свет продвигает человечество к цели творения. Можно читать в статьях Баля Сулама, он описывает все человечество как души, которые идут шеренгами и продвигаются. И даже когда мы говорим, тела сменяются в нашем мире и так далее, это те же души, которые развиваются посредством света, и они двигаются вперед к цели творения постепенно под этим катком, который продвигает их. Это называется общее управление, это продвигает их, скажем, света де игулим. А есть то, что называется кав, линия. Это уже личное отношение, личное управление. Тот, кто уже сам хочет продвигаться к свету, тогда он начинает менять себя и приводить себя в соответствие, чтобы свет подействовал на него сильнее. Это то, что мы хотим сделать. Это именно то, что мы хотим сделать. Поэтому мы находимся здесь. Поэтому мы читаем учение 10 сферот, потому что мы хотим привлечь свет, кроме вот этого общего воздействия на все человечество. Мы хотим стать такими, с кем работают именно в линии, буквально поделить себя и проверить себя, где я могу приблизиться и стать более подобным светом. И тогда мы начинаем постепенно различать, где верх, где низ, и то, что пишется в учении 10 сферот. Ну, дай Бог, что мы приблизились к этому.
0: Но, как мы слышали на первой части урока, что человек должен бояться думать о себе и удерживать это сейчас во время урока, как объяснил сейчас Асав. Мак 11, пожалуйста.
4: Да, дорогие учителя, когда Раф объяснял квадрат, он говорил, что право-лево — это свет хасадим. А право-лево по отношению к чему?
0: Да, Раф начертил этот чертеж. Он вот так это нарисовал. В таком виде. Я думаю, что этого достаточно сделать побольше. Но сделаем побольше, хорошо. Он начертил что-то типа такого. Да, и он отметил, что есть здесь
5: бина,
0: свойство
5: зеранпин,
0: а зерамин и малхут. Тогда он сказал, что есть связь между биной и малхут. Мы говорим, что эта связь существует между ними. Можно вот так это нарисовать. И всегда, когда мы относимся, уже понятно, после сокращения мы говорим, что свет хохма, он приходит сверху вниз. Почему? Потому что свет хохма демонстрирует связь высшего с нижним. Это цель творения. И всегда, когда мы говорим о хохме, это сверху вниз. Это распространение сверху вниз, а бина — это в ширину. То есть в бине свет хасадим есть равенство, все равны. Это две силы, которые действуют. И еще раз он сказал это и дал пример, что привил учеников, которые учились в другом месте, что Рабаш не хотел видеть чертежа. Мы не говорим о материализации вещей, но каббалисты, когда чертят, они описывают силы, которые действуют. И здесь тоже мы всегда говорим о том, что вот эта связь между биной и балхут по диагонали — это символ силы, которая называется парца. И затем Рав всегда рисует, что буква Алиф, написанная в Зоре, что есть Юд наверху и Юд внизу, которые говорят о свете Хохмы, который находится выше Парсы, а затем, когда нисходит ниже Парсы к разбиению, и нужно это исправить. Говорится здесь еще раз о духовных силах, не о материализации. Мы не собираемся делать какое-то действие с этим в нашем мире. Но говорится о силах Хохмы и Бины. Свет Хохма — это свет цели творения, который распространяется сверху вниз, а свет Бины — это то, что дает силу сравнения между силами, которые находятся под воздействием Бины.
5: Так, дякую, товарищи. Рав сказал, что мы работаем только в линии. Что это значит в нашей практичной работе?
6: Рав сказал, что мы работаем в линиях. Что это значит в нашей практической работе? Ну, это значит, мы очень хотим, чтобы у нас была линия. И линия — это значит, что творение начинает делить себя на разные определения, на разные деления относительно света. Почему? После сокращения мы уже начинаем новый этап в творении. То есть уже не только круги существуют, а существует уже реальность линии. Это значит, творение хочет получать ради отдачи, и поэтому он все время себя оценивает, сколько он может получить от света ради отдачи. И это называется принимать свет в линии, тонкой линии, разумеется. Кав. Ты спросил, как это связано с нами. Мы прилагаем усилия, разные упражнения, насколько мы можем, чтобы попытаться, чтобы у нас была кавана, да, намерение, такая ради отдачи. Играем в это, стараемся, делаем это так, чтобы не просто раствориться и исчезнуть в свете, как вот в первом состоянии. И также не хотим, чтобы свет просто наполнял нас без всякого нашего намерения. Мы хотим получать свет в каве, в линии, в ради отдачи. Ну, на это мы намереваемся.
7: Кен, тут рабара шур не флази. Аз, ракди ля вин аль...
0: Только ли то, чтобы понять определение круга, то, что я не понимаю, если мы берем какой-то круг или сферу в этом мире, скажем, какой-то апельсин, и я нарисую какую-то точку на апельсине и поверну апельсин, точка не будет на том же месте, то есть это не равно каждое место на этом апельсине. Так что имеется в виду, что мы говорим, что в круге все равно? Как такое может быть? В круге все равно в его расстоянии от центра. Или это сфера, или это окружность, это одинаковое расстояние от центра. Что такое расстояние от центра? Это когда мы говорим о порядке причинно-следствия, а не выше и ниже. То есть нет более важного, более менее важного, более близкого, менее близкого. А есть только порядок нисхождения сверху вниз. И Рав здесь тоже таким образом чертит, когда мы говорим, скажем, когда мы говорим о порядке нисхождения четырех стадий прямого света, распространения четырех стадий прямого света, всегда есть порядок, когда приходит корень в таком вот виде, что это верхняя часть, корень, а после него приходит первая стадия,
7: בחינה בית.
0: А после него приходит вторая стадия.
7: Каха. ואחריו בבחינה גימל.
0: А после него приходит третья стадия.
7: נעשה זה קצת. ואחריו בבחינה דלת.
0: а после него уже приходит четвертая стадия.
7: Зе алеф.
0: И это шореш, корень. Затем алеф.
7: Бет. Гимель.
0: Затем бет, гимель и далет. Это выстроено в форме кругов для того, чтобы показать нам, что ничего не исчезает. Нет исчезновения в духовном. Есть здесь порядок причины, следствия. Первый порождает другой, и первый не исчезает, а находится внутри него. И так далее. И тогда это можно начертить таким образом, да, когда мы знакомы с таким чертежом. Когда есть одна стадия, в другой стадии, и внутри другой стадии, а конец он здесь, посередине. Четвертая стадия. Нет большего развития, чем она. Но это пока еще круги. Здесь есть порядок причины следствия, но не говорится, что один выше или ниже другого. Когда начинается развлечение верха и низа? Только после сокращения, когда во всех этих четырех стадиях начинает распространяться линия. Эта линия уже определяет верх и низ. Она определяет более близкий к тому, что наверху, и более близкий к тому, что внизу. Это называется верх, мало, а это называется низ, мата. Более близок к Творцу или к бесконечности называется наверху, а более близкий к Малхут, к желанию получать, называется низом. Еще раз, в соответствии со свойствами, как Рав несколько раз сказал в течение урока, не говорится о чертеже, а о духовных силах. Так то, что ближе к Творцу, ближе к свойству отдачи, называется верхом, а то, что ближе к свойству творения, к желанию получать, называется низом. В четырех стадиях прямого света, в их развитии, пока еще нет верха и низа, потому что кли и свет распространяется как одно. Нет там еще определения высшего и нижнего. А есть порядок распространения путем причинно-следствия, но нет более важного, который называется верх, и менее важного — низ. И это то, что рисует круги, а потом внутри них линия.
6: Последний вопрос. Women Cub U2.
8: For me, please. It says that after the restriction, it said something about the light was deficient. I don't understand.
6: Написано, что во время сокращения свет был в недостатке. Я не понимаю этого. Говорится о чем? То есть есть причина и следствие, и как такое возможно? Зор, повтори вопрос.
0: Пусть еще раз спросит, непонятно.
8: After the restriction, he talks about after the restriction, he mentions that the light was deficient. And I don't understand how the light is deficient.
0: После сокращения сказано, что света не хватает. Я не понимаю, как не хватает света, если мы работаем по причине следственной зависимости в кругах.
6: Ну, хорошо, оставим этот вопрос как хисарон на следующий урок, и тогда мы посмотрим, действительно, откуда ты спрашиваешь. Приноси это на следующий урок, у нас просто уже закончилось время. И мы поговорим об этом на следующем уроке и перейдем к объявлениям.
0: Дорогие друзья, в ближайшую среду в Хайфе будет вечер, который называется Каббала. И переживание, называемое Каббалой, там соберутся все товарищи севера и все товарищи и приятели товарищей, которые хотят понять, что такое наука Каббала. Может быть, товарищи, которые находятся на виртуальном расстоянии от нас и снова хотят все собраться в зале Альмок в Хайфе. Это приглашение для всех учащихся на севере. Можете звать знакомых. Линк на запись уже ждет вас в сообщениях. Вечер, на котором стоит побывать. Переживание, называемое Каббалой, а завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанные им. В таком случае надо понять, что это за условие выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться целетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение большее, чем все материальное наслаждение. А в материальном мы видим правило. Чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях. И мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца, ему дает большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге «При Хахам», где сказано, в «Древе жизни» Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязное, в эту грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость столь большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя небо, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о которых мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, то есть доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает вот этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является

0: что есть ступень, чье желание, желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждение, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают большее наслаждение. А если видят, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают большее и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово легкомыслие. То есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом, тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится, когда я смогу избавиться от таких состояний. Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания.

0: И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, какие массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры. А это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее, это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее, это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек упирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано, выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы человек, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку. Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними и получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры. Святости упали в клипот, и этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение, ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем помогают? И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжит получение своего наранхай. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситры ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зор говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами: злое начало пересиливает его каждый день. И возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен снова приходить? Оно должно снова приходить к человеку. И для какой пользы оно приходит каждый день? Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает Творца, он получает свойства души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойства души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства наранхай своей души.
0: А второй вопрос: откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
1: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе бы он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
0: Тут он поднимает вопрос о вере в знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
1: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
0: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
1: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди, это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполниться, быть исполненным человеком, потому что весь человек — это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь, действие ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать выше знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем это исправление, он способен исполнять заповеди. Все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют во всех, на всех 620 ступенях. Разница между ними над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи. Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать, человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, а родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
0: Что касается сокращения, на каком этапе?
1: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как, но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из того, что мы желание получать, решать, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое я собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да, и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его, задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем, иначе. То, что происходит в рожь парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания, получать со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще больше глубину желания получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю каждый мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который раскрывается мне. То есть каждый уровень имеет в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе, и произвожу расчеты только для себя, и это распространяется на четыре уровня авиюта. То есть насколько и внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения — это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хисаронами, с его келем. Ну.
0: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
1: Этап сокращения — это уже после осознания человека в состоянии совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, после того, как человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости. Когда он думал, что он с помощью получения наполнит себя и придет к разным достижениям, и что как-то он видит выигрыш от этого, потом он видит, что духовное продвижение в его желании получать приходит к тому, что все желание получать как раз опустошается. Мы видим это как слабость, что мы не способны ничего делать, у нас нет желания, и становимся апатичными к этому миру и неуспешны как будто. Но это имеется в виду, что человек сопротивляется этому, идет против этого, иначе это просто он уходит с пути. И когда мы приходим к состоянию фараона, и тогда получаем просто казни, то есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть, если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона. Что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомый Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри в нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И это человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним, в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним, действительно. Это уже... И это еще до Махсома. Потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения, когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне. Это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Ты что спрашиваешь?
0: Я спросил. Если есть порядок в работе и есть этапы, человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
1: Сокращение — это всегда...
0: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
1: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, поделай шаг назад, сделай реверс. Ну, как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно или на окно назад. Так пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
2: Знаешь,
1: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, когда ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло, и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как убежать от него. И убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения фараона. Это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто позитивные и негативные. Это намерение ради Творца или ради для себя. Да. Желание получать, о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения, левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире, и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии по сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходит еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гагальта и Наем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
0: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
1: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
0: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
2: Раим.
1: Думаешь, что плохих?
0: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших кругооборотов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, ты делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
1: Какое точно, что происходит всем хороших и всем плохих из этих?
0: В семи плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред. И что я теряю от этого? Может быть, в этом мире я выигрываю и прекрасно справляюсь с желанием получать, но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче. То есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое радиоотдача. И он такой, он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствуют внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное, мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу у меня еще нет здесь слов. Приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно... украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это миллион долларов. Но если дать миллион долларов и получить взамен вещи, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. Иначе его поймают, иначе смерть. То есть, ну, это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть к желанию получать все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. Ночью, во тьме, неожиданно. Человек не видит, как это происходит и в чем именно это происходит с ним. Вообще, каждая ступень такова. Каждый переход, каждое новое состояние приходит, когда человек совершенно не понимает, совершенно не знает, что с ним происходит. Он запутан. После путаницы и потери ориентации приходит новое, более светлое состояние. А потом ты уже ищешь и ждешь в том же желании получать, кстати, чтобы пришла путаница, дезориентация и все остальное, лишь бы пришло потом состояние лучшее, новое. Но и это все еще внутри желания получать. А когда действительно приходят к выходу из Египта, это называется чудом. Там человек совершенно не способен сам вызвать это состояние ни в какой форме, потому что оно уже буквально на границе между желанием получать и желанием отдавать. Там происходит разрез до бесконечности, до точки сущей из ничего. Поэтому это называется рассечением конечного моря, Ямсуф. Конечное море — это не наше маленькое желание получать, которое отделяет нас от духовного мира. Конечное море — это море, то есть все кли нашей конечной хохмы во всей его конечности, во всех его малхуйот. До туда проходит этот разрез, и человек переходит его, а затем только ему раскрывают то, что он, через что он прошел. Это полностью чудесная вещь.
1: 7 лет, допустим, есть какая-то связь между материальным, то, что человек чувствует?
0: Нет никакой связи с материальным в том, что ты проходишь. В 7 хороших лет ты можешь находиться в бедах, не дай бог, там, в своих делах. А в 7 плохих лет ты можешь, наоборот, как раз сливки собирать. Нет никакой связи между одним и другим.
1: Какова роль точки в сердце?
0: Точка в сердце должна все время расти из связи человека с окружением, когда он все время думает, как я буду работать с окружением. В той мере, в которой он способен впитать из окружения духовную идею, точка в сердце растет. Да, Леор.
1: 42-я страница, 3-й абзац. Строчка начинается со слов. Он говорит, и поэтому есть реальность, когда человек будет делать упражнения на материальное наслаждение, то он уже может выйти из, в смысле, сокращения и скрытия в какой-то мере. Что имеется в виду здесь? Что такое упражнение на материальные наслаждения? Здесь что имеется в виду?
0: То, что мы говорим о том, что нужно думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы нам здесь было весело внутри Барух, а для того, чтобы проверить на этом, насколько я действительно далек от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько, возможно, я постараюсь силой сделать над собой подобие действий ради отдачи, как будто жить в желаниях, которые находятся вне меня, не моих. На этих упражнениях учится. Он говорит,

0: כן, חברים, נסכם בינתיים את מה ששמענו עד כה.
1: Да, мы пока что подведем итоги того, что мы прослушали до сих пор.
2: כן, דיברנו על הצמצום, ההגדרה של...
1: Да, мы говорили о сокращении, о том, что сокращение удерживает желание, хотя он и очень его желает. Перав объяснил это, что я вижу пользу для себя, и мне раскрывается душа, и я вижу, насколько мое желание, моя душа, она сложная, и над этим, на основе этого, я, собственно, желаю сократить. Сокращение — это не что-то, что я делаю, это сила, которая исходит свыше. После 7 лет голода и после 7 лет сытости, 7 лет голода, и тогда при выходе из Египта мы получаем силу сокращения, и можно тогда строить намерение ради отдачи.
3: Для того, чтобы производить эти действия, нужна важность и желание, и поэтому нужно усиливать точку в сердце, чтобы она была более сильной.
1: И взращивание точки в сердце происходит с помощью упражнений, а главное упражнение — это отдавать товарищу. Товарищам. И эта форма раскрывает нам постепенно, поэтапно, истинное понятие желания отдавать. И человека берет много времени приблизиться к этому, к этой идее. И каждый раз, поэтому важно, чтобы у него были рамки, которые позволят ему как бы не убегать от этой внутренней работы. Как Рав привез там пример круг, книг и так далее, то, что оберегает человека. Но каждый раз он должен возвращаться к этому внутреннему понятию, что значит «ради отдачи».
3: Мы говорили о сокращении. Сокращение приходит после осознания зла, когда человек понимает, что получение ради себя — это для него смерть, и приближение человека зависит от интенсивности, которую человек проходит, насколько это происходит в силах группы, учеба и так далее.
4: И как у нас есть сила сделать сокращение? Рав сказал, что сверху тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя попросить эти силы, чтобы раскрыть их, что ты нуждаешься в них.
3: И вернемся к просмотру урока.
4: Сорок вторая страница. Он говорит здесь, и поэтому устроено так, чтобы человек испытал себя в получении материальных наслаждений, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия. Что означает «испытал себя в получении материальных наслаждений» здесь? Какие упражнения с материальными наслаждениями он может сделать?
3: То, что мы говорим о том, что необходимо думать о товарище, о группе, отдавать товарищу, то есть жить его желаниями, доставлять ему радость. Это не для того, чтобы мы здесь могли кайфовать в Бнебарухе, а для того, чтобы проверить, согласно этому, насколько я далек действительно от желания отдавать, насколько ненавистна мне сама эта идея, насколько я, возможно, постараюсь, может быть, силой сделать для себя над собой подобие действия ради отдачи, и находиться в желании, которое находится вне меня. На этих упражнениях учится. Он говорит, а затем он уже может выйти из-под запрета сокращения и скрытия в той мере, в которой у него есть уже возможность выбора, и сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только потому, что хочет отдавать. То есть учиться, насколько он может это делать, насколько нет. В определенной мере, что значит нет еще пока меры, а он учится. Где он находится? Еще не говорят о том, что это действительно с ним происходит. Разумеется, человек сам не может начать и закончить это действие. Ни одно действие человек не начинает и не завершает. Он начинает действие, то есть ему нужно постараться, попытаться сделать самому, и когда он все время пытается сделать, и у него не получается, ему раскрывается, что здесь Творец должен участвовать в этом и быть главным действующим лицом.
4: Что значит, что Творец помогает ему посредством Святой Души? Творец помогает ему посредством Святой Души. Что это святая? Что это значит?
3: Творец помогает ему Святой Душой, этот человек оказывает давление. Тогда ему раскрывается, что здесь должно быть что-то, какое-то действие сверхчеловеческих сил, то есть выше этого мира, то есть на то, что он действительно давит, и то, чего он касается, это не относится к нашей реальности, это относится к реальности, которая находится за Махсумом. Тогда ему раскрывается, что такое Махсум. Это просто переворот в мышлении. И вообще, сказано, обратный мир увидел я. И тогда ему раскрывается, что совершить это действие может только высшая сила, Творец, с помощью чего? Святой Душой. Он дает человеку совершенно другие силы, другие мысли. То, что у него не было прежде, это называется душа, новая душа, святая душа, то есть место той природы, с которой он был создан ради получения, он дает ему теперь иную природу ради отдачи. Это называется святая душа. Сейчас человек получает силы ради отдачи. Да.
4: Можно это отнести, не знаю, к какому-нибудь каббалисту, который жил раньше?
3: Нет. Тут все дело только между человеком и Творцом. Нету здесь учителя, нет группы, ничего. Учитель и группа — это средство, которое приводит человека к связи с Творцом. Он обязан все время опираться на них, быть все время в связи с ними, но кли души человека со светом, то есть с Творцом, больше ничего нет.
4: В чем разница, что можно сказать? Это шло весь Сулам Рабаша, а у Баль Сулама, например, учение 10 сферот. Нет разницы?
3: В чем разница в том, что мы изучаем труды Рабаша или учение 10 сферот? Каждый урок должен быть поделен на часть работы человека, чувства, настройку мысли, на поиск, как уравновесить себя, поставить перед проблемой, перед

0: В статье я должен быть и в радости, и в печали, и в благодарности, и в просьбе, и в разных чувствах. И главным образом эти чувства будут негативными, отрицательными, чего мне не хватает, чего у меня нет, чего еще не достиг, чего я хочу. Как бы отрицательно. То есть это проявление хиссарона. А потом, когда уже есть хиссарон, я подхожу к учебе, где ищу того, кто вылечит меня, врача всякой плоти. То есть, чтобы пришел свет и вернул к источнику, тогда мне уже есть чем подходить к учебе, и подход к учебе становится правильным, когда я требую от учебы исправления. И кроме исправления, учеба ничего не может дать. Все эти премудрости, которые она дает, это совершенно внешние. Это лишь для того, чтобы немножко дать животному быть в связи с самой учебой. Но внутри нужно требовать только исправляющую силу.
1: В чем разница между авторами? Именно между авторами.
0: В чем разница между авторами? Баля Сулам пишет об этом. Есть разница между авторами в том, что они написали внешне и внутренне. Есть разница в языке, на котором они писали. Я говорю о каббалистах, авторах. Каждый на своей ступени, каждый в своем характере, в мере раскрытия и в образе раскрытия. И поэтому нам нужно учиться только от одной особой души, души Рашби, Ари, Ашлага. Это та же душа, которая раскрывается в этом мире в три разных периода времени с той же методикой раскрыть метод исправления. А все остальные каббалисты, Балисулам пишет, что, возможно, они были и выше, как Раби Акива, по сравнению с Раби Шимоном, был намного выше, и кроме Раби Акива, возможно, были еще более великие, но они не были посланы сюда, чтобы быть нашими учителями. Поэтому нам нужно учиться по их книгам. Я не знаю, что ты там еще пытаешься раскопать из своего светлого ума. Что ты там ищешь? Ты, да, умник, наверняка еще через несколько сотен лет найдешь путь.
1: Через что я могу связать эту вещь? Как связать то, что я чувствую, если я знаю, что нуква поднимается кабова има, когда читаю тест?
0: Хорошо, хороший вопрос. Как я связываю изучение того, что нуква поднимается кабова има, или разные такие действия, с тем, чего не хватает мне? Ты учишься в этих действиях тому, что происходит внутри тебя. Нуква, допустим, которая поднимается кабовым, это часть желания получать, которая сейчас исправляется с помощью сил отдачи бины, высшей силы, которая дает этому желанию получать, которое связывается, дает ему намерение ради отдачи. И так ты должен видеть, должен рассматривать каждое действие. Но мы не собираемся сейчас истолковывать учение 10 сферот, каждое действие, какое именно это желание получать, и что оно делает, и какой вид желания получать сейчас исправляет, какой вид исправления, мы это не можем. Если ты будешь на этой ступени, ты почувствуешь на себе, что происходит с тобой. И тогда действительно, когда начнешь изучать учение 10 сферот таким образом, что то, что ты читаешь, у тебя будет одновременно происходить внутри, или то, что у тебя происходит внутри, ты найдешь в ТЭС, это называется «душа человека обучит его», когда ты уже в своей душе ощущаешь эти действия. А пока
2: Корея ля пулотелу.

0: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе. И от этих действий, которые ты не ощущаешь, но ты хочешь достичь их ощущения, и ты стремишься к ним, и улавливаешь оттуда небольшое свечение. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается. Просто твое стремление к этому состоянию, быть в этом действии, вызывает оттуда свечение. Ты как бы издали улавливаешь это состояние. Это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И постепенно этот окружающий свет освещает тебя, очищает тебя, немного приближает тебя. И еще немного, еще немного.
1: Это значит, что в связи тот же процесс как будто происходит. То, что я сейчас читаю в ТС, я должен как будто пройти внутри. Можно так сказать?
0: Наша душа находится в слиянии с Творцом на самой высокой ступени. И также она находится во всех остальных состояниях и ступенях от этой конечной ступени до самой низкой ступени, где я сейчас нахожусь. Если я беру какую-то книгу, которая говорит о моей душе на какой-то духовной ступени, и читаю, и хочу быть там, как он пишет в предисловии к учению 10 сферот в 155 пункте, когда учатся и не понимают, и стремятся узнать то, что учат. Узнать — это значит соединиться с тем, что изучают. Сказано: «И познал Адам Хаву, жену свою». То есть соединиться, как бы войти в зивук с ней, быть связанным с этим ощущением, в ощущении. Исходя из этого, ты как бы приближаешь это, ты хочешь быть в этом, ты хочешь, чтобы это произошло. И в этом желании ты притягиваешь оттуда немного на себя. Это единственное активное действие человека, которое только может быть. И в результате этого ты приближаешься к этому состоянию. Но что это за состояние? Это состояние твоей отдачи ближнему, без всякого обращения к себе. И так каждое духовное состояние. Поэтому прежде, чем ты будешь думать об этом, тебе нужно немножко, знаешь, так покрутить себя, подкрутить себя внутри, направить себя. Это не то, чтобы выиграть в лотерею или какой-нибудь... провести какую-то хорошую сделку. Это твое направление должно быть к будущему духовному состоянию, которое раскроется в тебя, и чтобы ты захотел его, и чтобы ты смог привлечь его как-то к себе. Поэтому перед учебой мы читаем разные статьи об этом, выясняем, что такое духовное. Что такое духовное состояние? Духовное состояние — это не когда у меня еще там есть, добавляется несколько нулей в банке. Это я, наоборот, передо мной есть несколько нулей. Знаешь, как Рабаш пишет в статье, где человек ставит нули, либо после единицы, где единица — это он, либо перед единицей. Я понимаю, что не способен уменьшить себя, не способен отдавать, не могу даже думать об отдаче, но если я выясняю, что именно представляет собой эту ступень, и думаю о ней во время учебы, но думаю о правильном определении того, что называется «отдавать». Этим я приближаю это состояние. Бальсулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, как нужно учиться. Он пишет, что определения слов обязаны буквально быть уложены в коробке, в мозгах. Почему? Чтобы ты не представлял себе какое-то свойство, явление, значение слова иначе, чем он объясняет. Чтобы тебе было понятно, что говорится об отдаче, без обращения к себе. Чтобы это было очень-очень ясно, когда ты изучаешь какое-то духовное действие, должно быть тебе понятно, что от начала и до конца здесь происходит что-то, что находится вне меня. Для этого, он говорит, нужно как следует изучать определения и буквально помнить их наизусть. Почему наизусть? Чтобы они были выше желания получать, чтобы они все время были у тебя готовы к правильному использованию. Мы все время подменяем значение слов.
1: Да. Если желание получать соглашается на какую-то работу и делает ее, значит, оно хочет награду. Но награда у него же есть, иначе бы оно не согласилось. Как оно может заменить эту награду на совершенно другую? Невозможно. Любое действие, любая работа в группе, в учебе, неважно где, желание получать представляет себе какую-то выгоду, иначе бы оно не согласилось на это.
0: Ты спрашиваешь, какую награду мы должны себе представлять. Мы не можем выбирать награду. Награда уже есть, она зависит от кли, от состояния, в котором я нахожусь. Что называется наградой в духовном, мы не знаем. Мы не можем представить. Ты можешь просто говорить, чтобы награды были для меня ради отдачи, чтобы делать Творцу было бы награды. Как это возможно? Как я получу от этого наслаждение? Как я почувствую кли, который находится вне меня, что оно наполняется, чувствует? У нас нет этого. Как насладиться от слияния? Мы совершенно не способны почувствовать внутри себя такие действия. Пока что нет.
1: Как захотеть заменить награду?
0: Захотеть заменить вознаграждение только под ударами. Только под ударами. Нет никакого другого решения. Но чтобы пройти их как можно быстрее, это возможно, если человек готов страдать. И страдать, вытерпеть их можно, если ты обращаешь их из животных страданий в душевные страдания, потому что животные страдания — это страдания, которые размазываются по времени, и ты можешь терпеть, но это занимает много времени. Но если ты хочешь сократить их, ты не можешь на том же уровне, оставаясь в животных страданиях, ты обязан поднять качество ударов из животных к духовным. И тогда один удар будет считаться душевным, как бы духовным, будет считаться как тысяча животных ударов. Этим ты сокращаешь время. То есть качественные удары, скажем так, вместо количественных.
1: Как поднимают их от животного удара к духовному?
0: Поднять животный удар к духовному можно только с помощью того, что начинают выяснять выгоду в любви к ближнему, ну, скажем так, чтобы пользу любви к ближнему. Чтобы в любви к ближнему я страдал бы от того, что у меня ее нет, нет у меня той любви, и тогда я уже начинаю переводить удары с животного уровня на духовный. Ну, по крайней мере, с одного уровня на другой. А потом внутри этого есть еще там всякие тонкости. То есть я хочу сказать, тут вопрос в компрессии сжатие времени — это переход от количества к качеству. Каждый раз удар должен быть более качественным, как можно более направленный на цель. Чем больше я выясняю для себя, что такое духовное, это определение, насколько оно не для меня, насколько оно против меня, насколько я не нахожусь в этом, я чувствую это как удар, я этим сокращаю огромное количество времени и животные вот эти удары. Скажем, концентрация моего внимания, я, мое действие, процесс и Творец. В этом действии есть все. Только Творец, кто такой Творец, понимаешь? Он раздает подарки? Или это сила, чистая сила отдачи, без всякой связи с собой, совершенно отделенная от моего желания получать, от того, что мне будет от этого? Это выяснение, оно переводит меня от количества к качеству. И если не это, то нет компрессии времени. Проходят годы, и все повторяется.
1: Я вас правильно понял, что от этой работы в материальном, что Творец не дает мне удары, Он останавливает удары, которые я должен ощущать в этом мире?
0: Творец посылает удары согласно способности человека выдержать, то есть насколько человек направлен на истину, подготовил себя к тому, чтобы увидеть истину, с группой, с семьей, со своей внутренней подготовкой, в том, насколько он подготовил себя, ему раскрывают и показывают, что он не находится в этом. Настолько, чтобы он не забежал. Это называется готовность терпеть, страдать. А если человек пока не чувствует, что ему раскрывают зло, значит, он еще не готов выдерживать. Тогда Творец с ним поступает как с младенцем, пока что дает ему понемногу, ждет, пока человек подготовит себя действительно, чтобы приблизиться к истине. Мы должны понять, что наш путь, он противоположный тому, что мы хотим внутри нашего исконного желания животного. И здесь нет ничего, что могло бы быть истолковано у нас как что-то хорошее в желании получать. Постепенно мы раскрываем это. И то, что я сейчас говорю, нам еще не кажется, что это так. Я встаю ночью, прикладываю усилия, что-то теряю, но где-то там, в другом месте я выигрываю. Нам есть еще куда убегать в желании получать и чем успокоить себя. Это еще не называется удар. Удар — это когда ты уже не можешь ни оправдать, ни дать никакого ответа своему желанию получать. Давайте учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Рав говорил о порядке учебы. Его спрашивали о порядке учебы. Порядок учебы делится на две части. Выяснение болезни. В начале урока говорили в статьях Рабаша о разуме, сердце, чувства, то, чего нам недостает. наполнение хисарона, и это выяснение болезни, и продолжение ТЭС — это излечение. Когда мы читаем, притягиваем, хотим устремиться к этому высокому состоянию, о котором говорит каббалист, исходя из этого стремления к высшему состоянию, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику. И также говорилось о силе, которая притягивает человека, желание получать, насколько оно готово терпеть. И какое зло оно готово терпеть. И Рав тоже здесь говорил о том, что мы рассказываем себе всякие байки, но желание получать наше не совсем понимает, куда оно идет, и не хочет страдать. Поэтому процесс постепенный. Насколько мы готовы страдать, настолько будем и продвигаться.
1: И мы должны перевести страдания с материального на духовное, душевное, более качественное, возвышенное, когда любой малый удар в материале может быть, поднимает человека еще и еще на ступень.
0: Это мы можем делать только когда мы направляем себя на действие, когда мы находимся в связи с Творцом, действие, которое я произвожу, и вся связь в этих точек. Кто такой Творец? Тот, кто должен меня наполнить? Или это чистая отдача, оторванная от любви к себе?
1: Да, весь процесс наш, как сказал Рав, твое направление должно быть на будущее духовного состояния, которое ты раскроешь и создашь. Ты должен его как-то раскрыть.
0: Да, Рав дал прекрасное объяснение, как мы можем подняться по духовной лестнице так, что мы вообще не знакомы с высшей ступенью. Рав сказал: вся наша душа, она находится в слиянии с Творцом на самом высоком уровне и также находится во всех остальных состояниях и ступенях на конечной ступени, самой низкой, на которой я сейчас нахожусь.
1: Да, я думаю, весь урок был вокруг этой точки выхода из Египта и систем, которые помогают нам выйти оттуда. Даже на таком уровне, как желание получать и осознание зла в нем, тоже помогают нам, отдаляют от нас, начинается какой-то хиссарон, потребность убежать от него. И до уровня, когда Творец на самом деле дает возможности и силы так действовать.
2: Амон-амон авханот, шиур шарав, бемет неслех нестану лазе агаша, лазе...
0: Много состояний Рав старается передать нам состояние, выяснение, то, что ты не знаешь, и тебе непонятно, ты не чувствуешь. И вот эта путаница обычно, она предшествует следующей ступени. И здесь тоже не следует бояться этих состояний.
1: Из этого состояния также
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
1: Перейдем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. После этого урока с Равом мы просто совершенным образом входим в учение 10 сферот. Мы получили четкую инструкцию, для чего нам нужно открывать учение 10 сферот, как подходить к ТАС, и как Рабаш подготовил нам разные хисронот, просьбы. Все это мы должны сейчас подготовить к получению лекарства, к получению света, возвращающего к источнику, из учения 10 сферот. Давайте прочитаем то, что сказал Рав. Это отрывок из урока, который мы сейчас прошли вместе с Равом. Он сказал так: ты читаешь об этих действиях, которые проходят по твоей душе, но ты находишься без сознания, ты не чувствуешь, что они проходят по тебе, и из этих действий, которые ты не чувствуешь, но ты хочешь достичь того, чтобы почувствовать их, тогда ты стремишься к ним, ты улавливаешь оттуда небольшое свечение, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. Он не приходит и не уходит, не возвращается и не опускается, но твое стремление к этому состоянию — быть в этом действии. Это дает тебе свечение оттуда. Ты как бы улавливаешь издали это состояние, это называется, что окружающий свет приходит к тебе. И тогда постепенно этот окружающий свет, он освещает тебя, очищает тебя и немного приближает, и снова немного, и снова немного, и снова. Давайте войдем в это немного, в это чуть-чуть, прежде чем мы войдем в урок, мы прочитаем четвертую часть.
2: Да, мы в Талмуде 10 сферот. Мы в четвертом пункте Ари, первая часть, первый том. Заголовок: пространство, оставшееся после сокращения, было круглым, и тогда осталось свободное место и воздух, и пустое пространство именно от этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой опустошившейся центральной точки, так что вместо этого пространства было круглым совершенно одинаково со всех сторон, а не предстала картина четырехугольника с прямым углом, соответственно тому, как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Сейчас войдем в урок с Равом в отношении сотой сноски, которая находится на седьмой странице во второй колонке внизу, которая относится к круглой со всех сторон. Это сотая сноска Ари. Давайте войдем в урок и будем все время помнить, что мы на этом уроке на самом деле привлекаем свет, который приведет нас к исправлению. Пожалуйста.
1: Учение 10 сферот, сотая сноска, проясняет круглый со всех сторон. Пояснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения, и хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, тем не менее, после сокращения, исчезновения света из этой центральной точки открылось то, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствия в ней формы, большой меры получения. И поскольку это открылось, то упала она со ступени, которая была у нее в бесконечности, и теперь она считается сов, то есть такой вьют, ниже которого нет. ибо только поэтому центральная эта точка осталась пустым пространством и непригодна более для облачения света.
2: То есть разница между всеми предыдущими распространениями и центральной точки, точкой, что она почувствовала изменение света, который действует в ней и вокруг нее, и это ощущение, которое родилось в ней в этой точке под четвертой последней стадии, это то, что приводит ее стать центральной. Точка — это ощущение уже относится к творению. И сейчас то, что он говорит нам, что здесь обязательным образом произошла какая-то картина из-за сокращения. Картина, мы должны понять, что это особое отношение между свойствами, так мы представляем их в каком-то, как какую-то картину. Но в духовном нет картин, нет изображений, и невозможно нам на самом деле представить себе духовные вещи. То, что мы делаем, мы только представляем силы, свойства, которые есть в них, в этих духовных объектах. И, конечно же, никакого образа мы не можем себе представить, но берем из этого мира определение, что такое круг, и так изображаем его как круг, но относим это к этому духовное определение. Берем из нашего мира определение, что такое четырехугольник, относя это к духовному, и к духовному определению четырехугольника, то есть не видеть в этих свойствах больше, чем отношение свойств или сил, чисто так. Когда я говорю «высший» и «нижний», я только хочу сказать, что один в духовном выше другого, второй ниже. Что значит «выше» или «ниже»? У нас это согласно росту в нашем мире. В духовном выше — это больше в свойстве отдачи. Так каждый раз я должен видеть чертежи и расшифровывать их только согласно духовным определениям. Точка, линия, центральная точка, круг, пространство, все эти вещи человеку нужны, когда он смотрит на чертежи, и многие скажут о нас, что они что там все время рисуют, все время как будто материализовывает этим каббалу, это из-за непонимания, что в наших рисунках мы только изображаем отношения между свойствами. Если вы возьмете мои книги, вы увидите, сколько там есть рисунков, которые Ребе своей рукой нарисовал, и сколько есть у нас есть рисунков Рабаша, и сколько рисунков и чертежей есть от Бальсулама. И предыдущие каббалисты всегда, на самом деле, чертили, рисовали. А в книге Ицера мы уже видим, там есть эти рисунки. Но снова понять, что не говорится о геометрических фигурах, а об соотношениях сил.
1: Вы рассказывали как-то, что Рабаш открыл какую-то книгу, вы показали, что там была картинка человека, на ней сферот, Рабаш закрылся и сказал, я не хочу это видеть.
2: А, это перед тем, как пошел к Бергу, чтобы предложить ему, что я могу вести лекции. Берг в 80-х годах, я не помню, когда точно, мне кажется, в 1980-м или даже 79-м году, он уехал из Израиля в Соединенные Штаты, и я сказал Ребе, может быть, я попробую туда войти, и дам уроки. Я как раз не думал о том, чтобы привлечь их. Думал просто парни, которые хотят учиться, я буду их обучать там, на месте. Какая нам разница?
3: Да.
2: И хотя это был институт Каббалы, и там все наоборот, и их критиковали, но Рабаш позволил, я ему показал, что и как. Но он спросил, что это за место. Я поехал туда и привез ему брошюрки такие. Он первую там брошюрку открыл, увидел вот это тело человека в кругу. И там написано «Кетер Гвул Хохма Бина». Он закрыл это, сказал, нельзя на это смотреть. А я тогда в наивности своей удивился. Но почему? Это что тут такого, человек в круге стоит?
3: Но
2: на него еще там написали еще разные сферот. Ну, сделали. Но на самом деле нельзя на это смотреть, потому что этим ты покупаешь этим методику, когда ты можешь присоединить душу к телу. Как люди думают, что душа находится в нашем теле в каком-то месте. От этого они идут и проверяют по тени, нахороша ли моя душа в тени луны, лунного света. Ты смеешься, но это очень серьезные вещи. Как хасидизм говорит, я опускаю руки ниже пояса, это уже не чистота выше, это чистое, и здесь разделение между чистым и нечистым. Если есть признаки святости, и ты знаешь, что это признаки, когда ты ведешь себя таким образом в нашем мире, для того, чтобы указать на твое стремление к духовному, это что-то другое, это имели в виду праотцы хасидизма, которые основали хасидизм на новых обычаях, которые не были приняты раньше в Израиле. Идти с разными вещами, делать действия разного такого рода. Это для того, чтобы намекнуть человеку на духовные действия. Но затем они делали святостью для себя. Не потому, что они указывают на действия к духовному, в духовном, к которому мы должны стремиться. Сами действия стали вдруг святостью. Понимаешь, в этом проблема. Тем самым хасидизм и обанкротился. Затем, когда Рабаш увидел этот рисунок, конечно же, закрыл и сказал, нельзя на это смотреть. Но это не важно. Берг соединил хасидизм с каббалой. Что делать? Есть у тебя возможность? Иди. И тогда я пошел. И давал там, я думаю, где-то около полугода. Я их обучал. Введению в науку каббала. Только птиху они хотели учить, но я вместе с этим дал им разные определения. И главное, что сломало их, это письмо самых далит, 64-й страницы Тора, Творец Исраэлидин, и идти по пути истины. Когда они увидели немного влево или вправо, ты теряешь всю жизнь, это их сломало. Это принесло в них страх. Тогда они встали и перешли к нам учиться, потому что они увидели, что без правильного направления, точного от мудреца такого, как Рабаш, просто нет надежды, нет шансов прийти к цели. И все. Тогда они пришли к нам. Где-то 40 человек. И у них взяло много места у этого института, пока он снова не восстал. Я не собирался его разрушать. Но если они пришли, хотели продвигаться к святости, тебе нельзя никаких других расчетов делать. Нет ничего больше, чем спасение души. Это все остальное ставит на второе место. И, конечно же, мы их приняли. Ладно, но это уже другие картины. Мы говорим о наших картинках, когда мы в наших чертежах обозначаем только духовные действия в духовном мире, не связываем духовный мир с материальным, с нашим телом, но желаниями. Когда я говорю материальные желания и духовные, так желания, а ни в коем случае не плоть. Ну, пожалуйста.
4: Но три предыдущих стадии в своей возвышенности и чистоте по-прежнему пригодны для облачения в них света и после сокращения. Вместе с тем уже выяснили в предыдущем пункте, что центральная точка не стала Сов по указанной там причине, и это уточняет Ари, говоря, что место этого пространства было круглым совершенно одинаково во всех, со всех сторон. Он хочет сказать не Сов в буквальном, не конец, а как в круглой фигуре, конец, который находится в ее центре. И можно представить себе эти четыре стадии в виде четырех кругов, один внутри другого, подобно слоям луковицы, где центральный круг — это четвертая стадия, ее окружает третья стадия, а то окружает вторая стадия, а ее окружает первая стадия. И таким образом невозможно различить между ними верх, низ, вправо и лево, так как первая стадия, например, которая в первой своей половине охватывает все остальные, находясь выше них, во второй половине охватывает их, находясь ниже всех. Аналогично остальные стадии, поэтому нет тут верха, низа, и правого, и левого. Так что ни у одной стадии нет преимущества перед другими, и все они совершенно равнозначны.
2: Потому что есть в круге особое одно свойство, что все точки, которые есть в круге, это те же точки. Нет разницы между точкой верхом, низом, правой или левой. Неважно, где бы ты ни находился в этой окружности, а важно только, в какой окружности по отношению к центру находишься, более внешний, более далекий. Но по отношению к самой окружности это не важно. Все равны, все эти точки в круге между собой. Нет никакой разницы между ними. Вы можете сказать, но в любом случае, если нет никакой разницы, почему же их много? Мы не принимаем никакого другого изменения в круге, но что только все равны на том же отдалении или приближение к центру. То есть нет у меня никакой разницы быть наверху или в стороне, или внизу. Если я нахожусь в той же окружности, я могу быть свободным в ней, в том же, в любом месте. Это свойство окружности.
4: Ибо уже выяснилось, что причина сокращения была, не было различия свойств, это подчеркивает Ари, круглым совершенно одинаково во всех областях. И пойми.
2: Понятно? Ладно, у нас нет вопросов в интернете? Нет. Отлично, пожалуйста.
4: Пятый пункт Ари. Поскольку свет бесконечности равномерный, то и сокращение также было равномерным, и это внутреннее значение слово «круг». Пятый пункт Ари. А причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем круг. Этой равномерности нет в фигуре четырехугольника с выступающим прямым углом, ни в фигуре треугольника,
2: потому что там каждая точка уже находится в другом месте по сравнению с точкой, прилежащей к ней, кроме круга. Круг, сфера, каждый, кто находится на самой сфере, кто находится на этой окружности, все они равны. И нет никакой другой формы совершенной, как форма круга. Или в трехмерном пространстве это сфера. Тогда как четырехугольник, треугольник, мы пользуемся этим в науке Каббала для того, чтобы показать разницу между состояниями. Так у нас есть в таком случае точка, линия. Не смотрите на него не сверх. Я говорю просто о линии сейчас. Точка. Затем круг.
3: Рибуа.
2: Четырехугольник. Квадрат. Треугольник. И сам парцуф, когда мы уже говорим не прямоугольник, а рисуем его, не квадрат, а рисуем его так. Это те формы, которые есть в науке Каббала всего лишь. Хохма, бина, зерампин, малхут. И второе сокращение посередине, как парса. Вот здесь. Или же это. Этот рисунок переходит сюда. Окружность нам понятна, когда все точки, которые есть, они равны. А здесь есть у нас вверх-вниз и право-лево. Когда вверх-вниз — это в свете хохма, а право-лево — это хасадим. Второе сокращение сокращает эти вещи. А здесь парцуф в таком виде мы его изображаем. И в нем тоже соотношение между хасадим и хухмой. И есть в нем 10 сферот по высоту и ширину. Но вот это фигуры. Нет у нас больше ничего в науке Каббала, и нам как следует стоит почитать определение всех этих форм, чтобы понять. Окружность — это равно и отличается только от окружности к окружности по отношению к центру. То есть если есть окружность самая маленькая, но я не могу его сравнить с остальными окружностями, и я нахожусь в бесконечности. Почему? Потому что все точки, которые я чувствую рядом со мной, все они равны. И тогда я чувствую совершенство. И тогда должно в окружность войти линия, должна войти, чтобы показать, что есть что-то кроме моего состояния. Но есть в этом много вещей там, да.
4: Вопрос из Израиля спрашивают, в чем разница между работой в линиях и работой в круге?
2: Мы работаем только по линиям. В линии мы не относимся к кругам. Кругам — это цвета, которые приходят к нам свыше. Круга — это высшее управление, и присмотр, которые работают с нами в общем. Есть общее управление и частное. Частное управление — это луч света, который приходит ко мне в линии, и поэтому я чувствую свое личное отношение к Высшему, и в соответствии с этим я пробуждаюсь с помощью негативной или позитивной силы, неважно, это личное управление, когда каждому приходит луч света. Может быть, этот луч пробуждает тьму, а не свет, но это уже частное. А общее управление — это со всеми душами, как с одной, управление, которое приводит их, пробуждает всех к концу исправления, как своего рода давление, которое действует на все решимот, которые внутри Адама решен. Еще вывести ряд за рядом решимот, чтобы пробудились и вышли из скрытия к раскрытию. Это как Бальсулам говорит, что, скажем, кругообороты — это как ряд людей, которые стоят, выполняя кругооборот, затем встают и снова приходят к кругообороту. И так раз за разом. Это общее управление, которое будет с помощью кругов. Почему? Потому что все в равной степени продвигаются. Каждый продвигается к еще решимо. Еще решимо. Ты понимаешь, в ряду все вместе. Еще решимо выясняется внутри каждого. Еще решимо. Общий свет круглый действует на всех. Кроме этого, есть частное управление, когда на этого, на этих и на этих, так на особые души, в соответствии с их точкой в сердце, воздействует линия. В этом разница. Да? Перейдем к вопросам, выяснениям. Пожалуйста, можно понятно. Мировое клима тоже здесь ждем знаков вопросов на экранах. И здесь в зале каждый, кто хочет спросить, может поднять руку. Да, Моша.
5: Да. Котеб бетхилат тот кув.
1: Он пишет в начале сотой сноски.
5: Киван лик вимкен и ква хашува лебхинат сов.
1: И это сов важен, это означает такой вьют, ниже которого нет.
5: В ликрат софа от.
1: И в конце пункта он пишет, что причина сокращения не было различия свойств. А как это можно объяснить? Если есть сов, тогда уже есть там разница. И он обозначает это авиютом, и в конце он говорит, что это не по причине различия свойств.
2: То, что по причине изменения свойств, это понятно, потому что мы говорили, что сокращение было из-за украшения. Можем еще раз прочитать. Если это находится в вопросах, это 72-й вопрос, если я не ошибся. Или 78-й. Какова причина сокращения света? Это на 30-й странице. 30-я страница. Вопрос 78. Что является причиной сокращения света? Ответ на 35-й странице. Ламет Хей. Он говорит, действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому оно сократило себя. Еще раз. В чем причина сокращения? Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому он сократил себя. Так понятно, что сокращения не было из-за авиюта. Еще здесь нет авиюта. Невозможно сказать на различие между четырьмя стадиями прямого света, что есть у них различие по авиюту. Авиют, можно сказать, когда есть уже экран. Есть авиют экрана, сила преодоления против желания получать. Так в чем вопрос, Моше?
4: Он говорит о том, что она упала со ступени, и это теперь он определяет как сов. И значит, это после цимцума?
2: Что такое сов? Скажи, где ты читаешь?
0: Боткуф?
2: В сотом пункте, в конце, третья строчка с конца, поскольку причина сокращения была из-за изменения формы. Это то, что говорит Ари, круглым совершенно одинаково со всех сторон.
4: Нет, первый абзац. В сотый.
2: Давайте прочитаем сотый пункт. Сотый пункт. Объяснение. Здесь неизбежно сложилась некая картина вследствие сокращения. И хотя сокращение было равномерным, а не из-за отличия формы, говорит здесь, тем не менее, после сокращения и исчезновения света из этой центральной точки раскрылось, что не подобает высшему свету слиться с ней из-за присутствующей в ней формы большой меры получения. То есть исхождение света из этой центральной точки — это уже сокращение. До сокращения пока еще нет авиюта, но он говорит, что высший свет не подобает ему сливаться с ней из-за большой формы получения, которая находится в ней. После того, как это раскрылось, она упала со ступени, которая была в бесконечности. То есть, когда есть свет, приходящий к экрану и отраженному свету, есть падение со ступени, которая была у нее в бесконечности.
4: Спасибо, понятней.
2: До сокращения нет отсутствия подобия по форме. Нет такого, да.

0: реальность управляется светом. И есть управление света, которое называется круглое управление, то есть это общее управление, и так в общем свет продвигает человечество к цели творения. Можно читать в статьях Баля Сулама, он описывает все человечество как души, которые идут шеренгами и продвигаются, и даже когда мы говорим, тела сменяются в нашем мире и так далее, это те же души, которые развиваются посредством света, и они двигаются вперед к цели творения постепенно под этим катком, который продвигает их. Это называется общее управление, это продвигает их, скажем, света де игулим. А есть то, что называется кав, линия. Это уже личное отношение, личное управление. Тот, кто уже сам хочет продвигаться к свету, тогда он начинает менять себя и приводить себя в соответствие, чтобы свет подействовал на него сильнее. Это то, что мы хотим сделать. Это именно то, что мы хотим сделать. Поэтому мы находимся здесь. Поэтому мы читаем учение десяти сферот, потому что мы хотим привлечь свет, кроме вот этого общего воздействия на все человечество. Мы хотим стать такими, с кем работают именно в линии, буквально поделить себя и проверить себя, где я могу приблизиться и стать более подобным светом. И тогда мы начинаем постепенно различать, где верх, где низ, и то, что пишется в учении 10 сферот, ну, дай Бог, что мы приблизились к этому.
1: Ну, как мы слышали на первой части урока, что человек должен бояться думать о себе и удерживать это и сейчас во время урока, как объяснил сейчас Асав. Мак 11, пожалуйста.
2: Да, дорогие учителя, когда Раф объяснял квадрат, он говорил, что право-лево — это свет хасадим. А право-лево по отношению к чему?
3: Да,
1: Раф начертил этот чертеж. Он вот так это нарисовал. В таком виде. Я думаю, что этого достаточно сделать побольше. Но сделаем побольше, хорошо. Он начертил что-то типа такого. Да, и он отметил, что есть здесь
3: бина,
1: свойство
3: зеранпин,
1: а зерамин и малхут. Тогда он сказал, что есть связь между биной и малхут. Мы говорим, что эта связь существует между ними. Можно вот так это нарисовать. И всегда, когда мы относимся, уже понятно, после сокращения мы говорим, что свет хохма, он приходит сверху вниз. Почему? Потому что свет хохма демонстрирует связь высшего с нижним. Это цель творения. И всегда, когда мы говорим о хохме, это сверху вниз. Это распространение сверху вниз, а бина — это в ширину. То есть в бине свет хасадим есть равенство, все равны. Это две силы, которые действуют. И еще раз он сказал это и дал пример, что привил учеников, которые учились в другом месте, что Рабаш не хотел видеть чертежа. Мы не говорим о материализации вещей, но каббалисты, когда чертят, они описывают силы, которые действуют. И здесь тоже мы всегда говорим о том, что вот эта связь между биной и балхут по диагонали — это символ силы, который называется парца. И затем Рав всегда рисует, что буква «Алиф», написанная в Зоре, что есть «Юд» наверху, «Юд» внизу, которые говорят о свете хохмы, который находится выше парсы, а затем, когда не сходит ниже парсы к разбиению, и нужно это исправить. Говорится здесь еще раз о духовных силах, не о материализации.

0: не собираемся делать какое-то действие с этим в нашем мире. Но говорится о силах хохмы и бины. Свет хохма — это свет цели творения, который распространяется сверху вниз, а свет бины — это то, что дает силу сравнения между силами, которые находятся под воздействием бины.
1: Так, дякую, товарищи. Рав сказав, що ми працюємо тільки в лінії. Що це значить в нашій практичній роботі?
2: Ну, мазомер, зомер.
3: Рав сказав, що ми працюємо в лініях. Що це значить в нашій практичній роботі? Ну, це значить, ми дуже хочемо, щоб у нас була лінія. І лінія — це значить, що творіння починає ділити себе на різні определення, на різні ділення відносно світу. Чому? После сокращения мы уже начинаем новый этап в творении. То есть уже не только круги существуют, а существует уже реальность линий. Это значит, творение хочет получать ради отдачи, и поэтому он все время себя оценивает, сколько он может получить от света ради отдачи. И это называется принимать свет в линии, тонкой линии. Разумеется. Кав. Ты спросил, как это связано с нами. Мы прилагаем усилия, разные упражнения, насколько мы можем, чтобы попытаться, чтобы у нас была кавана, да, намерение, такая ради отдачи. Играем в это, стараемся, делаем это так, чтобы не просто раствориться и исчезнуть в свете, как вот в первом состоянии. И также не хотим, чтобы свет просто наполнял нас без всякого нашего намерения. Мы хотим получать свет в каве, в линии, в ради отдачи. Ну, на это мы и намереваемся.
4: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אז רק כדי להבין על...
0: только для того, чтобы понять определение круга. То, что я не понимаю, если мы берем какой-то круг или сферу в этом мире, скажем, какой-то апельсин, и я нарисую какую-то точку на апельсине и поверну апельсин, точка не будет на том же месте. То есть это не равно каждое место на этом апельсине. Так что имеется в виду, что мы говорим, что в круге все равно? Как такое может быть? В круге все равно в его расстоянии от центра. Или это сфера, или это окружность, это одинаковое расстояние от центра. Что такое расстояние от центра? Это когда мы говорим о порядке причинно-следствия, а не выше, ниже. То есть нет более важного, более менее важного, более близкого, менее близкого. А есть только порядок нисхождения сверху вниз. И Рав здесь тоже таким образом чертит, когда мы говорим, скажем, когда мы говорим о порядке нисхождения четырех стадий прямого света, распространения четырех стадий прямого света, всегда есть порядок, когда приходит корень в таком вот виде, что это верхняя часть, корень, а после него приходит первая стадия,
5: בחינה בית.
0: А после него приходит вторая стадия.
5: ככה. ואחריו בבחינה גימל.
0: А после него приходит третья стадия.
5: Да, נעשה זה קצת. ואחריו בבחינה דלת.
0: А после него уже приходит четвертая стадия.
5: זה א',
0: и это
5: שורש,
0: שורש, корень,
5: כך א',
0: затем א',
5: ב', ג',
0: Затем бет, гемель и далет. Это выстроено в форме кругов для того, чтобы показать нам, что ничего не исчезает. Нет исчезновения в духовном. Есть здесь порядок причины, следствия. Первый порождает другой, и первый не исчезает, а находится внутри него, и так далее. И тогда это можно начертить таким образом, да, когда мы знакомы с таким чертежом, когда есть одна стадия в другой стадии, и внутри другой стадии, а конец он здесь, посередине. Четвертая стадия. Нет большего развития, чем она. Но это пока еще круги. Здесь есть порядок причины следствия, но не говорится, что один выше или ниже другого. Когда начинается развлечение верха и низа? Только после сокращения, когда во всех этих четырех стадиях начинает распространяться линия. Эта линия уже определяет верх и низ. Она определяет более близкий к тому, что наверху, и более близкий к тому, что внизу. Это называется верх, мало, а это называется низ, мата. Более близок к Творцу или к бесконечности называется наверху, а более близкий к Малхут, к желанию получать, называется низом. Еще раз, в соответствии со свойствами, как Рав несколько раз сказал в течение урока, не говорится о чертеже, а о духовных силах. Так то, что ближе к Творцу, ближе к свойству отдачи, называется верхом, а то, что ближе к свойству творения, к желанию получать, называется низом. В четырех стадиях прямого света, в их развитии, пока еще нет верха и низа, потому что кли и свет распространяются как одно. Нет там еще определения высшего и нижнего. А есть порядок распространения путем причин следствия, но нет более важного, который называется верх, и менее важного — низ. И это то, что рисует круги, а потом внутри них линия.
3: Последний вопрос. Women Cub U2.
6: For me, please. It says that after the restriction, it said something about the light was deficient. I don't understand.
3: Написано, что во время сокращения свет был в недостатке. Я не понимаю этого. Говорится о чем? То есть есть причина и следствие, и как такое возможно? Зор, повтори вопрос.
0: Пусть еще раз спросит, непонятно.
6: After the restriction, he talks about after the restriction, he mentions that the light was deficient. And I don't understand how the light is deficient.
0: После сокращения сказано, что света не хватает. Я не понимаю, как не хватает света, если мы работаем по причине следственной зависимости в кругах.
3: Ну, хорошо, оставим этот вопрос как хисарон на следующий урок, и тогда мы посмотрим, действительно, откуда ты спрашиваешь. Приноси это на следующий урок, у нас просто уже закончилось время. И мы поговорим об этом на следующем уроке и перейдем к объявлениям.
0: Дорогие друзья, в ближайшую среду в Хайфе будет вечер, который называется «Каббала». И переживание, называемое «Каббалой», там соберутся все товарищи севера и все товарищи и приятели товарищи, которые хотят понять, что такое наука «Каббала». Может быть, товарищи, которые находятся на виртуальном расстоянии от нас и снова хотят собраться в зале Альмок в Хайфе. Это приглашение для всех учащихся на севере. Можете звать знакомых. Линк на запись уже ждет вас в сообщениях. Вечер, на котором стоит побывать. Переживание, называемое Каббалой, а завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яаков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанные им. В таком случае надо понять, что это за условия выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться царетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определяемый пятью частями души, называемыми наранхай.
0: И для того, чтобы души получили предуготованное им наслаждение, и вместе с получением этого наслаждения не почувствовали хлеб стыда, дана нам работа, называемая работой на отдачу. Это значит, что прежде всего человек обязан приучить себя к этой работе. И для того, чтобы у него было место выбора, чтобы он мог выбрать, с каким намерением он выполняет Тору и заповеди, должно было произойти сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение большее, чем все материальные наслаждения. А в материальном мы видим правило: чем меньше наслаждение, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше, поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях, и мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца. Ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойство Наранхай от корня своей души. А Наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в эту грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь Наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость столь большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения Наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида. И до этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя неба, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о котором мы сказали, что это только маленькая искорка,

0: это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче. Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и, тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его, то есть доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его, то есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое, если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает вот этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности, чтобы у человека была возможность хотя бы начать работу по преодолению любви к самому себе. Потому что со стороны природы в человеке властвует желание получения, что является полюсом творения. А то, что происходит вслед за этим, это исправление желания получения. Получается, что желание получать является основой, а остальное, приходящее вслед за этим, только для его исправления. Выходит, что желание получать осталось, только добавились к нему исправления. Однако, кто получает все исправления? Разумеется, это никто иной, как желание получить. Известно, что даже когда мы говорим, что есть ступень, чье желание отдавать, то это тоже означает, что желание получать, которое есть на этой ступени, не используется, оно не использует свое желание получать, а преодолевает его и занимается желанием отдавать. Выходит, согласно этому, что исправление, которое должен человек проделать, не только на его келим получение, на его келим получать, то есть дать ему намерение ради отдачи. И чем больше наслаждения, тем труднее отказаться от него и сказать, что если не может изменить намерение ради отдачи, то тогда не желает получить это наслаждение.
1: Поэтому тут следует исправить две вещи. Первое. Авиют, то есть желание получать, чтобы оно не было слишком большим, то есть, что не в возможностях нижнего преодолеть. Поэтому ему обязаны дать меньшую страсть, а потом, когда видят, что он может преодолеть маленькое наслаждение, ему дают больше наслаждения. А если видит, что он может преодолеть это наслаждение, ему дают больше и так далее. Но как это организуют? Поэтому человеку дана работа в свойстве веры выше знания. И эта работа легкая в глазах человека. Это слово легкомыслие, то есть человек не ценит эту работу, и это время, когда он должен использовать веру, считается для него низким состоянием. То есть он понимает, что эта работа подходит для женщин и для детей, но для обладающих разумом и острым умом. Тогда как они должны понимать все, что они видят, все, что происходит в мире, чтобы это было по их вкусу и духу. А то, что они должны совершить что-то, если они не видят, что это им во благо, как они могут согласиться совершать действия, которые подходят глупцам, то есть людям, не контролирующим ни свои мысли, ни свои поступки.
0: И поэтому люди всегда стараются не войти в такие вещи. И если иногда приходится к ним им зайти в работу, которая выше знания, поскольку нет выхода, ведь поскольку знание, оно дальше, но он все-таки все время стремится. Когда я смогу избавиться от таких состояний? Ведь мне не пристало находиться в воздухе, быть подвешенным в воздухе, когда разум не понимает ничего, что нет необходимости в том, что приходится делать. И тогда он хочет достичь такого состояния, когда бы он был выше обычных людей. Когда он смотрит на массы, как они занимаются Торой и заповедями, без всякой самопроверки, он говорит о них, что то, что они могут выполнять все с воодушевлением и строго соблюдать все детали и тонкости, это по причине отсутствия у них чувства самоконтроля. Поэтому они способны идти так с закрытыми глазами. Ведь если бы у них было хотя бы немного ума, много разума, то они были бы как я. Я выполняю Тору и заповеди, но я вижу, что эта работа не соответствует мне, но у меня нет выхода. Иначе я, у которого нет никакой связи с иудаизмом, и все, что я делаю, вынуждено и без желания. И тем не менее, все время, когда я забываю, что я иду выше знания, я способен делать все, какие массы. Однако, в то время, когда приходят ко мне мысли, на какой основе выстроена вся моя работа, я должен ответить своему телу, что это только на основе, что подвесил землю ни на чем, то он может преодолеть и сказать, что главное, что основа его иудаизма построена именно на свойстве веры выше знания. И именно сейчас я могу выполнять заповедь веры, поскольку сейчас я вижу, что нет у нее никакой основы. Но обычно человек падает под тяжестью таких вопросов.
1: Ведь на самом деле это вопрос фараона царя египетского, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться. И поэтому человек говорит, что путь веры, который дал Творец, чтобы мы работали на этом пути, путь этот никогда не будет успешным. И если бы Творец послушался его, он должен был бы дать нам работу на основе знания, а не веры. И тогда, без сомнения, добавилось бы много людей, которые исполняли бы Тору и заповеди. Тогда как на этом пути, пути веры, есть много людей, которые даже начали эту работу и потом убежали с поля боя. И мой отец-учитель сказал, то, что Творец выбрал, чтобы мы шли путем веры, вызвано не тем, что человек ниже по уровню, и поэтому невозможно управлять им иначе как путем веры. А это самый успешный путь. Поэтому Творец выбрал этот путь, чтобы они приняли на себя порядок своей работы, и посредством этого у них была бы возможность прийти к цели, называемой желание его насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение, и были бы в абсолютном слиянии, то есть в подобии Творцу. И хотя творения не понимают этого, тем не менее это является истиной. И из сказанного получается, что хотя вера самая низкая и легкая, а легкость мы объяснили как легкомыслие, то есть мы не ценим ее, тем не менее это путь, по которому можно прийти к цели.
0: И отсюда поймем сказанное Раши. Если легкие заповеди, которые человек упирает пятами, он будет слушать, имеется в виду свойство веры, которую человек попирает пятами. И этого следует слушаться. И тогда у вас будут келим, с помощью которых можно прийти к цели. И объяснил Раши. И бережно храни его обещание. Это значит, что условие, которое дано, оно не по той причине, что оно на благо Творцу, подобно человеку из плоти и крови, который дает что-то на условиях выгодных ему. Но в отношении Творца условие, если будете соблюдать легкие заповеди, направлено на пользу человеку, поскольку именно с помощью этого человек может прийти к совершенству и удостоиться того, что уготовано ему в замысле творения. И сказано выяснить то, что спрашивали. Первое. Почему Творец не оказывает помощи человеку, когда злое начало преобладает в нем, одолевает его? Но он ждет, пока человек сам начнет работу по преодолению его, и потом он дает свою помощь. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог. Например, когда человек несет тяжелую ношу, и у него нет больше силы нести, то он просит помощи, и приходят люди, которые помогают ему. Но когда он не просит, ни один не придет ему на помощь.
1: Как можно говорить между человеком и товарищем, но относительно Творца? Почему ему ждать, чтобы он ждал, и человек кричал бы, чтобы он помог ему, тогда как Творец знает, что сам он не сможет победить злое начало, потому что Творец не дал этой силы человеку? Второе. Почему Творец не дал ему силы, чтобы он мог преодолеть сам? Как будто он сказал ему: «Я дал тебе выбор победить злое начало». Без сомнения, нужно сказать, что Творец дал ему силы преодолеть зло. И вместе с этим говорят, что без помощи Творца человек не способен победить его. В таком случае это две вещи, которые противоречат друг другу. И два этих вопроса мы поймем вместе с двумя вопросами, которые мы задали. Первое. Когда человек удостаивается самой маленькой ступени в духовном, он чувствует в этом больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях вместе взятых, как сказано в словах Ари, все наслаждения, которые мы находим в нашем мире в материальных наслаждениях. За ними мы видим, что весь мир гонится за ними и получают удовлетворение в жизни, и всякое наслаждение, которое есть в них, происходит от святости, и из разбиения келим и греха Адама Ришона в древе познания искры святости упали в клипот. И этот свет называется в книге Зоар тонким свечением, которое опустилось для того, чтобы оживлять клипот. И от этого происходят все материальные наслаждения, как сказано выше. Самый маленький уровень в духовном, являющийся святостью, там, где находится суть света, он, конечно, возьмет от этого удовлетворение, у него не будет никакой необходимости в гадлуте. В таком случае, кто скажет ему, что ему нужен гадлут, большое состояние?
0: Второе. Откуда он возьмет настолько большие силы, чтобы он смог получить такие большие наслаждения ради отдачи? Иначе он будет готов отказаться от них. И говорилось, что ведь нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И поэтому обязан человек начать работу. И когда он хочет преодолеть злое начало и не может, тогда появляется у него недостаток. И когда он видит, что не способен справиться, тогда просит помощи у Творца, и тогда Творец может дать ему наполнение, ведь у него уже есть кли для получения этого наполнения. И смысл того, что Творец не дал ему силы справиться самому, в том, что человек, когда есть какое-либо наполнение, он удовлетворяется тем, что есть у него. Получается, что у человека нет необходимости удостоиться наранхай души, наранхай света нашама. И посредством того, что Творец помогает ему, как написано в книге Зоар, пришедшему очиститься помогают. и спрашивает, чем помогают. И отвечают, чистой душой. Удостоился, дают ему нефеш. Еще больше удостоился, дают ему рух. Значит, посредством того, что он получает помощь свыше, он вызывает в себе необходимость продолжить получение своего наранха. То есть каждый раз, когда он хочет одолеть свое зло и не может, тогда Творец помогает ему чистой душой, святой душой. А если бы человек не мог, если бы человек мог сам справиться, откуда бы тогда в нем было желание и необходимость просить у Творца, чтобы тот дал ему какую-нибудь ступень выше той, на которой он находится?
1: Тогда как сейчас, если он просит Творца, чтобы он дал ему помощь, он не просит ступени, а он просто просит у Творца, чтобы он не был под властью зла. Получается, что то, что человек просит, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила построить намерение ради отдачи, и он не был бы под властью ситры ахра, а что он только хочет быть под властью святости, что означает, что все стремление его будет только лишь отдавать Творцу, и только этого не достает ему, а не каких-то высоких ступеней, а просто в самой большой простоте быть работником Творца, а не служить себе. Но эта сила, которую он просит у Творца, и когда Творец помогает ему, книга Зор говорит, его помощь состоит в чистой душе, и всякая помощь происходит через душу, которую Творец дает ему. Поэтому, благодаря этому, он идет с уровня на уровень, пока не достигает совершенства своей души, которая называется наранхай. И отсюда понятно сказанное нашими мудрецами, злое начало пересиливает его каждый день, и возникает вопрос, для чего должно быть усиление злого начала каждый день, если он уже получил помощь от Творца и победил его? Зачем он должен

0: Из сказанного понятно, что поскольку благодаря помощи, которую он получает от Творца, он получает свойство души, получается, что при каждом преодолении, когда человек хочет преодолеть и быть более чистым, благодаря этому он получает свойство души. Поэтому эти преодоления приводят к тому, что человек может достичь свойства наранхай своей души.
1: Автор вопрос. Откуда он возьмет силы преодоления? Это происходит не своими силами, но это помощь, которую дает Творец, чтобы тот мог справиться с ним. И тем самым сразу есть два исправления в одном.
2: Для этого у нас есть большие исправления со стороны Творца, скрытие, то, что человек сам не может произвести это исправление. Скрытие позволяет ему преодолевать, все время чувствовать себя не в каком-то совершенстве от маленьких наслаждений. Преодоление обязывает его обращаться, усиление обязывает обращаться к Творцу, иначе он не нуждался в связи. Если бы двух этих вещей не было, скрытия и усиления, человек действительно никогда не смог бы прийти к совершенству, о котором говорится здесь.
1: Тут он поднимает вопрос о вере в высшее знание и говорит, что это очень проблемная работа, потому что не за что ухватиться, ты повисаешь как бы в воздухе.
0: Откуда он возьмет силы преодоления? Нет собственных сил. Это помощь, которую дает Творец, чтобы он смог преодолеть его. Получается, что благодаря одному есть исправление для двух вещей.
1: Перейдем к уроку от 29 сентября 2002 года.
0: Мы прочли статью из главы Экев «Заповеди, которые человек попирает пятами». То есть у нас есть заповеди, и вообще все понятие заповеди — это то, что кажется нам неважным внутри желания получать, потому что заповедь — это называется действие ради отдачи, и все его намерение на благо Творца, на благо постороннего, вне того, что находится, что будет в желании получать. И поэтому неважно, направлено ли это на благо Творца, или на благо группы, на благо товарища, на благо кого-то вне меня, это для меня не ощущается. И поэтому это называется неважно. А то, что не ощущается внутри желания получать, не может исполнится быть исполненным человеком, потому что весь человек это желание получать, и поэтому естественным образом человек не способен исполнить заповедь действия ради отдачи. Но если он обретает силу бины, силу ради отдачи, свет хасадим, веру, способность делать высшие знания, неважно, как называть эту способность, тогда в той мере, в которой у него есть эта способность, зависит, на какую величину это находится в нем это исправление, он способен исполнять заповедь. И все 613 заповедей есть во всех 613 или 620 заповедях, присутствуют на всех 620 ступенях. Разница между ними над каким общим желанием получать человек способен исполнять действия ради отдачи.
2: Для того, чтобы прийти к исполнению заповеди, какой-либо заповеди, человек должен вначале сделать на себя сокращение, то есть чтобы у него не было никакого обращения к себе. А здесь говорит Рабаш, что все наслаждения, которые присутствуют в этом мире, в общем, во всей области этого мира, по временам и в количествах, и в душах, и во всем, если мы соберем их, они как тонкое свечение по сравнению с самым маленьким духовным наслаждением. И отсюда можно понять, какая защитная сила против желания получать, человек должен получить свыше, для того, чтобы сделать действие не ради желания получать, а для того, чтобы совершить сокращение на свое желание получать. Конечно, это не в возможностях человека и не в его способностях даже просить такие вещи. А тут есть расчет, как делают с ребенком, который плачет, а родители из-за того, что они изначально обязаны ребенку, обеспечивают ему, дают ему. Так нам достаточно маленькое преодоление в правильном направлении. За это мы получаем ответ и обеспечение сил, способности продвигаться к цели. Есть вопросы, пожалуйста. Да.
1: Что касается сокращения, на каком этапе?
2: Сокращение — это... Сокращение — это рассечение конечного моря, то есть перейти от желания получать к желанию отдавать, не определяя ступень в желании отдавать. Это называется сокращение. То есть способность не обращаться к себе и производить внутренние расчеты. Мы сейчас не знаем, как. Но все время, когда я что-то делаю, смотри, какое я сейчас делаю движение, когда я делаю. Это из-за того, что мы желание получать, решается, так оно лучше выражает себя, что оно лучше установит себя, будет лучше властвовать в этом состоянии. Короче, все это решает желание получать. Так сокращение на каждой ступени говорит, до какой глубины желания получать я нахожусь в осознании себя, и до этого места я властвую над собой, что я не принимаю в расчет выигрыш для себя от действия, которое собираюсь делать. Как он говорит в определении, что такое сокращение, сдерживающее свое желание, несмотря на то, что очень хочет, да и желает его, да, несмотря на то, что стремится. Желание мы не можем искоренить, оно остается, но я господствую над ним, задерживаю его. Задерживаю от использования, сдерживаю. То есть от использования, то есть от того, чтобы принимать его в расчет, делать в нем расчет. Или, скажем, иначе. То, что происходит в Рош-Парцуфа. Я делаю расчет в желании получать со стороны самого желания получать, со стороны самонаслаждения, и я вижу в точности, сколько открывает мне желание получать, насколько я заинтересован извлечь пользу для себя, и на это я делаю сокращение, и над этим я начинаю обращаться и производить расчет ради Творца. Это действие на каждой ступени мне раскрывают еще больше глубину желания получать и по количеству, и по качеству. И тогда я вижу, и насколько мои мысли сложны в желании получать, и насколько мои расчеты, что сначала я не видел их как такие сложные, насколько все-таки я думаю каждый
0: мысли о себе, и так это в глубину, это просто весь объем души в конечном счете, который скрывается в меня. То есть каждый уровень имеет в виду, насколько я вижу из всего объема души какую-то область, это я вижу, что тут я думаю только о себе и произвожу расчеты только для себя. И это распространяется на 4 уровня виюта. То есть насколько... И внутри, скажем так, насколько органы в моем теле думают о себе, насколько каждая моя клеточка думает о себе и так далее. Если представить себе это, то, что есть у нас. То есть понятие сокращения, это после того, как я знаю, как я стремлюсь, согласно желанию получать, наполнить все мои клеточки, все мои желания. После того, как я делаю действия, то есть, несмотря на это стремление, над ним я устремляюсь к Творцу, работать с его хисаронами, с его келим. Ну.
1: Согласно порядку, который описан в статье, сначала нужно начать делать работу, потом увидеть, что человек не способен, а потом попросить Творца. Где в этой последовательности находится этап сокращения, цимцум?
0: Этап сокращения — это уже после осознания человека в состоянии совершенства. В истории о выходе из Египта рассказывается об этом. Сокращение — это когда получают силу свыше, поскольку человек собственными силами приходит к осознанию зла. И это проходит с ним 7 лет, как сказано там, 7 лет голода, после 7 лет сытости.

0: тогда получаем просто казнь. То есть не то, что мы уже отчаялись в работе, а входим в удары, казни. То есть если не эти казни, мы все-таки были бы согласны тихонько умереть, что называется. А эти казни для того, чтобы выяснить в нас точку Моше по сравнению с точкой фараона. Что и то, и другое начинает как бы расцветать из этого состояния, которое называется «семь голодных лет». И это при условии, что человек в эти годы строит питомный Рамсес. То есть он трудится, действительно делает работу, несмотря на то, что чувствует, что находится внутри нехорошем состоянии. Вот и все. И тогда, после всего процесса, который происходит, противостояние Моше и фараона, мы приходим к тому, что убегаем как будто от фараона. И этот человек уже идет в чем-то выше знания. Посреди ночи согласен убежать от своего желания получать, чтобы не быть в контакте с ним, в той мере, в которой осознает его, как властвующего над ним, действительно. Это уже... И это еще до Махсома. Потому что он познал, осознал в нем все зло, которое приносит ему желание получать. И тогда он переходит, тогда получает свыше, совершил усилие и нашел, получает свыше силу сокращения. И после сокращения он, в общем, получает силу сокращения. Всегда нужно видеть, на каком уровне он получает силу сокращения, когда он выходит из Египта своего на самом низком уровне, против того желания получать, которое он вырастил в Египте посредством 7 лет сытости, а потом 7 голодных лет. Это все еще очень маленькое желание, допустим, против этого мира. Как он говорит, что если мы возьмем все страсти этого мира, они как искра, тонкая свечка относительно духовных страстей. Поэтому ему еще не хватает ступени, чтобы удерживать себя в духовном, самой маленькой ступени. Да? И это называется переход Красного моря, 3 дня в пустыне. Это уже... Но все-таки это рождение. Выход из Египта — это рождение. Рождение экрана. Так что спрашиваешь?
1: Я спросил. Если есть порядок в работе и есть этапы, человек начинает работу, потом видит, что не способен, а после этого приходит к этапу, когда просит помощи у Творца. Так где в этой цепочке мы помещаем получение сокращения? Или она вообще не входит в эту цепочку?
0: Сокращение — это всегда...
1: Какое условие предшествует сокращению? Что заставляет человека попросить о силу сокращения? Что заставляет человека просить силу получения?
0: Человек просит силы сокращения при условии, что он видит шаг вперед, сделай шаг назад, сделай реверс. Ну, как в компьютере, у тебя есть какое-то окно, ты можешь перейти вперед на одно окно и на окно назад. Так, пойди назад. Какие тебе нужны данные для того, чтобы прийти к сокращению? Свыше тебе дадут силы при условии, что ты подготовишь себя, чтобы ты просил эти силы, чтобы ты раскрыл их, чтобы ты вознуждался в них. В каком предыдущем состоянии, да? В предыдущем состоянии ты должен быть, чтобы это произошло с тобой.
2: Знаешь,
0: в состоянии, когда ты будешь как Моше против фараона, то ты точно раскроешь, что все твое желание получать настолько зло и настолько приводит тебя к бедам, к казням, что у тебя нет выбора, кроме как

0: мог убежать от него, и убежать просто ты не способен. Или ты убегаешь, но это бегство, которое не отрывает тебя от этого намерения. Фараон — это не желание получать, это ради получения. Да? Все вещи как будто позитивные и негативные — это намерение ради Творца или ради для себя. Да? Желание получать, о нем мы не говорим. Говорим только о его величине. Над величиной желания получать, у тебя есть правая линия, свойство Творца, как бы, намерение ради отдачи. И на то желание получать с левой стороны ради получения левая линия. Вот и все. То есть две эти линии должны быть по величине всего желания получать в этом мире и должно быть во внутреннем сопротивлении друг другу, одно против другого, настолько, что ты готов на все, только чтобы выйти из-под власти левой линии. По сравнению с правой, которая раскрывается. Это называется «пойдем к фараону». Моше сам не способен ничего сделать. Фараон властвует в желании получать, властвует в Египте, в общем. А то, что Творец приходит вместе с Моше, он светит в этой точке через Моше на весь Египет. Поэтому тут есть вопрос народа Израиля тоже. То есть есть еще силы, которые вместе хотят выйти, то есть выходит еще и еще свойства, которые хотят выйти из Египта. И на них происходит сокращение, отделение, разделение между ними и фараоном, между Египтом. Вот. Народ Израиля выходит из Египта, не египтяне, не происходит там ничего, по сути. Все эти казни и все, что происходит, это только для того, чтобы вывести, ну, скажем, Гальтейнаем, включенный в Ахаб. То есть сокращение приходит только после этапа осознания зла.
1: Сокращение приходит после этапа осознания зла, что быть в контакте с намерением ради получения означает смерть. Это итог, который в конечном счете накапливается после 10 ударов. Все? Да.
0: То есть, что нужно человеку для того, чтобы перейти 7 лет?
1: Сколько времени? Нет времени в духовном. Сколько времени человеку нужно, чтобы пройти 7 лет в Египте? 7 хороших лет, по крайней мере, или уже плохих?
2: Раим.
0: Думаю, что плохих.
1: Плохих. Прежде всего, невозможно пройти 7 плохих лет в отрыве от 7 хороших. То, что нам рассказывается, что они идут одно за другим, это верно, но не совсем верно, потому что развлечение происходит одно относительно другого на каждом этапе. Сколько времени — это зависит от меры интенсивности работы, которую он производит, насколько он вкладывается в свое продвижение, насколько он пользуется опытом и силой группы, общества, учебы. Ты можешь растянуть это на 200 лет, то есть на несколько таких хороших круговоротов, и не просто прожить эти 200 лет, а 200 лет, что ты как бы продвигаешься, ты учишься, ты делаешь что-то. А можешь пройти это за 2-3 года. Но все же это не вопрос месяцев. Вот что я хочу сказать. Не думай, что через минуту что-то произойдет с тобой, с одной стороны, а с другой стороны, каждую минуту ты должен ожидать спасения. Как сказано, что спасение Творца в мгновение ока.
0: Какое точно, что происходит в 7 хороших и в 7 плохих этих?
1: В 7 плохих и хороших годах человек начинает видеть свое отношение к своему желанию получать, к своей природе, насколько это желание властвует над ним, насколько власть желания получать надо мной, оно мне во вред, и что я теряю от этого. Может быть, в этом мире я выигрываю, и прекрасно справляюсь с желанием получать. Но вместе с тем я теряю духовное. Если я начинаю определять духовное как отдачу, как приближение к силе отдающей, дающей, насколько я буду подобен дающему, тут начинается измерение намерения ради получения, насколько оно мне во вред, если я хочу прийти к вечности и совершенству. И постепенно мне проясняется, что состояние, к которому я хочу прийти, полностью противоположно тому, где я нахожусь сейчас. И я не люблю это состояние, называемое духовным. Я ненавижу его. Как я могу его не ненавидеть? Все отдавать, не думать о себе, думать о каждом, допустим, кто сидит здесь. Как вообще такое может быть у меня? Чем больше человек делает внутренний расчет, тем больше он видит, что это просто неосуществимо. Что делать? Снова так приближают человека к истине. Даже если на мгновение ему раскрывают истину, а потом, возможно, несколько месяцев, она все равно гложет его, а он убегает от этой мысли, но все же каким-то образом работает внутри него. И в следующий раз он уже переносит ее чуть легче, то есть чуть меньше боится этого, соглашается с ней на 1%. И проходит еще много времени, пока ему снова раскрывают, что такое ради отдачи. И он получает такое потрясение, что до такой степени отдавать, не думать о себе, и снова убегает от этой мысли, прячет ее за разными вещами, за распространениями, книгами, пишет, прыгает, неважно что. Постепенно внутри производится действие, он привыкает еще на 1%, что, возможно, действительно так и будет. И, может быть, тогда мне будет лучше. Все равно он пока объясняет это так. Я дам все, но мне будет хорошо. То есть мы учимся через беды, которые желание получать, чувствовать внутри самого себя. То есть мы еще не выходим в духовное, мы думаем, что духовное — это хорошо, потому что иначе не убежим от ударов. Значит, это все пока еще полностью материально. Но как бы то ни было, через такую работу, у меня еще нет здесь слов, приближаются к состоянию, когда я хочу убежать от своего желания получать, от мысли о себе, потому что самая маленькая мысль о себе приносит мне большую боль. Большую боль. Я боюсь думать о себе. Как знаешь, есть человек... Клептомания, знаешь, есть болезнь такая. Он любит красть. Это в его природе. Есть очень большие, богатые люди. Они приходят в магазин, и им нужно украсть какую-то пробку, что-нибудь такое. Это их наполняет. Ты знаешь, косвенным образом они готовы отдать за это миллион долларов. Но если дать миллион долларов и получить взамен вещь, они не почувствуют наслаждения. Наслаждение именно в том, чтобы украсть. Я читал о жене Бен-Гуриона. Полина, Поля, как ее звали? Поля. За ней буквально ходило несколько человек, чтобы следили, чтобы она не попала в неловкое положение. Да, это болезнь. Я знаю, ко мне обращаются иногда такие люди. Понимаешь? Человек приходит к состоянию, когда он боится украсть. Он знает, что не способен удержать себя. Пока не приходит такой страх, что он обязан убежать от желания получать. иначе его поймают, иначе смерть. То есть, ну, это все еще происходит внутри желания получать. Но ненависть, желание получать, все же отдаляет его, как бы отдаляет его от желания получать. И тогда все-таки это происходит как чудо, чудо выхода из Египта. Ночью, во тьме, неожиданно, человек не видит, как это происходит и в чем именно это происходит.

0: Проверка звука.
1: Нормально.
0: Ребята, хотите проверить свой звук?
1: Нормально. Как слышно? Слышно меня?
0: Тебя слышно нормально. Тут есть еще Андрюс и Артурос.
2: Как слышно?
0: Отлично.

0: Брангус другой. Конгресс с Литвой.
1: Дорогие друзья.
0: Отверя новую пуск.
1: Конгресс Литве.
0: Судьбасная история.
1: Открыл новую страницу нашей духовной истории.
0: Какие рупести? Ты курей рупестис пер другу глоба.
1: Мы наглядно ощутили взаимоключение и заботу.
0: Скандинавиос, Туркиос, Балтарусиос, Вокетиос. Саво лиса воля.
1: Это забота Творца через опорку друзей. Мы видели, как десятки друзей из Балтии, Скандинавии, Турции, Беларуси, Германии добрую волю отдавали все силы, чтобы помочь родиться новому уровню нашего пли. Все три дня время стояло, пока мы сражались с неподкрытыми средствами связи против упрямой природы желания получать. Окружающая природа была неземно тихой, словно с тревогой ждала исход этой битвы. А по ночам небо сияло миллионами звезд, напоминая о точках сердца, которые благодаря нашим усилиям возлюбили друг друга, получили надежду найти путь к свету. Наш регион, наши десятки становятся частью всемирового духовного сосуда, и мы ощущаем заботу всего мирового кли. Мы живем близко, встречаемся физически, говорим на одном языке, и новые и опытные студенты в одной десятке. Нам дано все необходимое для духовного продвижения. Друзья, книги и учителя, стремимся к общей цели с руководством к совпадению свойств с Творцом. Мы начинаем новый этап. В Литве формируется десятка четкая структура управления, рождается

0: Новая женская десятка в нашем десятке занимает свое место в строю. Этот новый порядок позволяет свету беспрепятственно проходить через нас. Мы благодарим за то, что получили, и желаем другим регионам пройти этот путь местного лидерства и доставить Творцу радость. А сейчас перейду UK-2.
1: Thank you, Lithuania, and good morning from UK2. Excerpt. Rabash article.
2: Спасибо, Литве. Доброе утро, дорогие друзья. Прочитаем отрывок из статьи Рабаша, что означает от нетерпения тяжелой работы в духовной работе. Порядок работы в работе Творца таков, что человек должен обрести свой келим, который у него будет возможность получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творениям. То есть, как известно, причиной создания миров было его, Творца, желание насладить свои творения. И поэтому он создал в творениях желание и стремление получить наслаждение и удовольствие. И это желание и стремление получить наслаждение измеряется, и им измеряется вкус наслаждения, то есть согласно мере стремления к чему-то, что важно, и чем он получает наслаждение, в этой же мере он наслаждается. Поэтому маленькое или большое наслаждение человека измеряется мерой стремления его к наслаждению, находящемуся в чем-то.
3: Активный семинар. Поднимем дух товарищей в десятке к работе Творца, чтобы доставить наслаждение Творцу. Активный семинар. Поднимем дух товарищей в десятке к работе Творца, чтобы доставить наслаждение Творцу.
2: Хорошо, вчера здесь было очень радостное событие, вечером было в обществе учеников. Новая группа была создана в кампусе, которым преподавали Орен и Гилад. Это было очень радостно. Ощущать, что мы будем продолжать развиваться и расти вместе.
3: Да, вчера товарищи сделали очень много действий по отдаче, которые мы видели. Мы видим, насколько величие Творца находится везде в этой группе. Столько много товарищей, и они вкладывают в таких различных видах отдачи, что можно только поблагодарить Творца, что ты удостоился это видеть.
2: И то, что после такого большого количества действий мы вместе собираемся здесь в стремлении к источнику всего на утреннем уроке, чтобы действительно прийти к нашей цели, соединиться еще больше, обновить нашу цель, почувствовать, что Творец находится везде, и мы вместе. Это то, что дает нам силы вставать, дает нам воздух.
3: Да, на самом деле, это все, что вы сказали, это все вклад товарищей в распространение, весь наш путь. А с другой стороны, урок, то, что Творец приводит нас сюда день за днем, соединяет нас с Ним. Две эти вещи создают полную картину, которая дает величие. То есть нет большего в мире, чем этот наш особый путь.
2: Главное — быть в постоянстве. Это то, что мы делаем, в общем-то. Сейчас Ицик сказал, что наш товарищ Борис вернулся к большому действию, которое происходит в Европе, и также в ВИУ, и мы таким образом пробуждаем друг друга, даем величие друг другу.
4: Silent workshop. Let's ask to increase our yearning for the.
3: Семинар молчания. Просим увеличить наше стремление к работе Творца в течение урока.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью «Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинается единственное число «смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение, но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, а либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что Он управляет миром свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил в нас желание и стремление хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца и не пользоваться нашим желанием получать являющегося частью природы, которую дал нам Творец, у нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служения большому, не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если рабби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие.
2: אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא
0: אינו. Получается, что если он служит большому, а природа изложена наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человек умолиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? А ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающие келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба, Берешит,